Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в трех школах региона. В Новогремячинской школе в Хокольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. А в Рассашанской школе номер 9 и Краснолипьевской школе в Репьевском районе работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей. Из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Горденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже – о допетровском Воронеже и строительстве флота. Цоколе – о производствах с активностями, например, скручивание каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026-го. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года по инициативе губернатора. В 2021-го объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из компании «Зодчие Черноземья». Под председательством Ольги Извековой состоялось заседание Общественного совета по наградам, одобренное представление 18 многодетных семей к присвоению звания «Мать-героиня» и награждению орденом и медалью «Родительская слава». Ольга Извекова отметила, что поддержка многодетных семей – ключевой приоритет наградной политики, подчеркивающий важность семейных ценностей и авторитета материнства и отцовства. Также рассмотренные кандидаты на медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй и первой степени, благодарность президента и почетные звания. В основном из сельского хозяйства, здравоохранения и образования. По некоторым предложено изменить вид награды. Поддержаны также представления к областным наградам. В Воронежской области сохраняются стабильные объемы поставок топлива. АИ-92 есть на 68% АЗС, АИ-95 на 62%, дистоплива на 83%. Средние цены у федеральных поставщиков практически не изменились. Региональные операторы постепенно снижают стоимость. Ограничения на отпуск не ужесточались. У двух федеральных сетей 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городских АЗС. На трассах 50 и 200 литров. Еще три сети увеличили лимит до 40-50 литров. Большинство операторов не продают топливо в канистры. Исключение – одна сеть разрешила до 60 литров. У региональных операторов ограничений нет. Мониторинг продолжается ежедневно. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 24 градуса, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление чуть ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 13+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио».
11: Музыка поколений.

0: окна просят дождя. Им нужен дождь, разрежь мою грудь. Посмотри мне внутрь, ты увидишь, там все горит огнем. Через день будет поздно, через час.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в трех школах региона. В Новогремячинской школе в Хокольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. А в Рассашанской школе номер 9 и Краснолипьевской школе в Репьевском районе работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей. Из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Горденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже – о допетровском Воронеже и строительстве флота. Цоколе – о производствах с активностями, например, скручивание каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026-го. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года по инициативе губернатора. Осенью 2021-го объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из компании «Зодчие Черноземья». Под председательством Ольги Извековой состоялось заседание Общественного совета по наградам, одобренное представление 18 многодетных семей к присвоению звания «Мать-героиня» и награждению орденом и медалью «Родительская слава». Ольга Извекова отметила, что поддержка многодетных семей – ключевой приоритет наградной политики, подчеркивающий важность семейных ценностей и авторитета материнства и отцовства. Также рассмотрены кандидаты на медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй и первой степени, благодарность президента и почетные звания. В основном из сельского хозяйства, здравоохранения и образования. По некоторым предложено изменить вид награды. Поддержаны также представления к областным наградам. В Воронежской области сохраняются стабильные объемы поставок топлива. АИ-92 есть на 68% АЗС, АИ-95 на 62%, дистоплива на 83%. Средние цены у федеральных поставщиков практически не изменились. Региональные операторы постепенно снижают стоимость. Ограничения на отпуск не ужесточались. У двух федеральных сетей 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городских АЗС. На трассах 50 и 200 литров. Еще три сети увеличили лимит до 40-50 литров. Большинство операторов не продают топливо в канистры. Исключение – одна сеть разрешила до 60 литров. У региональных операторов ограничений нет. Мониторинг продолжается ежедневно. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
5: Так звучит наше.
6: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?
1: Вот и брат говорит, что в деньгах.
0: У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в трех школах региона. В Новогремячинской школе в Хокольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. А в Рассашанской школе номер 9 и Краснолипьевской школе в Репьевском районе работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей. Из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Гарденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже – о допетровском Воронеже и строительстве флота. Цоколе – о производствах с активностями, например, скручивание каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026-го. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года по инициативе губернатора. Осенью 2021-го объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из компании «Зодчие Черноземья». Под председательством Ольги Извековой состоялось заседание Общественного совета по наградам, одобренное представление 18 многодетных семей к присвоению звания «Мать-героиня» и награждению орденом и медалью «Родительская слава». Ольга Извекова отметила, что поддержка многодетных семей – ключевой приоритет наградной политики, подчеркивающий важность семейных ценностей и авторитета материнства и отцовства. Также рассмотренные кандидаты на медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй и первой степени, благодарность президента и почетные звания. В основном из сельского хозяйства, здравоохранения и образования. По некоторым предложено изменить вид награды. Поддержаны также представления к областным наградам. В Воронежской области сохраняются стабильные объемы поставок топлива. АИ-92 есть на 68% АЗС, АИ-95 на 62%, дистоплива на 83%. Средние цены у федеральных поставщиков практически не изменились. Региональные операторы постепенно снижают стоимость. Ограничения на отпуск не ужесточались. У двух федеральных сетей 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городских АЗС. На трассах 50 и 200 литров. Еще три сети увеличили лимит до 40-50 литров. Большинство операторов не продают топливо в канистры. Исключение – одна сеть разрешила до 60 литров. У региональных операторов ограничений нет. Мониторинг продолжается ежедневно. Это были новости региона.
2: Наше радио. Проверено время.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 24 градуса, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление чуть ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: Так звучит наше.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в трех школах региона. В Новогремячинской школе в Хокольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. А в Росошанской школе номер 9 и Краснолепьевской школе в Репьевском районе работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей. Из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Горденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже – о допетровском Воронеже и строительстве флота. Цоколе – о производствах с активностями, например, скручивание каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026-го. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года по инициативе губернатора. Осенью 2021-го объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из компании «Зодчие Черноземья». Под председательством Ольги Извековой состоялось заседание Общественного совета по наградам, одобренное представление 18 многодетных семей к присвоению звания «Мать-героиня» и награждению орденом и медалью «Родительская слава». Ольга Извекова отметила, что поддержка многодетных семей – ключевой приоритет наградной политики, подчеркивающий важность семейных ценностей и авторитета материнства и отцовства. Также рассмотрены кандидаты на медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй и первой степени, благодарность президента и почетные звания. В основном из сельского хозяйства, здравоохранения и образования. По некоторым предложено изменить вид награды. Поддержаны также представления к областным наградам. В Воронежской области сохраняются стабильные объемы поставок топлива. АИ-92 есть на 68% АЗС, АИ-95 на 62%, дистоплива на 83%. Средние цены у федеральных поставщиков практически не изменились. Региональные операторы постепенно снижают стоимость. Ограничения на отпуск не ужесточались. У двух федеральных сетей 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городских АЗС. На трассах 50 и 200 литров. Еще три сети увеличили лимит до 40-50 литров. Большинство операторов не продают топливо в канистры. Исключение – одна сеть разрешила до 60 литров. У региональных операторов ограничений нет. Мониторинг продолжается ежедневно. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 24 градуса, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление чуть ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: этого все мы по сути умрем.
1: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в трех школах региона. В Новогремячинской школе в Хокольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинета, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. А в Рассашанской школе номер 9 и Краснолипьевской школе в Репьевском районе работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей. Из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Горденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже о допетровском Воронеже и строительстве флота. Цоколе о производствах с активностями, например, скручивание каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026-го. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года по инициативе губернатора. Осенью 2021-го объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из компании «Зодчие Черноземья». Под председательством Ольги Извековой состоялось заседание общественного совета по наградам, одобренное представление 18 многодетных семей к присвоению звания «Мать-героиня» и награждению орденом и медалью «Родительская слава». Ольга Извекова отметила, что поддержка многодетных семей – ключевой приоритет наградной политики, подчеркивающий важность семейных ценностей и авторитета материнства и отцовства. Также рассмотрены кандидаты на медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй и первой степени, благодарность президента и почетные звания. В основном из сельского хозяйства, здравоохранения и образования. По некоторым предложено изменить вид награды. Поддержаны также представления к областным наградам. В Воронежской области сохраняются стабильные объемы поставок топлива. АИ-92 есть на 68% АЗС, АИ-95 на 62%, дистоплива на 83%. Средние цены у федеральных поставщиков практически не изменились. Региональные операторы постепенно снижают стоимость. Ограничения на отпуск не ужесточались. У двух федеральных сетей 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городских АЗС. На трассах 50 и 200 литров. Еще три сети увеличили лимит до 40-50 литров. Большинство операторов не продают топливо в канистры. Исключение – одна сеть разрешила до 60 литров. У региональных операторов ограничений нет, мониторинг продолжается ежедневно. Это были новости региона.
1: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Музыка пока.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
5: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
4: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в трех школах региона. В Новогремячинской школе в Хокольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. А в Росошанской школе номер 9 и Краснолипьевской школе в Репьевском районе работа рассчитана на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей. Из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Гарденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже о допетровском Воронеже и строительстве флота. Цоколе о производствах с активностями, например, скручивание каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026-го. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года по инициативе губернатора. Осенью 2021-го объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из компании «Зодчие Черноземья». Под председательством Ольги Извековой состоялось заседание Общественного совета по наградам, одобренное представление 18 многодетных семей к присвоению звания «Мать-героиня» и награждению орденом и медалью «Родительская слава». Ольга Извекова отметила, что поддержка многодетных семей – ключевой приоритет наградной политики, подчеркивающий важность семейных ценностей и авторитета материнства и отцовства. Также рассмотрены кандидаты на медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй и первой степени, благодарность президента и почетные звания. В основном из сельского хозяйства, здравоохранения и образования. По некоторым предложено изменить вид награды. Поддержаны также представления к областным наградам. В Воронежской области сохраняются стабильные объемы поставок топлива. АИ-92 есть на 68% АЗС, АИ-95 на 62%, дистоплива на 83%. Средние цены у федеральных поставщиков практически не изменились. Региональные операторы постепенно снижают стоимость. Ограничения на отпуск не ужесточались. У двух федеральных сетей 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городских АЗС. На трассах 50 и 200 литров. Еще три сети увеличили лимит до 40-50 литров. Большинство операторов не продают топливо в канистры. Исключение – одна сеть разрешила до 60 литров. У региональных операторов ограничений нет, мониторинг продолжается ежедневно. Это были новости региона.

0: сделано в России.
1: Номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут столицы, сегодня 10 августа, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Она, надо сказать, будет достаточно прохладной. Вот сегодня 25 градусов днем обещают нам, это тепло, прям тепло. Хотя с утра было 10 градусов со знаком плюс. Что будет дальше? Температура будет падать на этой неделе, но, в общем, достаточно комфортно, не будем ныть по этому поводу. Что касается моих коллег, которые, значит, Игорь у нас в отпуске, Яна у нас уехала на работу, я буду вот с ней сегодня вдвоем. Доброе утро.
3: Доброе утро. Я сижу и думаю, на какую же работу я уехал. Думаю, может, еще где дают работу.
2: Я, честно говоря, вообще в шоке. Ну, то есть что?
3: Ну что, нет, ну нормально.
2: А я смотрю на тебя и понимаю, что она думает, а куда же мне заведут эти дебри? Запомни, я всегда выйду. Всегда
3: из дебри или навстречу?
2: Из дебри, из дебри. Не всегда навстречу, но из дебри точно выйду.
3: Выведешь меня.
2: Да, ну
3: доброе
2: давайте,
3: утро,
2: как
3: дорогие
2: ваши
3: друзья.
2: Дела?
3: Ты, слушай, у меня такие были просто вот расслабленные выходные. Гамачок, книжка.
2: Какое страшное слово гамачок. Говори гамак.
3: Гамак.
2: Ну, гамачок.
3: Ну, гамачок. Книжка. Ну, так вот, понимаешь, птички. Я ничего не делала. Ну, полила только у себя там все. И все. Вообще ничего не делала. Первый раз. Кайф. Я теперь всегда так буду делать.
2: Да.
3: Да.
2: А ты? А у меня, знаете, вот в пятницу был не мой день. Вот бывает такое. Я не знаю, может быть, мы как-то сегодня поговорим об этом. Вот это был не
3: прямо
2: мой,
3: не твой день?
2: Не мой день. Это был взрыв гнева у меня вот целый день. У нас еще тема накануне была, и я, вы знаете, ну, просто вот, я Янке даже писал об этом. Сначала в метрополитене.
3: Ну, взорвался, он говорит, я взорвался просто.
2: Взорвался на пустом месте вообще, потому что встретил человека там, который, в общем, отказался проверять мой рюкзак на месте и заставил меня, через облучение, как я говорю, через облучение. А я этого человека в метрополитене, он работает в метрополитене, вот здесь на Октябрьском поле, не люблю. Я объясню, почему.
3: А ты его давно уже не любишь? Вы знакомы давно, да?
2: Не-не-не, после одного случая, когда шла бабуся, ну, взрослая женщина, пожилая шла, и она, значит, не могла, прикладывала банковскую карточку, она не могла пройти. Я не знаю, или это социальная карта, ну, короче, карточка. И она обратилась к нему за помощью. Вот примерно так. Молодой человек, вы не могли бы мне помочь? Что-то не получаю. Вот таким вот голосом. На что этот молодой человек, работающий в метрополитене новомосковском имени Владимира Ильича Ленина, сказал: «Нет!»
3: Вот так прям?
2: Да. А я в этот момент проходил. И я-то, знаешь, я аж остановился, потому что, ну, я говорю: «Женщина, давайте я вам помогу». Она говорит: «Вот, а там есть у валидатора такая фишка. Нужно приложить и держать. То есть сразу не пройдешь».
3: Угу.
2: И все. И бабушка прошла. И я с тех пор, вот мы с ним ругаемся. И тут я, значит, взорвавшись, назвал его таким словом. Мне сказали, почему я так разговариваю. Сказал, и я рассказал вот эту, точно вот эту же историю.
3: Там было... твое фото еще на входе не повесили, нет? Не пускать.
2: Но на этом мой день не закончился гневом. Да. Я как-нибудь об этом потом расскажу. Но давайте все отметаем. Всем доброго утра. Хорошего настроения.
3: Прекрасного.
2: Прекрасного. Доброго.
3: Солнечного.
2: Да.
3: Как этот августовский день.
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
5: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66 201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Борбон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Тут нам пришло сообщение, у меня были отличные выходные. 2 дня прогулок по Беларуси, Витебск, Могилев и красивущий дворец в Жиличах, если правильно ударение поставил. Теперь одна мысль, не проспать рабочий день. Настя нам написала.
3: Круто.
2: Так если у вас
3: путешествие, это всегда прекрасно.
2: Мысль есть такая, не проспать, значит, вы уже встали, нет? Или я
3: может
2: ошибаюсь?
3: Может быть, человек лежит в кровати, вот пишет нам сообщение, понимаешь, подняться не может.
2: Сразу же после молитвы. Пишет нам, после утренней.
3: Да, и подняться не может. Давайте, поднимайтесь, уже пора.
2: А слушайте, вы знаете, я тут, у меня был один променад на велике. Я, короче говоря, это расстояние раньше проезжал там за 1:20. Ну, в общем, тяжеловато мне было. А тут я, ну, немножко натренировался и проехал там за короткий промежуток времени. За 38 минут я его проехал.
3: Ничего себе, Александр!
2: Да, и это очень для меня...
3: Ну, 1.5 часа и 38 минут, это прям большая разница.
2: Ну, не полтора, там 1:20. Ну, ладно, дело не в этом. Я доехал до этого озера, и я так вымотался, глядь в сумку, а там у меня ну, ничего нет поесть. Я все забыл. Яблоко оставил там и так далее.
3: Поэтому налегке и втопил.
2: И я, вы знаете, такой беру телефон и забиваю магазин, который я люблю. А он мне пишет 3 минуты. И я, вы знаете, а у меня все, ну, всякие причиндалы, там, открывашка, ножи, все всегда с собой. Ну, мало ли, вдруг заблудился в лесу, костерчик развести, там, этих дрова нарубить. Я пошел, купил себе огромный арбуз, этот черный принц.
3: Да.
2: И Наполеон, тортик.
3: Комбо. Арбуз и тортик Наполеон.
2: Ну, вы знаете, я сидел на берегу озера, и так было кайфово, но вообще просто никого. Ну, то есть ты просто один сидишь, ни за кем следить не надо, там ничего там, ну, просто сам себе, вот хозяин сидишь, там бабушка какая-то ругалась на собаку, которая на ее этот лежак встряхнула воду. Там, ну, в общем, жизнь кипела вокруг. Я вот получил огромнейшее удовольствие, такой кайф был, ну, просто непередаваемый.
3: Непередаваемый.
2: Да. Поэтому мы сейчас с вами решили, знаете, поговорить, вот как кайфово прошли ваши выходные. Не в кавычках кайфово, а прям кайфово, как
3: кайфово.
2: Классно. Да,
3: что классно. Хорошего было в выходные дни, ребята? Давайте поделимся с другом положительными эмоциями. Слушай, я не могу.
2: Говорить?
3: Мне кажется, сегодня
2: потому
3: первый день...
2: Потому что кайфово отдыхала, Яна.
3: Первый день, мне кажется, когда Сашка у нас бодрее в эфире, чем я. Я не могу вообще. Александр Аргуш.
2: Первый день, когда я бодрее, чем вы.
3: Да. Хорошо, что все.
2: Ладно, давайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 27 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему про то, как классно, кайфово прошли ваши выходные.
3: Я не Минздрав, предупреждать не буду. Выходные прошли очень классно. В пятницу вечером сидели у соседей на фазенде, пили пенное, парились в бане с вениками дубовыми, купались в бассейне, играли в нарды, жарили очень вкусный шашлык. Разошлись в 6:00 утра, в итоге до воскресенья не делали ничего.
2: Слушайте, все это круто, но вот скажите мне, пожалуйста, почему, когда люди говорят, люди восхищаются шашлыком? Вот
3: я, почему нельзя?
2: Да я не понимаю, ну шашлык и шашлык, ну да, тает во рту, ну вкусно, да, ну это очень вкусно.
3: Потому что бывает вкусно, Саша, бывает очень вкусно.
2: Ну-ка, насколько очень?
3: Ну прямо очень.
2: Да не бывает такого, шашлык и шашлык.
3: Ну это печально, ну, ты что, никогда не ел очень вкусный шашлык?
2: Я ел очень много очень вкусного шашлыка. И не только здесь. Ну и прям на родине шашлыка. Ну прям говорить, что это вот прыгать до неба. Нет. То ли дело Наполеон, давай жидкий.
3: Вошел такой позитивный.
2: Вот я тебе, просто лишь, да, я усилил. Потому что ты меня, не, вместо того, чтобы понять меня, ты начала мне тут вопросы задавать.
3: Ой, на выходных в Смоленске был гастрофестиваль и концерт ко дню молодежи. Народу тьма. Очередище за едой. Погулял и ушел. В воскресенье приехал с самого утра к открытию. И вот где кайф. Все есть. Столики свободны. Очередей нет. Сергей из Смоленска. Слушайте, но... когда нет очередей, это действительно прекрасно.
2: Ну и народу нет. А то сидеть-то, если вы туда из-за чего приходите?
3: На гастрофестиваль?
2: Ну, я на этих гастрофестивалях вообще людей, конечно, не понимаю, которые в жару стоят в очереди.
3: А что надо делать? Ну, ты если пришел уже на гастрофестиваль, ну, да, попробовать-то
2: да,
3: хочется?
2: Да, хочется.
3: Стоишь?
2: Да, стою. Делать.
3: Выходные прошли на 10-м юбилейном беговом фестивале «Маледак» в Белорецком районе, Республика Башкортостан. Сначала забег по горам под палящим солнцем, а вечером великолепный концерт от «Рок Привет». Это было просто невероятно.
2: Круто.
3: Круто. За две с лишним недели выдался вчера единственный выходной, совместила приятное с полезным. Хоть согласно поговорке выделила делу время, потехи час, закрыв должок за день физкультурника, который провела в этот раз на работе.
2: Что вы сделали, я так и не понял.
3: Ну, отдохнул человек.
2: Нет, скажите, что вы сделали? Я просто не понял, что вы сделали. Ну, то, вот. Что вы написали, что-то где-то там за что-то отработали или отдохнули, это я понял.
3: Выходные прошли супер. В субботу съездил, поиграл в волейбол, оторвался на всю, подолбил мяч, выплеснул все негативные эмоции, а то не играл с весны. Ну, а в воскресенье поехали с семьей на пляж, Алексей из Химок.
2: Вы в волейбол с кем играете-то? Я смотрю, вообще у нас вот этих любительских лиг, их много, да? В разных видах спорта.
3: Может, с семьей, просто с детьми играл человек в волейбол. Такое, что же возможно. Ну, с другом купались в грязи, на грязевом вулкане. Потом поехали гонять на сапах. Для друга такое впервые, я же постоянный посетитель. Прыгнул в яму с грязью бомбочкой. А там бабки сидели, начали возмущаться. Мне не особенно было слышно, уже грязью вулканической залепило.
2: Лукьянова, я вчера искал на фотографиях, потому что вчера их выложили, был заезд сапистов в карнавальных костюмах разных. И я, конечно, искал тебя. Я нашел там много разных людей в разных костюмах.
3: А меня не нашел.
2: А тебя так и не нашел. Ты не участвовала?
3: Нет, я не участвовала. Вчера была в деревне. Я не была там 2 недели, я уехала чилить. В выходные пробежал в Екатеринбурге рок-забег и полумарафон Европа-Азия. Это ж сколько километров вы намотали? Если полумарафон 21, так там еще же... Ух!
2: Да.
3: Мама дорогая.
2: Ладно, дорогие друзья, ждем ваше сообщение. Кстати, фотографии вы можете присылать только через Макс. Через Телеграм они не работают, мы их не можем открыть. Поэтому ждем ваше сообщение, как кайфово вы провели эти выходные.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Т.
6: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
11: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО-Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
15: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
16: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
18: Наше радио.

0: Дом 56. Жилой квартал премиум-класса на Бауманской почти готов. Три футуристические башни с панорамным видом на Яузу. Один корпус с дизайнерской отделкой. Подземный паркинг, детский клуб и приватная территория с бионическим садом во дворе. Дом 56 на Фридриха Энгельса. Новое прочтение премиального комфорта в сердце Москвы.
1: Наше радио и Girls Development представляют «По страницам зачетных книжек рок-легенд страны».
0: Музыка бунтарей с дипломами инженеров. Истории тех, кто умеет конструировать и стадионный рок, и собственную жизнь.
1: Цикл программ «Университетская неделя».
0: Как писал классик, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но настоящий качественный русский рок – это не стихийное творчество, а, как оказалось, точная наука. И сегодня мы разберем формулу успеха человека, который укротил атом и электричество. В конце 70-х будущий лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский, студент электромеханического факультета Ленинградского политеха, дотошно чертил схемы, осваивая специальность «Электрическая часть атомных станций и установок». Друзья музыканты вспоминали, как перед подпольными концертами его первого коллектива под названием «Удивление» Эдмунд, на удивление всем, мог на коленке рассчитать нагрузку на сеть, чтобы самодельные усилители не сожгли проводку в ДК. Диплом инженера-электрика, полученный в 80-м, Шклярский применил на все 100%. Он сам сконструировал и спаял свои легендарные инструменты – живую виолончель, световой гиперболоид и музыкальный ситар, которые придали еще большую мистичность его психоделическому року. А отличительная символика группы – иероглиф и электрический глаз –

положили начало уникальному визуальному стилю пикника. Чистая физика и никакого мошенничества. И в этом, пожалуй, главный парадокс хорошей инженерии. Чем сложнее решение, тем незаметнее оно в повседневной жизни. По такому же принципу устроен и жилой квартал дом 56 на Бауманской, где за выразительной архитектурой скрыта современная инженерная начинка от систем климат-контроля и очистки воды до скоростных лифтов и технологий, которые каждый день работают на комфорт жителей. Ваша квартира в премиум-квартале дом 56 на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас. Финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Галс Фридриха Энгельса.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение.
3: Поехали в субботу с подружкой на озеро принимать солнечные ванны. На обратном пути участвовали в спасательной операции по ловле пса, бегущего посреди магистрали. Планировали вечером посидеть, фильм посмотреть с пенным. В итоге наслаждались пушистым чудом, ища его хозяев. Нашли. Посмеялись, что дозрели до нишевых приключений с пользой для мира. Совет всем, да. Пожалуйста, не забывайте надевать адресники своим хвостатым,
2: да,
3: друзьям.
2: Это прекрасно. Я вам сейчас вот прям вручаю виртуальную медаль человека. Человечного человека. Кстати, тут нам пришла фотография. Напоминаю, дорогие друзья, что фотографии можно присылать только через Макс. И вот тут папа с тремя детьми стоит. И написано: отдохнули с семьей на озере, шашлык был обычный. Спасибо, дружище. Ну, вы поняли.
3: В субботу с супругой катались на велосипедах по маршруту Вело-2 от Тучкова в сторону Звенигорода по берегу реки Москва. 20 километров восхитительных видов и машущий крылом русский Витязь. Бесценно. Финишировали в Кубинке. В воскресенье гуляли по центру Москвы от парка Горького до площади трех вокзалов. Выходные удались. А мои выходные запомнились добровольной трудотерапией. Помогала родителям по участку в саду. Особо четко отложились в памяти всевозможные манипуляции с кустовыми секаторами. Тут подрезать, там подровнять, здесь по линии, в горизонт ограду постричь. В общем, так увлекся, что пропустивший обед перерос в ранний ужин. А мышцы предплечья забились настолько, что после завершения еле телефон в руках держался. Но самое главное, это послевкусие от проделанной работы и помощи родителей. Родителям позвоните им.
2: Сейчас, кстати, в помощь тем, кто облагораживает свои кусты, очень много приспособлений пришло к нам из быта. Пришло в сад. Всякие кусторезы.
3: И прочее.
2: И прочее.
3: А я на этих выходных тоже ходил к друзьям, сидели в беседке, купались в бассейне, жарили шашлыки, пили разного рода напитки. В итоге в воскресенье утром чуть не встретился со Всевышним. Как же мне было плохо. Лучше бы дома сидел. Всего хорошей недели.
2: Вы смотрите, осторожнее. Смотря вот сколько вам лет, осторожно. Мужчина после 40 – это очень опасный возраст для таких дел. Тем более жарко-то, жара сейчас стоит.
3: Значит, в субботу кайфово гуляли по Витебску, ужинали в Васильках, заправил машину до полного. В воскресенье кайфово косил траву на даче и жарил шашлыки. А сейчас кайфово еду на работу. Первый день после отпуска. Всем хорошего дня.
2: Подождите, сейчас из вас буквально за 3-4, я думаю, за 2-3 дня выбьет все это. Весь этот отдых. Ну, смотря где вы работаете.
3: И как не было, да, Саша?
2: И все будет, все станет на свои места.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучерскими семечками.
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: связкими в руках.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8-800-333-47-00.
7: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. При взрыве на золотом руднике на Камчатке погиб один человек, двое пострадали. Об этом сообщили в Камчатском центре медицины катастроф. Пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии. Решается вопрос об их эвакуации наземным или воздушным транспортом, уточнили в центре. Причина взрыва неизвестна. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Осадчинское золоторудное месторождение находится в Елизовском районе в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе. В Беларуси задержали обвиняемого в поставках некачественной тушенки на СВО. Российские правоохранители считают бизнесмена Дмитрия Мизгира ключевым участником схемы по поставкам, сообщает «Известия». Предприниматель находился в федеральном розыске около 3 месяцев и был задержан в республике при попытке скрыться за границу. Бизнесмен выступал посредником между производителями консервов и бывшим начпродом Минобороны. Через него организовывались поставки 170 тонн непригодной тушенки на 700 миллионов рублей. Поставки осуществлялись в 2024-2025 годах. В продукции с подмосковного мясокомбината «Селятина» вместо мяса содержались субпродукты и запрещенные добавки. Камчатка на несколько дней останется без интернета. Это объяснили тем, что в ночь на среду начнется ремонт подводной волоконно-оптической линии связи, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на Минцифры региона. По данным властей, при благоприятных условиях весь комплекс мероприятий займет до 4 суток. На время ремонта доступ к интернету, как мобильному, так и домашнему, будет отсутствовать. Не будут работать мессенджеры, соцсети и онлайн-сервисы. Во время ограничений сохранятся голосовые вызовы и СМС мобильных телефонов, вещание 21 канала, работа банков, банкоматов и крупных торговых сетей, безналичная оплата в сетевых магазинах. Яхта миллиардера Марка Цукерберга не оказала помощи лодке у берегов Аляски, несмотря на то, что находилась рядом. В итоге на помощь лодке, у которой закончилось топливо, пришло круизное судно. По словам пассажира лайнера, их судну пришлось сделать крюк, чтобы подплыть к лодке, в то время как яхта Цукерберга, которая была ближе, на сигнал о помощи не отозвалась. Представитель основателя Мета заявил, что в момент инцидента на борту яхты не было ни бизнесмена, ни членов его семьи, а экипаж работал на другом канале радиопередачи. Мета, напомню, признана в России экстремистской и запрещена. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана. Она заработала в мировом прокате более $1 миллиарда, пишет «Гардиан». Картина обогнала предыдущего рекордсмена – фильм «Темный рыцарь. Возрождение». Премьера «Одиссеи» состоялась 16 июля. При бюджете в $250 миллионов «Одиссея» считается самым дорогим фильмом в карьере Нолана. Лента сопоставима по этому показателю лишь с «Темным рыцарем». Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут. Столица сегодня что? Сегодня понедельник, новая рабочая неделя. 10 августа сегодня.
3: Все верно.
2: До 25 градусов синоптики обещают нам днем ясную погоду. Без осадков. Ну, написано так у меня.
3: Красотища. Мы будем играть в кинопробы и разыграем прямо сейчас два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 и 30 августа в Горбушке. Пройдет уже в четвертый раз. Вот на один из этих дней мы и разыграем билеты прямо сейчас. Задание Давайте. Сегодня, наверное...
2: Вам нужно обязательно...
3: Наверное, сложное.
2: Вам нужно будет обязательно указать часть.
3: Давайте слушать.
2: Понятно.
3: А что-то пошло не так. А мне почему-то все соскочило. Давайте еще раз послушаем.
2: Давайте еще раз.
4: Знаете моего друга? Педро Моралеса, Магназалеса, Марата Маласа, Мандустаса?
5: Не думаю, нет.
4: Уверены?
5: Угу.
4: Очень жаль. Думал, вы вращаетесь в высших кругах. Ну ладно, будьте тут как дома. Если что нужно, шампанское, икра. Моя яхта, ваша яхта.
5: Это ваша яхта?
4: Моя. Я владелец. Капитан. Эль-капитан.
5: Эль-капитан?
4: Да. Слушай, хватит словесных дуэлей. Я тебя хочу. Сейчас же давай удерем от толпы и проверим, какие внизу ванны.
5: Соблазн так велик. Потрясающая яхта. А название?
4: Название?
5: Угу. Вашей яхты.
4: Хижина дяди Тома.
5: Хижина дяди Тома?
4: Да.
5: Странно. А там написано «Красный дракон».
4: «Красный дракон»? Точно?
5: Абсолютно. Ведь это яхта моего друга.
3: Нехорошо получилось.
2: В общем, все части можно смотреть. Вам нужно угадать, какая эта часть.
3: Да?
2: Ждем 10-й правильный ответ.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
8: Ничего не говори.
9: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
10: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Знаете моего друга? Педро Моралеса, Магназалеса, Марата Маласа, Мандустаса?
4: Не думаю, нет.
3: Уверены?
4: Угу.
3: Очень жаль. Думал, вы вращаетесь в высших кругах. Ну ладно, будьте тут как дома. Если что нужно, шампанское, икра. Моя яхта, ваша яхта.
4: Это ваша яхта?
3: Моя. Я владелец. Капитан. Эль-капитан.
4: Эль-капитан?
3: Да. Слушай, хватит словесных дуэлей. Я тебя хочу. Сейчас же давай удерем от толпы и проверим, какие внизу ванны.
4: Соблазн так велик. Потрясающая яхта. А название?
3: Название?
4: Угу. Вашей яхты.
3: Хижина дяди Тома.
4: Хижина дяди Тома?
3: Да.
4: Странно. А там написано «Красный дракон».
3: Красный дракон? Точно?
4: Абсолютно. Ведь это яхта моего друга.
2: В чем хижина дяди Тома, это в нашем переводе. Ну, в нашем дубляже.
5: Да, в оригинале как?
2: А, я не помню, как в оригинале. Ну, там
5: другое название в любом случае.
2: Свое, короче.
5: Так, друзья, мы просили указать части. Если помните, вот ваши варианты. «Голый пистолет 3», «Плохие парни 2», «Пираты Карибского моря 1», «В джазе только девушки 2», «Знакомство с факерами 2». А загадывали мы художественный фильм «Час пик»?
2: Да, вторую «Час пик» часть? 2001 года, вторую часть. Этот фрагмент с Крисом Такером и Розалин Санчес. Это пуэрториканская актриса. Но самое главное, что Розалин знает, кто такой Александр Бон. Потому что мы с ней знакомы. Она еще и певица. Она офигенная певица латиноамериканская. И вот такие, ну, всякие мотивы такие. А познакомились мы с ней на как раз латиноамериканском фестивале в Доминикане. Ну, она знает меня как бы вот, ну, типа, как... Вот ты знаешь моего деда.
5: Ты знает, но не узнает. Это прекрасно. Два билета на один из дней музыкального рок-фестиваля «Легенда», который состоится 29 и 30 августа в Горбушке и пройдет в четвертый раз. Сегодня получает человек с номером телефона 903-745-23 и так далее. Мы вас поздравляем. Это действительно художественный фильм «Час пик 2».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 23 минуты в столице. Значит, смотрите, большинство россиян, это 61%, съедает за сезон до 5 арбузов. Каждый пятый покупает за сезон от 6 до 10 арбузов. А еще 19% более 10 арбузов. Мне кажется, эти люди вообще плохо знают россиян.
3: Но это не на себя, это на семью, наверное, все-таки имеется в виду.
2: Не-не-не. Ну, какая разница? Ну, мне кажется, вы просто плохо знаете россиян. Я вот начинаю есть арбузы только с августа. Я уже съел 4.
3: А мы один пока только съели.
2: А, значит, люди не ошибаются. А в вашей семье, где ртов 6, вы запрещено? Вы
3: нет, ну не запрещено, но просто не хотят. Ну вот съели один, очень вкусно было. Но не каждый день же ты не будешь их есть.
2: Ну, каждый день, наверное, нет.
3: Ну вот, ну, я и думал, куплю еще пор... сегодня, наверное, может быть, там завтра обязательно еще.
2: Я просто
3: еще
2: так сказал, как будто вы до сих пор еще едите один, я про это.
3: Ну, ты знаешь, у нас бывают годы, когда мы можем там, не знаю, 3 арбуза съесть за сезон. Да.
2: Ну, то есть вы не любители?
3: Я их вообще начала поздно есть. Я, честно говоря, наверное, лет до 30 их вообще в принципе не ела.
2: Я что? Не знала, чтобы есть арбузы.
3: Нет, но они мне просто не нравились. А потом открылись чакры.
2: А потом открылись чакры и сказала: дети, раз я начала поздно, вы тоже начнете поздно.
3: Дай, господи, боже мой, от них никто ничего не прячет.
2: Про арбузы мы уже говорили. Мы хотели сейчас поговорить о фруктах в целом. Потому что лето, сезон фруктов. Тем более у многих фрукты свои. И мы сейчас хотели бы с вами, дорогие друзья, чтобы вы поделились рецептами. А куда вы еще добавляете вот фрукты в свою повседневную еду? Потому что, ну, допустим, у меня жена, она в последнее время там сидит на определенном пищевом протоколе. И, значит, ну, допустим, салат с рукколой, там, с мукколой какими-то, с каким-то сыром. И добавляет туда арбуз. Или жареные персики, жареный нектарин.
3: Вот это для меня вообще удивительно. Я даже не знала, что их можно пожарить.
2: Да, я тоже. Вот я, видишь, дожил до скольких лет, а не знал.
3: И вкусно, да?
2: Очень вкусно, очень жареный полезно. Персик. И нектарин жареный. Ну, наверное, это одно и то же будет по вкусу. И вот, или, вот, ну, короче говоря, не просто про пищевые извращения, которые мы с вами говорили, а именно фрукты, которые вы добавляете. Куда ты еще фрукты добавляешь?
3: Я люблю оладушки с яблоками, например.
2: О, кстати. Только, насчет яблок, давайте вот так.
3: Вот такой прямо колечко, ломтик такой вот яблоко, прям режешь и прям в серединку в оладушек. Чпоньк,
2: да,
3: очень вкусно.
2: Я абсолютно согласен, это очень вкусно. Только что касается яблок, давайте мы вот эти рецепты, когда я добавляю яблоки в салаты, убираем.
3: Ну ладно, ну дай людям отвести душу.
2: Не-не-не-не-не, убираем, никаких вообще послаблений. Просто куда вы добавляете фрукты? Во что? Во что, кроме салатов?
3: А почему тебе можно жареные персики в салат добавить, а людям яблочко в оливье нельзя?
2: Я сейчас про яблоки говорю. Вот, в другой прибыл. Вот оладушки с яблоком, очень вкусно.
3: Ты душный человек.
2: Короче, давайте ждем ваших рецептов. Друзья, все сказал?
3: Да,
2: все. Можете даже прислать нам фотографию, если есть у вас такое блюдо. Да, через Макс присылайте, мы увидим фотографию.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
13: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Азель» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Ау, Т-банк, 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наша радио. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Ну что, Янка, давай почитаем, какие фрукты, в какие блюда вы добавляете. Не пищевые извращения, а какие фрукты нынешние вы добавляете в блюдо.
8: Вы понимаете, да, это же все просто, все, что Сашке нравится. Это не пищевое извращение. Да, все остальное, это, конечно, уже все сюда падает.
7: Продолжаем читать, давайте, читайте.
8: Очень необычный вкусный салат с клубникой. Жаль, фото нет. Лимон. Свинина, оливковое масло, клубника, руккола. Очень советую. Свинину обжарить и заправить лимонным соком, я так понимаю. Да.
7: А вы как ее до клярого такого делаете? Там, до карамелизации или как? Потому что я сейчас сложно себе представляю свинину с клубникой. Кьянка тоже, кстати, плохо себе представляет.
8: Да, это правда.
7: Фотография нужна, конечно.
8: Ананас в пиццу, в мясо и, естественно, в салат. Обожаю его вкус в блюдах.
7: Не-не, мне кажется, ананас в пиццу, в мясо, естественно, салат.
8: Вот и, естественно, вот. В салат. Там буквально, там есть в салат, Саш. Ну,
7: Александр Рогович, ананас в пиццу.
8: Зрение подводит вас просто стремительно.
7: А, нет, ананас только в пиццу, а в мясо, естественно, салат.
8: И, естественно, в салат.
7: А где и-то? Ну ладно,
8: не и буду. Естественно, видишь, вместе просто пробела нет. И естественно в салат. Александр Рогович, вы пугаете меня.
7: Расшифруйте, пожалуйста.
8: У меня жена тушит индейку с яблоками, грушей, черносливом, перцем. Смотрел на нее, как на сумасшедшую. Сейчас на меня смотрит, как на сумасшедшего.
7: А что, утку с яблоками же делают?
8: Яблоко, груша, чернослив и перчик. Очень вкусно. Хорошее сочетание, да. А по утрам ем творог со сметаной и добавляю туда малину, бананы, персики, нектарины, голубику, что в данный момент есть дома. Очень люблю свинину с персиками. И в одном кафе раньше готовили курицу с виноградом. Это было что?

0: что-то потрясающее. А стакан молока с ягодами тоже очень люблю, особенно со свежим
1: маленьким. А я смотрю, у вас в доме вообще очень много ягод. Очень много ягод.
0: Время делиться.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну давайте мы закончим с фруктами, потому что тут была у нас новость про то, что 61% россиян летом покупает до 5 арбузов. Съедает, вернее.
3: Яблоко, лук репчатый, яйцо и майонез. Очень вкусный салат. Вот с яблоком. А еще обожаю салат курица, ананас, клюква или брусника, сладкие блины и майонез. Прям за уши не оттащить. А блины вы как? Их просто вот прям вот это вот все перемешиваете на блины с майонезом или как? Просто хотя бы понять технологию.
2: Ну, это все-таки попахивает вот то, о чем мы говорили, вкусовыми вашими фокусами. А мы все-таки говорим про другое.
3: Вот вареная свекла, киноа, базилик, сыр фета. Ну, я использую сербскую брынзу, написала нам Юлич, и грейпфрут. Заливаю все это оливковым маслом и немножечко бальзамического уксуса.
2: Ну, вот. Но я бальзамический вкусно, уксус кстати. Не добавляю, но вот все, что вы сказали, до бальзамического уксуса. Очень вкусно, я подтверждаю, да.
3: А у меня девиз любого лета – ни дня без арбуза. А что касается добавления фруктов, вот мне, как повар-кондитеру, очень актуальна тема яблок на данный момент. Готовлю из них белевскую пастилу, мармелад и бесподобный зефир. А еще яблоки можно запекать с медом и орехами, добавлять в оладьи, сырники и блины. Да, согласна, вот эти запеченные яблоки с медом, когда вот эту серединочку, да, вырезаешь, а туда медика или с орешками, а еще чернослив, я знаю, можно медика добавить. Да, очень вкусно.
2: Прям медика добавить.
3: Мед и, да.
2: А как, слушайте, нобелевская пастила, она очень вкусная.
3: А как вы ее готовите?
2: Есть и с сахаром, есть и без сахара. И...
3: Поделитесь рецептом.
2: Да, я думал, вы рецепт пришлете, чтобы любой простой, нормальный, адекватный человек может сам это приготовить на кухне.
3: А мне все детство мама и бабушка готовила молочную кашу с бананом, нарезала колечками его и добавляла, и размешивала. Да, мы тоже так делаем.
2: С бананом?
3: Да, добавляем кашу в кашу банан. Это очень вкусно.
2: Нет, я не спорю, что это может быть вкусно или невкусно. Просто как-то белое добавлять в белое, это странно. Ну, согласись. Но мы в белую кашу добавляем черное, красное, там.
3: И белое.
2: Белое первый раз слышу, чтобы вот ты белую смородину добавила в кашу.
3: А ты попробуй добавь белый банан в кашу.
2: Но все-таки не добавляйте.
3: Это очень вкусно. Чернику в творог или в простоквашу? Ну, черника, это вообще прекрасно.
2: Подожди,
3: это вот как ты любишь.
2: Минуточку.
3: На контрасте.
2: Это база. Это мы должны учить в школе. Что в творог добавляют голубику. Это прям по щелчку должно быть.
3: Что а у меня еще? С ананасами на пицце все сложно. Пока пицца печется, никаких ананасов.
2: Так.
3: Сыр расплавился, колбаска подрумянилась, духовка выключена. И вот теперь начинается магия. Беру ананасы и торжественно раскладываю их сверху. Как будто это не пицца, а праздничный торт. Кто-то скажет, так нельзя. А я отвечу, можно, потому что это моя пицца, мои ананасы и мой гастрономический переворот.
2: Да, ради бога, просто вы как кулинарный душнило, вы знаете, а хотелось бы побыстрее уже достать и съесть.
3: Ну так вот человек достал, быстро разложил и съел.
2: Ладно, друзья, добавляйте фрукты, пока есть время, куда хотите. Я понимаю, что они у нас сейчас круглый год, но тем не менее свои, куда хотите, сколько хотите и когда хотите.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама на 107FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
8: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
9: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217703839598. Подробности на сайте fresh.ru.
10: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
11: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
12: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
13: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
14: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
17: Аудитория 12+.
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
19: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками нарисуем сотни картин. Мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует –

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в трех школах региона. В Новогремячинской школе в Хокольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. А в Россошанской школе номер 9 и Краснолипьевской школе в Репьевском районе работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей. Из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Горденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже – о допетровском Воронеже и строительстве флота. Цоколе – о производствах с активностями, например, скручивание каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026-го. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года по инициативе губернатора. Осенью 2021 объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из компании «Зодчие Черноземья». Под председательством Ольги Извековой состоялось заседание общественного совета по наградам, одобренное представление 18 многодетных семей к присвоению звания «Мать и героиня» и награждению орденом и медалью «Родительская слава». Ольга Извекова отметила, что поддержка многодетных семей – ключевой приоритет наградной политики, подчеркивающий важность семейных ценностей и авторитета материнства и отцовства. Также рассмотренные кандидаты на медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй и первой степени, благодарность президента и почетные звания. В основном из сельского хозяйства, здравоохранения и образования. По некоторым предложено изменить вид награды. Поддержаны также представления к областным наградам. В Воронежской области сохраняются стабильные объемы поставок топлива. АИ-92 есть на 68% АЗС, АИ-95 на 62%, дистоплива на 83%. Средние цены у федеральных поставщиков практически не изменились. Региональные операторы постепенно снижают стоимость. Ограничения на отпуск не ужесточались. У двух федеральных сетей 30 литров бензина и 60 литров дизеля в городских АЗС. На трассах 50 и 200 литров. Еще три сети увеличили лимит до 40-50 литров. Большинство операторов не продают топливо в канистры. Исключение – одна сеть разрешила до 60 литров. У региональных операторов ограничений нет, мониторинг продолжается ежедневно. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Всем доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 9 часов и 8 минут в столице. Сегодня много говорили о запеченных яблоках. И никто даже не сказал о запеченных грушах. А это очень вкусно. Возьмите сыр с плесенью голубой, две груши, что еще? Грецкий орех и одну столовую ложку меда. Все запекайте. Будет очень вкусно. Ну, а мы всех приветствуем с Лукьяновой. Почему? Потому что это в нашей крови. Потому что нам за другое денег не платят. Только за то, что здравствуйте, проходите, садитесь. Сейчас начнется концерт, 70-е число. И вы знаете, сейчас прозвучала песня «Без слов» группы «Кино». И мы вам на прошлой неделе говорили, если вы хотите, чтобы мы дали задание Алисе AI ту или иную песню, вы нам можете эти песни присылать. И вот большинством голосов была эта песня. Я, честно говоря, удивлен. Потому что мне казалось,
3: что все понятно без слов.
2: В этой песне все понятно без слов. И это философская композиция группы «Кино». Давайте к смыслу. Значит, первый куплет рисует картинку мира. Давайте так. Ну ладно, хорошо.
3: Давайте эдак, да.
2: Рисует картину мира, где все подчинено незыблемому порядку. Смена времен года, распределение ролей в природе. Каждой звезде свое небо кусок, каждому вору возможность украсть. Да? Ну, ты понимаешь же это? Каждому свое. Припев резко меняет тональность. Мир воспринимается как враждебная среда, которая идет войной на лирического героя. Вообще, по сегодняшним меркам, это очень острая песня. Второй куплет углубляет философскую дилемму, что, кстати, и страшно, что по сегодняшним меркам это очень острая песня. Это-то и страшно. Углубляет философскую дилемму через антитезы. Стадо – пастух, тело – дух, тьма – свет. Эти строки подчеркивают дуализм бытия, неизбежность борьбы и противостояние. Но самое интересное, вот тут еще, ведь есть кульминация Лукьянова.
3: Да вы что, Александр Агович, это неожиданно.
2: Есть такие строчки. Значит, хочешь ли ты изменить этот мир? Это готовность бросить вызов устоям. Сможешь ли ты принять как есть? Вот тут немножко непонятно, потому что сначала один вопрос звучит, а потом вот такое вот смирение с предопределенностью. И встать и выйти из ряда вон, но это стремление к индивидуальности. Бросить вызов. Сесть на электрический стул или трон – это либо смерть, либо власть. Ну, обретение власти. Наверное, вот так вот. Всем понятно? Ну, по-моему, круто. Поэтому, безусловно, дорогие друзья, если вы хотите...
3: Ну, понятно, не всем, Александр Ильич.
2: Загрузить задание Алису AI, дать ей тот или иной задать вопрос, то, пожалуйста, задавайте любые песни, которые вы хотите разобрать. Мы разберем вместе с вами здесь в утреннем шоу.
3: Сделаем это с удовольствием.
2: Что, не нажимается на кнопку?
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
5: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио в Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 16 минут в столице.
3: Будем гадать. И у нас сегодня за гадание есть прекрасный подарок. Александр Ольгович, огласите, пожалуйста. Мы отправим вас в лето, друзья, в наш любимый аквапарк Карибия.
2: А, шикарно.
3: Да? Угу. Там есть все, что вы любите. Горки, бассейны, бани. Боже мой, ну это
2: не
3: просто райское,
2: я понял. Хорошее
3: райское
2: удовольствие.
3: Место, да, для отдыха.
2: Для отдыха. Прекрасно, дорогие друзья. Есть что? Какие проблемы?
3: Есть.
2: Давай.
3: Свалилась с велика вчера, проснулась с фингалом на пол лица. В пятницу должна быть свидетельницей на свадьбе. Попробовать соскочить или уже как есть?
2: А где она упала? С велика?
3: С велика. Фингал на пол лица. Ой, боже мой.
2: Берегите лица.
3: О, да все берегите.
2: Вам
3: да,
2: надо, знаете,
3: такое...
2: этот, как, я не помню, как называется этот шлем, что-то фейс. Короче, у вас такой...
3: Пулфейс.
2: Пулфейс, да. Вот такой вам нужен шлемак. Я бы такой детям выдавал.
3: Слушай, ну, нужен, не нужен, тут вот у человека задается вопрос. Но мне кажется, соскакивать это уже нехорошо, потому что, ну, на вас же рассчитывали.
2: Ну, как с фингалом
3: подруга,
2: она
3: видимо.
2: Будет, скажи мне, если он на пол лица? Я просто не понимаю. Нормальный человек поймет. Ну, как ты будешь?
3: А, вот а то... если некого больше взять?
2: Ну, нет, если вам как бы будете стоять одной стороной на фотографиях, наверное. Я не знаю, просто я понимаю женскую психологию, как мне быть на свадьбе, вот столько народу, да тем более еще чужого, а я с фингалом, свидетельница, красивом платье и вот с фиником. В такие моменты девушки прячут свои вот эти негативные моменты.
3: А мне кажется, можно попробовать перевести все это в юмор. Ну вот уже как есть, так и сказать, что вчера участвовала там в каких-нибудь этих...
2: Он еще посинеет, позеленеет к пятнице. Я думаю, сходить будет недели три, наверное. Так что здесь только все усилится к пятнице. Вы вчера упали?
3: Ну, вчера, я так понимаю, да.
2: Книга у нас какая?
3: Я же прям книгу забыла выбрать. Давайте
2: ладно,
3: я прочитала, расстроилась.
2: Стой. Не торопись. А сейчас выберешь опять.
3: Давай по бурятским сказкам.
2: Ян, не торопись. Ну
3: классные, бурятские сказки, классные сказки.
2: Ребят, помогите, мне 20 лет, поступил в институт. Учиться 3 года еще. Тут родители заявили, что уезжают в Мексику на ПМЖ. Я был в шоке, когда узнал. Но самый трэш, что они продают квартиру, и мне сказали искать жилье.
3: Сергей. Добрые родители.
2: Сергей, что... Сергей, вы знаете, у меня вот у знакомых точно такая же ситуация. Только они уехали в Аргентину. И они своей дочери, правда, это была их вторая. А, ну, короче, младшая дочь, я сейчас не помню, двоих или трое. И она училась в институте уже, ну, типа, заканчивала. У нее есть парень там туда-сюда. И они сказали, все, мы квартиру продаем, уезжаем. А у него были вот такие глаза. Она сказала, а как же я? Они сказали, ну, тебе 22 года, у тебя есть парень. Все, давай вперед. Поэтому я думаю, ну, то есть она как бы еще такая-то подала это, как будто ее бросили. Но они ее поставили на место, сказали, мы никого не бросаем, мы тебя оставляем вот в надежных руках, но нам нужно, мы сами хотим пожить типа для себя, уехали в Аргентину. У них там сейчас все ой-ла-ны-на-на. Тем более Аргентина впереди планеты всей в футболе была к тому времени. Ну, вот.
3: Слушайте, ну, наверное, в такой ситуации, мне кажется, надо попробовать договориться. Есть же эти все общежития, да? Можно договориться с общежитием наверняка, чтобы вас поселили в общагу.
2: Живешь в этом, прописан в этом городе, можно?
3: И устраиваться. Ну, а что делать, если у тебя жилья нет?
2: А у меня вопрос, а как они вас выпишут, что ли? Ну, я сейчас просто не понимаю, они ее продают, они вас как выписывают? Вы там никто, да, в квартире, получается?
3: Слушай, я не разбираюсь в этих вопросах, но мне кажется, в такой ситуации надо попробовать. Вот говорю, первое, договориться, чтобы вас приняли в общежитие. Я не знаю, как там все происходит, но попробовать вот этот вопрос решить и устроиться хотя бы на какую-то подработку для того, чтобы были деньги и элементарно что-то есть. Правильно?
2: Ну вот сейчас...
3: Ну человек остается без жилья, без еды, без воды, без ничего и учебы. Я надеюсь, вы хотя бы за учебу не платите.
2: В пустыне остается. Нет, конечно, нам вас по-человечески, тем более вот Лукьянова близко к сердцу,
3: да это
2: эту историю
3: вообще.
2: Приняла как мать. Я как отец говорю, плыви, сынок. Я помню, как папа меня привез на озеро и сказал, ну что, плавать-то не умеем? Я говорю, нет. И он кинул меня из лодки. И сказал, плыви, сынок, а сам взялся за весла. И вот я за ним и плыл.
3: Прям за ним или вниз?
2: Не повторяйте этого никогда со своими детьми.
3: Да.
2: Все-таки это имеет...
3: В общем, сил вам, дружище.
2: Подождите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наше радио.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, по бурятским сказкам сегодня гадаем. Давайте почитаем ваши проблемы. Что у нас есть? Проблема такая. Живу в маленьком городке. Городообразующее предприятие, где я работаю, банкротят. До сентября еще работаю. Работу рядом не найти. Был мужчина из другого города. Звал переезжать. Я нашла там работу. Можешь потише меня сделать? Не меня, вернее, а музыку. Спасибо. Нашла работу в 5 минутах ходьбы от дома. Но тут выяснилось, что у него есть другая женщина. Что делать, не знаю. Погадайте, может, книга даст хоть какой-то совет. Аня, а если у него другая женщина, в смысле, что вы хотите сделать? А? Ну, я вот... Тут выяснилось, что у него другая женщина. Что делать? Ну, не ехать к нему, а разорвать с ним. Наверное, так должен поступать нормальный человек.
4: Но вообще это странно.
3: А что ехать к тому, у которого уже есть женщина? Я просто не понимаю, что там делать-то. Ну, да. Но если он уже нашел вам замену, бросьте его, да и все. Что, вам ваше время, оно намного дороже. Силы, нервы и так далее. Что касается работы, тут, конечно, к сожалению, по всей стране вот такая беда. Я уже не первый раз слышу, что градообразующие предприятия банкротят, там дробят и потом продают. И это, конечно, мы желаем вам удачи, найти работу. А с мужчиной все, крест на нем.
4: Это точно.
3: Это прям не крест, а плита гранитная. Вот так вот большая должна лежать на нем. Ну, вы понимаете, что я сейчас это, так сказать, образно выражаюсь.
4: Да.
3: Но эмоционально, так сказать, вот поступить именно так.
4: Проблема такая. Еще в 22-м году купили квартиру в ипотеку, в течение года делали ремонт. Все готово для проживания, но переехать никак не можем. Супруги то розетки разонравились, то обои не такие. В общем, надо нанимать дизайнера и все менять. Настаивать на переезде как есть или же отпустить ситуацию, пусть уже делает как хочет свой новый ремонт. Ипотеку платим, плюс коммуналка за 2 квартиры.
3: Ну, вы сейчас вот это ипотеку платим, плюс коммуналка за 2 квартиры, ну, это ваши дела. А то, что у вас жена вас не пускает в новую квартиру, ну, ей нравится так, наверное, чтобы она хочет въехать в идеальное жилье. Я не знаю, те розетки...
4: А лучший враг хорошего, знаешь, есть такое вот. Можно переделывать просто до потери сознания.
3: Тебя розетки, они как, могут смутить?
4: Ой, я вообще... Ну, так, чтобы... Нет, не притязательно.
3: Вот Янка переехала в свою квартиру, когда там ничего не было, да?
4: Ничего не было, у нас даже кухни не
3: Они
4: было.
3: Они спали на бетоне.
4: У нас была... У нас... Нет, почему? Матрас у нас лежал на полу.
3: Ну, матрас лежал на бетоне.
4: Да, ну, не на бетоне, ну, почти... Нет, там был пол, но, значит, матрас лежал.
3: Я сейчас пытаюсь...
4: Не было кухни. Драматизировать ты пытаешься.
3: Добавить красок.
4: Значит, нет, у нас был чайник и была пароварка, в которой мы готовили всю еду абсолютно, потому что никаких других больше приспособлений не было. Ну, жили, ничего, потихонечку. Ну, видишь, мы же все разные. Ты доделывал, чтобы идеально все было?
3: Нет. Я очень простой в этом человек. Я скит... Ичен.
4: Скит... Ичен. В общем, друзья, присылайте нам свои проблемы. Мы будем гадать уже вот совсем скоро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.
6: Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
9: Да, доброе утро, дорогие друзья.
10: Да, действительно, Александр, доброе. У нас есть проблема, мы решили погадать Сергею. Отправляет Сергей завтра жену с дочкой 2 и 8 лет, 2 и 8, ну, ребенку, девочке, в Калининград в отпуск на месяц. У самого отпуск только с 14 августа. И с женой решили, что Сергей в это время будет подрабатывать. А, собственно, Сергей хочет взять билеты на последнюю неделю их отпуска с 4 сентября.
9: Не хочет подрабатывать.
10: И прилететь к ним, сделать, так сказать, сюрприз. Погадайте, получится ли сюрприз, спрашивает нас Сергей. Сереж, доброе утро.
11: Доброе утро, подъемники.
9: Доброе утро, Сергей. А скажите, пожалуйста, а почему жена хочет, чтобы вы подрабатывали? Она что, не хочет, чтобы вы отдыхали?
11: Ну, не то чтобы не хочет, но мы уже в апреле отдохнули, съездили в Иваново. То есть и с дочкой вместе провели время, и тут есть возможность подработать.
9: Ага.
11: Вот.
9: А вы не хотите?
11: Я хочу подработать и оставить недельку все-таки на отдых.
10: На Калининград.
11: И сделать им, да, сделать им сюрприз.
9: А скажите, а...
10: Ну это круто, что, представляешь?
9: Вот ну да, а почему вы спрашиваете, сделать им сюрприз или нет? Она что, может не так понять?
11: Нет, она может, ну как, сказать, что почему ты выбрал именно отдых с нами, а не отдых, допустим, дома. Дома, потому что тоже стройка дома идет.
9: Тоже подрабатывать нужно.
11: Поэтому как бы да, и там, и здесь.
10: Сереж! Так, ну смотрите, у меня для вас хорошая новость и плохая. Сюрприз, это, конечно, замечательно, но у вас он уже не получится. Вы об этом только что рассказали.
9: Может,
10: всей
9: жена
10: стране.
9: Не слушает.
10: Да ладно.
9: Ну, ребенку 2,8, она там вся в ребенке, наверное.
10: Да.
11: Не слушают дома.
10: А во-вторых, ну, конечно, надо отдыхать, но вы же живой человек. Ну, стройка дома и подработка на работе, ну, это же вообще не про отдых.
9: А вы вот написали, вы из Перми, да?
11: Да.
9: Зажиточные вы?
11: Нет, я работаю пожарным, поэтому...
9: А, просто вы говорите дом. Слушайте, низкий вам поклон. Низкий вам поклон, профессия такая очень нужная, и я всегда сокрушаюсь, почему пожарным мало платят. Вообще не понимаю. У меня в голове это...

0: и сделайте, чтобы мы тут крайними тоже не были.
1: Так.
0: Номер страницы, номер строчки.
2: 17-я страница, 22-я строчка сверху.
0: Так, по бурятским сказкам сегодня гадаем.
1: Значит, проблема такая. Отправляю завтра жену с дочкой 2,8 лет в Калининград в отпуск на месяц. У самого отпуск только с 14 августа. И с женой решили, что я буду в это время подрабатывать. Я хочу взять билеты на последнюю неделю их отпуска с 4 сентября и прилететь к ним, сделать сюрприз. Погадайте, получится ли сюрприз, спрашивает нас Сергей из Перми.
0: От богатырского зычного крика море заволновалось еще пуще. Вот так вот. Значит, ехать.
1: Радостный крик.
2: Будет волноваться.
0: Да, Балтийского моря.
1: Радостный крик встречи. Спасибо вам, да, за участие, так сказать. И мы дарим вам, как обещали, путевку в Карибы. Отдохнуть.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 47 минут столицы. У нас сейчас будет дайджест новостей. Яна, одна из новостей касается исключительно тебя. Россияне в месяц потребляют до 11 миллионов порций кофе в заведениях. Это все мы вместе, россияне. Подсчитали, значит, аналитики. При этом число торговых точек, продающих кофе, сократилось в первом полугодии на 15%. И продолжает сокращаться. Не все кофейни выживают. Лукьянова, вот сегодня я первый раз ее вижу. Она много раз об этом говорила, что без кофе не могу. Ну, такая детская абсолютно вещь. Я без кофе не могу. Но сегодня я ее первый раз увидел без кофе, потому что ей нужно там кровь сдать.
3: Да.
2: Планово. И она, значит, не может ничего пить, есть и так далее. И вы знаете, ну, в эфире еще более-менее, благодаря мне, а вне эфира, это, конечно, вообще, это другой человек. Вы ее бы никогда не узнали, что это... Да, жизнерадостная Яна.
3: Я жизнерадостная.
2: Это просто невыносимый человек. Хуже, чем я.
3: Почему я невыносимый?
2: Вот, я, честно говоря, теперь понимаю...
3: Я просто слегка притормаживаю. Дело даже не в том, что я долгие годы жила в Прибалтике, а в том, что я просто не выпила свою порцию кофе.
2: Как тебя вывести на чистую воду? Это вот...
3: Не дать мне кофе
2: просто буквально с утра.
3: И все, я не могу.
2: А тебе же достаточно было одного стакана, да? Одной кружки.
3: Чашечку бы кофе для полного удовольствия. Слушайте, ну вообще голова не включается в процессы. Это удивительное дело. Я не знаю, как это работает. Я уверена, что я не одинока, и среди вас, друзья, тоже есть такие люди, которые без кофе, ну, никак не могут открыть свои глаза.
2: Mm-hmm.
3: Вот Александр Аркадьевич не может открыть свои глаза без вот этих 115 коробочек, которые он достает из рюкзака каждое утро.
2: Дальше.
3: И раскладывает здесь,
2: Россия,
3: на фуршете.
2: А Россия славится своей неповторимой природой. Здесь есть как пустыни, так и гейзерные поля, водопады и горы. И примеры, значит, всех вот этих. Архипелаг Кузова, этнопарк Тоня Тетрина, музей-заповедник Дивногорье, плато Путорана, долина гейзеров. Это вот топ-10 самых необычных уголков страны.
3: Это ты сейчас пытаешься вдохновить на отпуск тех, кто еще не отдыхал в этом году?
2: Таловые чаши. Лукьянова, тебе понравится.
3: У меня такое ощущение, что я не была нигде из того, что ты перечислил.
2: Урочище Кызылчин, озеро Байкал и Шантарские острова, а также остров Минерон.
3: Ты был где-нибудь из того, что ты назвал только что?
2: Да, в долине гейзеров. Я там родился. Вот. Так вот получилось. Причем я сначала думал, что я родился в Перте, а потом мама сказала, нет, в долине гейзеров. Ну, там путаница произошла. Что-то еще есть?
3: Александр Аркадьевич.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 24 градуса, слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление чуть ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная. В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей, пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
7: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Производственные и гражданские объекты в Нижнекамске подверглись атаке БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана. По официальным данным, 12 человек погибли и 39 пострадали. В город направили дополнительные бригады медиков. В Татарстане уже объявлен траур по погибшим в результате массированной атаки беспилотников на Нижнекамск. Проблема обманутых дольщиков в России в целом решена. Об этом заявил в интервью ТАСС зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. На 1 января 2024 года было зарегистрировано 258 тысяч дольщиков, сейчас осталось около 1000 человек на федеральном уровне и еще 4-5 тысяч на региональном. Хуснуллин отметил, что это самые сложные случаи с уголовными делами в судах и передачей прав собственности на объекты. При этом в целом базовая тема обманутых дольщиков решена. Вице-премьер добавил, что когда не хватало средств, были привлечены кредиты и закрыты выплаты дольщикам. Хуснуллин в этом интервью также назвал непатриотичной поговорку про дураков и дороги. По мнению зампреда правительства России, по числу образованных людей и уровню интеллекта среди лидеров в мире. Прокомментировал ли вице-премьер вторую из двух бед России, дороги в ТАСС не уточнили. Рестораны фастфуда в Турции на фоне роста цен и высокой инфляции ввели в меню донер с рекордно маленькой порцией мяса, всего 40 граммов. Стандартная порция одного из самых популярных блюд турецкой кухни, как правило, содержит 100 граммов мяса или курицы, сообщает РИА Новости. Рестораны Стамбула стали постепенно снижать стандарт с 2024 года на фоне снижения покупательской способности клиентов. Сеть популярных фастфуд-ресторанов, представленные в основном на фудкортах торговых центров, этим летом ввела в меню порцию с 40 граммами мяса, назвав их «эко-багет». От слова «экономный». Россиянам рассказали, можно ли использовать ИИ на работе. По словам юриста Ильи Русяева, это возможно, если не противоречит внутренним правилам компании и не ведет к разглашению коммерческой тайны. Компания может прописать в должностной инструкции правила их распорядка или трудовом договоре условия использования нейросетей, нарушение которых может повлечь дисциплинарное взыскание. Юрист также обратил внимание на ограничения, связанные с законами о коммерческой тайне и персональных данных. Они действуют независимо от внутренних правил компании. Ни один россиянин не попал в топ-20 лучших защитников НХЛ. Список опубликован на сайте организации. Первое место в нем занял Кейн Маккар из Колорадо Эвеландж. Вторым стал Квинтон Хьюз из Миннесоты Уайлд. Замкнул тройку Зак Веренский из Коламбус Блю Джекетс. Россиян в рейтинге 20 лучших защитников не отмечено. В прошлом году в этот перечень под 18 номером входил россиянин Михаил Сергачев, выступающий за Юту Мамонт. Новый сезон регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги начнется в ночь на 30 сентября по московскому времени. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 8 минут в столице. Сегодня 10.08. Загадываем, 10.08, 10.08. Отлично. Загадали, дорогие друзья, ваша прямая трансляция будет вестись на сайте наша.ру. Прямо сейчас заходите, смотрите. Буквально через несколько минут у нас начнется прямой эфир с сегодняшним гостем. Сегодня это стендап-комик Евгений Чеботков, всеми любимый. Сегодня звезда, наверное, входит в десятку лучших стендап-комиков, поэтому мы пригласили Евгения. Задавайте любые вопросы, будем говорить о жанре, будем говорить о его туре, вообще чем занимается человек. К нам молодежь приходит, приходит не так часто, в основном одни старички приходят. Ну, если это не группа Good Times, конечно.
3: Ну и вот сегодня. Но... Сегодня ждем Евгения у нас в гостях.
2: Ну, он уже приехал, сейчас просто мы закончим, и он войдет в дело. Расскажи, какие сегодня даты, или у тебя закрыто все?
3: У меня все закрыто, но я открою.
2: Ты открой.
3: По многочисленным просьбам. Сегодня Международный день биодизеля.
2: Биодизеля, дальше да. Не наш праздник.
3: Значит, биодизель. Прохоры Пармены, наверное, как-то так это читается. Да, значит, впервые Лувр открылся в этот день в 1793 году для публики, как Национальный художественный музей. Да. Бывали ли вы в Лувре, Александр Арбович?
2: Естественно, я был в Лувре 2 раза.
3: Да ты что?
2: Да, очень мне нравится египетская экспозиция. Ну и там просто невозможно пройти мимо. Ты идешь, там одни указатели к...
3: Одни указатели.
2: Господи, к женщине-то.
3: Все указатели Александра, которые он встречает в жизни, ведут к женщине.
2: Леонардо да Винчи. Хотел сказать, Ди Каприо.
3: Ой, господи. Вот такой вот каламбур.
2: Не была в Лувре?
3: Ну, я была.
2: Не была и не была.
3: Я была. Я была.
2: А, ты была? Ну, так скажи, как это
3: картина называется. И мои указатели. И мои указатели. К Монолизе.
2: К Монолизе. Ну, конечно, что подсказать не могла.
3: Ну, могла, но мне было весело, как ты выкрутишься из сложившейся ситуации.
2: Ладно, все, ждем Евгения.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM. Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным 2-литровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22. Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
5: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 16 минут в столице. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите. У нас сегодня впервые в гостях. Женя, очень приятно. Евгений Чеботков, стендап-комик. Мы тебя тут рекламировали уже, говорили, что ты сейчас один из самых крутых, смешных, продвинутых там и так далее. Но, в общем, мы рады тебе.
3: Очень приятно. Спасибо большое. И вообще у вас такая приятная студия, располагающая. Сразу хочется как-то... Ну, я не знаю, как-то вот собрать силы как-то в кулак, сразу вот действительно подъемники настоящие. Но... Вот, спасибо большое, что так тепло принимаете.
4: Нас поднимает будильник, а тебя что поднимает с утра? Ты вообще, для тебя комфортное время?
3: Абсолютно.
4: Утреннее?
3: Да. Дело в том, что я работал на радио долго, на утренних шоу. И...
2: Перми.
3: В Томске.
2: А, в Томске, извини, я... у меня все смешало. В моей голове каша, так.
3: Да, понятно, для москвичей, что Пермь, что Томск. Но вообще, да, в Томске, и там, конечно, закаляется, что называется, сталь, и потом уже, мне кажется, на всю жизнь. Уже потом с утра легко просыпаешься. Я вообще утренний человек, если честно.
4: Жаворонок.
3: Ну, если в таких категориях абсолютно, да, потому что я ночью вообще, вот вечером меня заставь куда-то, что... Моя мечта уже, чтобы стендап-концерты все с утра проходили.
4: Уже как? Утренники.
3: Утренники.
2: Прекрасно.
3: Да, вообще замечательно. Все собрались, посмеялись, похихикали. А вы знаете же, проходят вот вечеринки, которые утром, днем,
2: да,
3: вот эти вот,
2: когда
3: собираются.
2: Да.
3: Вот, я думаю, это хороший знак. Очень скоро будем
2: собираться. А ты на них был?
3: Я не был, но со стороны...
2: Я на одной был.
3: Серьезно?
2: Это очень странное мероприятие.
4: Не зашло тебе, Саш?
2: Вести себя так, как будто ты вечером, но только утром. Это очень странно. Друзья, я хочу вам напомнить, что 29 августа состоится большой стендап-концерт в Москве, в Зеленом театре ВДНХ Евгения Чеботкова. Мы вас всех приглашаем, Женя тоже приглашает. Вообще грядет большой тур по России 18 августа в Таганроге. Он начнется.
3: Да.
2: А ты знаешь, музыканты не очень любят этот вопрос, потому что они всегда отвечают на него, ну, я говорю, что, чего ждать?
3: Да-да-да.
2: А они говорят, ну вот, приходите и узнайте. Mm-hmm. Я, честно говоря, таких людей больше не зову. У меня вопрос все-таки, а чего ждать людям? Это будет новая программа?
3: Я понял, как мне не отвечать, во-первых. Во-вторых, это будет новая программа, абсолютно точно, и, конечно... Есть такой соблазн, думаешь, ай, приеду и расскажу, что называется, по моему собственному мнению, лучше. Иногда на афишах артистов вот пишут, приходите, новое и лучшее. Это меня всегда очень веселит, потому что, ну, как бы в стендапе это немножко...
2: Но это
4: не работает.
3: Неуместно,
2: не
3: да.
2: Не песня уже, отработанный материал.
3: Да, да. Поэтому, конечно, нужно новое на то, на чем работаешь. А чтобы новое появлялось, нужно наполнять жизнь... соответственно, новыми знакомствами, новыми эмоциями. По крайней мере, это мой рецепт такой. Mm-hmm. Постоянно как-то бросать себя в какие-то новые интересные ситуации. И это тебя как бы подталкивает к абсолютно новым каким-то виткам и вообще, и даже рассуждений, впечатлений, и все это, и рождает новый материал.
4: Слушай, а это же обидно должно быть, что шутка, по сути, живет один день. Ну, утрированно, конечно, но в целом это, наверное, так и есть.
3: Ну, я не скажу,
4: тебе что... же приходят на концерты люди, которые следят за тобой в сетях, да, где-то в социальных сетях, смотрят.
3: Да,
4: они приходят, они ждут новый материал.
3: Конечно.
4: А у тебя есть в багажнике где-то шикарная шутка, которую хочется снова и снова произносить.
3: Нет, ну, вы знаете, наверняка таких людей в компаниях встречаете, которых это не смущает, они могут в одном кругу одну и ту же шутку много-много раз рассказывать, повторять. Mm-hmm. И это как бы из большой любви к этому человеку, например, ты можешь как же каждый раз, как бы, да, я не слышу. Вот. Но так как действительно... Абсолютно точно. Нужно постоянно работать. Это только, не знаю, я это воспринимаю как потрясающий такой триггер. То есть это двигатель постоянно новое писать. А так-то, конечно, иногда в глубине души думаешь, эх, вот, конечно, как здорово артисту музыкальному,
2: да.
3: У которого есть так несколько
2: два альбома.
3: Железобетонных хитов.
2: Да.
3: Да? Ну и все, вот он, пожалуйста.
2: 25 лет уже ездит с этими песнями. Да. Даже 35, 40.
4: И стоит ему написать новое, публика все равно хочет старое.
2: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот все-таки для стендап-комика, это я вот пытаюсь понять, я много смотрел твоих выступлений, ну, вообще как бы пытаюсь быть в теме, о чем сейчас говорят стендаперы. Это все-таки сатира или это, так сказать, ирония над самим собой?
3: На самом деле все это по-разному можно воспринимать. Я бы сказал, что для меня это пока, по крайней мере, это какой-то путь, наверное, познания, что ли, юмористического такого. Потому что во многие вещи идешь все равно на, где-то на ощупь. Ты понимаешь... Вот, вот здесь интересно и смешно, здесь пока я хотел бы об этом сказать, например, но я понимаю, что у меня пока нет такого мастерства и навыка, чтобы сказать какую-то, ну, небанальную вещь. То есть не хочется...
2: Жизненный опыт нужен.
3: Конечно. И я думаю, что нужно соответствовать тому своему жизненному ощущению и какому-то развитию, вот, в котором ты и находишься. И тогда это звучит естественно. Когда ты не пытаешься философствовать, когда ты не пытаешься кого учить, там, вот смотрите, как надо жить.
2: Ну, просто смешная ситуация, да, комичная.
3: Которая скорее сама по себе ситуация, я думаю, не может быть стендапом, а все-таки первостепенно твоя реакция, твои выводы, твой смешной взгляд на это. Угу. И вот это ценно. Не просто сам факт того, что ты застрял в лифте, да, а что, к чему тебя это привело, о чем ты решил подумать, какие у тебя появились на этот счет выводы.
2: Ну, я с тобой согласен. А все-таки вот... Ну, эти ситуации, они, помимо того, что ты в них попадаешь сам, да, так. Хотя нормальный человек, но если это не Лукьянов у нас в смешную ситуацию может попадать раза два-три в неделю. А есть такие люди, я их называю человек-катастрофа. Вот, но все-таки это рассказы знакомых, это вот из чего рождается, потому что, ну, не может, даже я вот езжу в метро, стараюсь как-то наблюдать за жизнью и черпать оттуда вдохновение, а не из-за руля автомобиля. И ну, тяжеловато.
3: 100%, да, конечно. Очень глупо было бы сказать, что да, я вообще мой день каждый день выхожу, и сплошные казусы. Но такого не бывает. Это не, ну, не настоящая абсолютно жизнь. Но и в том-то и дело, что я на самом-то деле никогда не придумываю ничего. Я досмешняю, безусловно, но выдуманных ситуаций не бывает. Откуда они происходят? Ну, очень много моментов. Наверное, мне помогает в моем как бы стендапе, мне помогает очень широкий круг общения, потому что я общаюсь с очень большим количеством людей, и один из моих еще методов комедийных, который я недавно осознал, и он как-то случайно, я понял, что, я, оказывается, так делаю, я очень люблю неосознанно знакомить людей из совершенно разных миров. И мне это... То есть, я имею в виду мои друзья...
4: И наблюдать, что получится?
3: Да, и всегда что-то получается. Всегда выходит какая-то... И пока не выходило никаких конфликтов. Выходили просто, что называется, казусы. Mm-hmm. Но это всегда интересно, когда твои друзья-артисты, твои друзья, которые работают в офисе, просто в банке, твои университетские
2: друзья... Они у тебя еще остались после таких казусов?
3: Остались. Они, кстати, вполне себе... Ну, есть те, кто отваливаются, но я как бы без злобы. Ну, просто
2: ну, вот понятно.
3: Бывают те, кто не готовы. И мне кажется, это всегда ты как бы завариваешь эту кашу, и дальше уже просто наблюдаешь, что происходит.
4: А говорят, что ты переписываешь иногда шутки даже в рамках гастрольного тура, а бывает такое... И что ты делаешь, кстати говоря, с материалом, который не зашел, и бывали ли в твоей жизни случаи полной перезагрузки материала?
3: Абсолютно полный в том плане, что вообще ничего не работает и все надо с нуля. Наверное, такого пока не было, но то, что у тебя могут блоки какие-то сначала работать, потом не работать, или в зависимости от региона.
4: Вот, кстати, в одном регионе работает, а в другом
3: конечно,
4: нет.
3: Конечно, конечно, конечно. Это всегда происходит, это 100%. Это не только там у меня, здесь нет какой-то у меня эксклюзивности абсолютно. Это любой человек, кто юмором занимается, он подтвердит, что...
2: То в Екатеринбурге смешно, а в Тюмени нет, да?
3: Есть еще момент сдержанности. Вот Пермь, упомянутая сегодня в начале, вот это один из самых сдержанных городов. То есть я Пермь очень люблю, но...
2: Ну, то есть, да, смешно, но мы вот хохотать не будем.
3: Да, да, да. Мы как бы послушаем внимательно, потом в конце скажем большое спасибо. И ты начинаешь сомневаться. Главное, Пермь не ставить первым городом, потому что у тебя сразу все начинает валиться. А когда ты понимаешь, что у тебя череда городов и Пермь посерединке где-то, и все хорошо, хорошо, потом Пермь. И они говорят, вообще отлично все было после концерта. Ты говоришь, а что-то не так? Они говорят, да было вообще великолепно. Мы вообще, нас, если честно,
4: мы восторг...
3: нас до сих пор трясет от смеха. Ты говоришь, все, спасибо большое. Дальше поехали.
2: Удивительно.
3: Да, ну, есть, есть, мне кажется, некоторая просто специфика.
2: А что это? Ну, то есть суровость городов наших русских или...
3: Ну, я или не знаю, вообще... тот же самый Екатеринбург рядышком совсем с Перми. Ну, да. Ну, что, там вообще великолепно. То есть это, я думаю, особенность. Или Томск, опять же. Вот в Томске, знаете, спрос очень большой к комедии. По непонятной причине. Но там, ну хотя, может быть, это...
2: Потому что Сибирь, наверное, может.
3: Опять же, а Новосибирск? В Новосибирске вообще любят посмеяться. А вот в Томске у меня хороший мой товарищ Ваня Усович, стендап-комик. Он мне говорит, мы как-то встретились, он говорит, а ты же в Томске жил? Я говорю, да. А я вот не пойму, а это что за прикол? И я говорю, а что? Он говорит, ну я выступаю, и я вообще ничего не понимаю, что происходит. Я приезжаю, я думаю, у меня тот же самый эффект. Я говорю, что происходит? Потом разговариваю с людьми, говорю, а вот Ваня у вас был, что? Говорит, нормально все, вы посидели, послушали. Я говорю, ну,
4: вот, то есть... А реакция где?
3: Да, да, в себе,
2: вот. Ну, то есть для вас, как для любого артиста, важна вот реакция в каких-то кульминативных таких моментах, где ты делаешь там, скажу, наверное, банальную вещь, акцент.
3: Ну да, да, да, да.
2: Вот, и зал должен как-то реагировать.
3: Ну,
2: и
3: конечно.
2: И ты в неком замешательстве, когда вдруг тишина, да? Слушай, наверное, это вообще психологически наносит какую-то травму? Это, может быть, после концерта пьешь, я не знаю, там, или идешь, наоборот, на велосипед садишься и едешь куда-нибудь?
3: Нет, так как-то не бывало прям настолько, но я скажу очень, мне кажется, точную вещь сейчас, но все люди, кто выходит на сцену именно со стендапом, не один раз, не два, а прям серьезно и профессионально, это люди уже глубоко психологически травмированные. Потому что это, ну, это нездоровая вообще история, да. Если так подумать. То есть ты выходишь и рассказываешь незнакомым совершенно людям, чего такого у тебя в жизни произошло, и зачастую вообще не смешного, и над этим ну, как бы насмехаешься. И это, я полагаю, мы много с ребятами, там, с коллегами про это рассуждали, и все абсолютно приходят к выводу, что они говорят, да, конечно, мы сумасшедшие абсолютно, то есть это безумие. Mm-hmm. Это, ты выходишь, это какая-то твоя публичная условная терапия, и ты такой, насмехайтесь надо мной, смейтесь.
4: В конечном итоге она рабочая. Видишь, и себе продлевая жизнь, и тем, кто пришел посмотреть на себя.
2: Дорогие друзья, мы продолжим очень скоро. У нас стендап-комик в гостях Евгений Чеботков. Задавайте свои вопросы, мы их озвучим.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наша радио. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. 10 часов и 31 минута в столице. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наш.ру. Посмотрите, у нас сегодня прекрасный гость, стендап-комик Евгений Чеботков. И напоминаю, что 29 августа состоится большой стендап-концерт в Москве в Зеленом театре ВДНХ. Ну и вообще грядет большой тур с 18 августа. Начнется он в Таганроге. Жень, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Я хотел спросить, в июне вышел проект «Иностранцы» на Кинопоиске. Да. Расскажи, что это такое?
6: Это очень
5: с твоим участием.
6: Это очень интересный и очень парадоксальный, я бы сказал, проект, потому что это стендап на английском языке, который вышел на отечественной платформе Кинопоиск. И случилось следующим образом. Мы периодически собираемся с стендап-комиками, англовыступающими, и вместе делаем стендап на английском языке в Москве. И как-то вот мы так собирались, и я говорю, ребята, а может как-то попробуем это, как-то что-то снять?
5: Угу.
6: Ну, просто интересно. Потому что выглядит довольно необычно, получается интересно. Мы пришли с этой идеей к Кинопоиску, и они сказали, а давайте-ка попробуем такой эксперимент. И мы сделали такой разовый концерт, суть которого в том, что я и еще 5 стендап-комиков из разных уголков мира... И не из Беларуси.
5: Ты можешь эти уголки назвать?
6: Да, но там я представитель Казахстана был. Серхио, это колумбиец. Была Эдриан, она из Техаса. Был Майкл, он из Нью-Йорка. Был Матьё из Парижа. И Тайсон, он из Замбии. И вот мы собрались все вместе, и каждый по 15 минут записали стендап на английском языке.
5: Они стендаперы?
6: Ну, они все занимаются стендапом, mm-hmm. да. И мы все там рассказывали. Общая такая связующая нить — это жизнь, условно, иностранца в России и про вообще нашу любовь к России и вообще к Москве, и как вот мы тут все живем.
7: Жень, а в чем принципиальное отличие юмора на английском языке от юмора на русском?
6: Вообще, мне кажется, что юмор на любом языке, он преследует одну и ту же цель. Главное — сделать смешно зрителю. И это самое главное. И в этом смысле отличие минимальное. Конечно, специфика языка, да, другая. И я люблю очень английский язык, но все равно я не смогу его чувствовать как носитель, пожалуй, никогда, если только не перееду в англоговорящую страну. Поэтому, конечно, где-то это чуть более конкретно и чуть менее художественно, я бы сказал так. Но вообще интересный опыт. Мы еще сделали на Кинопоиске дорожку с голосом дубляжа на русский язык. Угу. И «Кубик в кубе» есть такой,
5: да,
6: известный.
5: Да, узнаем.
6: Вот, он озвучил нам...
5: Руслан,
6: еще...
5: ага.
6: Да. И Руслан озвучил нас сверху на русском языке. То есть ты... Как зритель, ты имеешь опцию посмотреть все на английском с русскими субтитрами, либо послушать в дубляже Руслана, что тоже интересно.
5: То есть, подожди, это вообще твоя идея была, я так понимаю?
6: Ну, вообще да.
5: Угу. А эти люди, они живут здесь, в Москве?
6: Да, все живут в Москве. И у каждого своя интересная история. И даже с точки зрения просто человеческих наблюдений и с любопытства советую посмотреть, потому что у каждого там очень интересный путь. Как они вообще оказались в Москве, как они живут, чем занимаются. Ну, они очень интересные, смешные
5: ребята.
6: А они
5: по-русски говорят вообще?
6: Кое-кто, но...
5: Кое-как.
6: Кое-как, да.
5: Дорогие друзья, еще раз напоминаем, что проект «Иностранцы» на Кинопоиске можно забивать и смотреть.
7: А есть еще один шикарный проект?
6: Можно забивать и смотреть, можно забивать и не смотреть. Тут уже от вас зависит.
7: Есть еще один прекрасный проект, который пока, я так понимаю, не вышел, да, на Кинопоиске. «Заезды» называется.
6: Уже вышел.
7: Комедийное шоу, где ты и другие комики ездите по ночной Москве на оранжевом авто ГАЗ-24, проверяйте новый юмор для будущих концертов.
8: Что это такое?
6: Да, это тест-драйв. Если честно, такой, можно сказать, да, тест-драйв. И здесь такое столкновение двух понятий, да, комедийного и просто жизненного. Первое — это тест-драйв просто автомобиля, грубо говоря, мы ездим, проверяем, как он себя чувствует. А второе — это шутки, которые ты тоже должен перед тем, как вынести на сцену, проверить где-то и покрутить с товарищами. И вот мы в автомобиле вчетвером едем, и все предлагаем какие-то заходы юмористические, вместе их разминаем, доводим до состояния более смешного. После чего комики, которые сидят в автомобиле, по очереди выступают на сцене. Я выступаю в роли такого ведущего, поэтому я там просто как связующее звено. А комики все классные, но не... Я не скажу, что супермедийные, но они все на пути развития. И вот я посчитал, что будет здорово попробовать их как-то еще немножко подсветить. Ну, классные ребята, да, там Илья Раевский, Никита Пересветов и... Третий
8: все,
6: наш.
8: Опа, забыли.
6: Опа. Вот и все Влад сам, Василий. Влад Васильев.
8: Подожди, они все да. время они будут.
6: Нет,
8: в
6: нет,
8: этом
6: нет.
8: Проекте.
6: Это пока тот выпуск, которого мы когда вышли. Вот и трое. В следующем уже будут другие ребята.
8: Ну, то есть, это проект, он это не пилот.
6: Это уже такой мини-сериал наш, мини-стендап-сериал, я бы сказал.
8: Слушай, я всегда хотел, извини, Ян, у меня, ну, вот я думаю, у тебя столько проектов, у тебя тур, и это все завязано на юморе. Угу. А как не сойти с ума-то? Потому что ну, все время шутить... Я понимаю, что, наверное, это сейчас штамп такой, что угу. все вокруг думают, что ты все время шутишь. Но я имею в виду, вот с коммерческой точки зрения, угу. тебе приходится придумывать шутки постоянно.
6: Ну, по большому счету, да, так и
8: есть. То есть ты просто такая машина по производству шуток, и, грубо говоря. Вот, а как это, ну, ты, у тебя не было такого, что ты думаешь, я, ну, не знаю, ну, просто я вообще, я исписался, я не знаю.
6: Примерно каждое утро. Каждое утро ты думаешь, я вообще ничего не умею, я вообще не должен этим заниматься, и вообще у меня ничего не получается. Но я думаю, так оно и работает, что ты должен просто каждый раз заново себя просто как-то разгонять, находить новое вдохновение. Мне просто это очень нравится. Мне очень нравится выступать на сцене. И я думаю, вот это желание, оно побеждает сомнения. А сомнения, они бесконечны. То есть я никогда не могу сказать,

0: Никогда не получишь. От меня, да, очень легко получить. Я говорю, классно, вы молодые, такие талантливые ребята, конечно, давайте, вот поговорите с Александром. И дальше Александр говорит, ну а теперь давайте точку окупаемости, когда возврат.
1: Ну, в общем, всех ставит на землю.
0: Да-да-да, и он говорит, я такой, если у вас есть идея, это уже самое крутое. И Саша говорит, ну и бизнес-план нужно посмотреть, и когда мы будем возвращать наши инвестиции.
2: И мне кажется, очень важно иметь такого человека, конечно, рядом.
1: Иначе, да, останешься без
3: штанов. А какой штанов? Процент тогда, ну, все-таки получил вот эту заветную галочку одобрено?
0: Ну, я думаю, где-то...
3: 4%.
0: Да, но есть несколько проектов, да, действительно, с которыми мы работаем, но это обусловлено тем, что я просто в какой-то момент понимаю, что как бы я имею возможность зарабатывать, но я бы не хотел просто как-то тратить деньги на какие-то предметы излишней там какой-то роскоши или непонятных каких-то вложений.
1: Молодец, Жень, и молодец.
0: Просто мне показалось, будет прикольно где-то поддержать. И это все томские ребята, на самом деле, IT-компании, потому что они в регионе варятся.
1: Я только хотел сказать, в какая сфера? Это IT, да?
0: Это IT, да. И это томские IT. Я просто... И дело в том, что я их знаю с университетских времен, и я знаю, что это ребята, которые горят своим делом. Это не просто какие-то люди, которые там на хайпе нейронок появились, сказали, все, мы до этого продавали там бытовую технику, а теперь мы занимаемся ишкой. Это прям люди, которые живут этим. То есть для них это их там сфера, и вот они постоянно с такими горящими глазами, и, конечно, просто захотелось это поддержать и сделать.
1: Ну, круто.
0: Это, какой-то...
1: Круто.
3: Да, Жень, дальше... есть крутая идея. Да. Предлагаю обсудить ее без Александра.
0: Да, дорогие друзья. Он как раз, кстати, сегодня пришел со мной.
3: Дорогие друзья, спасибо, что не пришли.
1: Напоминаю, что у нас в гостях сегодня стендап-комик Евгений Чеботков. 29 августа состоится большой стендап-концерт в Москве в Зеленом театре ВДНХ. Мы вас всех приглашаем. Но вообще грядет большой тур, Женин. 18 августа начнется в Таганроге. Билеты, я думаю, сайт же есть?
0: Да, есть сайт, вы можете найти его, просто написать фамилию Чеботков на латинице без гласных, CHBTKV, и вы найдете все.
1: Да, ну а мы хотели спросить еще вот про что. Чтение в Российской государственной библиотеке. Расскажи, пожалуйста, что это такое?
0: Да, это такая ежемесячная история, которая происходит, буквально вот завтра будет очередной у нас...
3: Чтение?
0: Очередные чтения, да, в РГБ, в Ленинке. Это проект, который получился совершенно случайно. Это не коммерческий проект, абсолютно бесплатно для всех желающих, где мы просто собираемся и читаем русскую классику.
3: Это очень круто. Но короткие рассказы или это прям полный метр такой многотомный с несколькими чтениями? Там сегодня начинаем, завтра продолжаем?
0: Не-не-не. Обычно это разовая встреча на полтора часа, и одна встреча посвящена одному автору. И руководство РГБ очень как-то с большим энтузиазмом восприняли это начинание. И они, более того, зачастую предоставляют нам возможность посмотреть еще рукописи авторов. Потому что в РГБ хранится все. Да.
3: Это круто.
0: И понятно, что с них никто мне не даст читать, но они просто лежат под защитным стеклом.
1: Ну, хотя бы глазком один
0: посмотреть. Да-да-да, можно подойти, посмотреть там дневники Булгакова, например, или записи Чехова. И все это вот своими глазами. Это очень, очень круто. И мы немного обсуждаем, нет никакой претензии на аналитику там, или оценку чего-то, или там попытаться там что-то как-то это переосмыслить. Просто мы погружаемся. Атмосфера библиотеки, она действительно волшебная. Конкретно РГБ, если, возможно, кто-то нас сейчас слушает и никогда не бывал в Ленинке, я очень настоятельно рекомендую просто найти время, хотя бы зайти посмотреть, потому что это...
1: Место волшебное,
3: на самом деле. Там, кстати, шикарные проходят ночные экскурсии. Я знаю, когда она закрывается, и ты можешь попасть в те залы, в которые в обычные дни, в обычное время ты не попадешь.
0: Да,
3: это очень круто.
0: Это очень интересно.
3: Что читаете завтра?
0: Вот завтра как раз-таки у нас будет лавр Евгения Водолазкина. Мы читаем, да. И у нас мы перемешиваем с такой... прям русской классикой, перемешиваем с современными авторами, и у нас Данилов был недавно, и вот сейчас выдалось.
1: Сейчас выдалось. Слушай, а это чья вообще идея? Зачем тебе это?
0: Да, мне просто нравится. Ну,
1: тебе нравится читать вслух или нравится...
0: Я объясню. Это просто получилось... Началось все с пандемии.
1: Угу.
0: И И тогда в прямых эфирах все что-то начали делать, и как-то так... И...

0: Я большой фанат Зощенко, и я читал просто рассказ Зощенко для своих подписчиков, и все. И потом как-то нам разрешили выходить на улицы, и мы начали как-то собираться в одном месте, в другом. И вот этот проект и появился, и руководство РГБ, я им за что очень благодарен, они сказали, давайте это делать. И плюс я периодически, сейчас не так часто, но озвучивал аудиокниги, и там нужен какой-то навык все равно.
1: Ну да.
0: Нормальное чтение. Плюс это инструмент потрясающий все равно для дикции. Если раньше у меня получалось на радио как-то постоянно держать практику, а так выходишь на сцену, чтобы у тебя аппарат работал, все было на месте, вот, пожалуйста, чтение вслух.
1: Янка, давай.
2: Я давно хочу.
1: В библиотеку.
2: Да. Жень, возьми меня в библиотеку.
0: Да, пожалуйста.
2: Ты, ну, ко всему вышесказанному, озвучиваешь мультики, снимаешься в кино. Так. Есть какая-то мечта, ну, взять штурму, сыграть какую-то серьезную драматическую роль? Или все-таки юмор?
0: Нет, я как раз-таки в юмористических фильмах, да, я и не снимаюсь.
2: Я читала про сериал «Тайный
1: Жень,
2: город»,
1: спасибо,
2: да?
1: Спасибо тебе большое. Большое спасибо, что не снимаешься в юмористических фильмах. Пусть там актеры играют. Я, знаешь, хотел еще задать вопрос, сейчас он очень актуальный. Это вопрос, как тебе сказать, вопрос обиды. Вот были ли моменты, когда сейчас обидеть вообще проще пареной репы, кого угодно, своим, тем более вот профессия стендап-комика, это люди, которые ходят по краю.
0: Ну, вообще, да.
1: Чувства верующих и неверующих, там обидеть можно как вот два пальца. Угу. А как ты обходишь вот эти острые углы? И были ли какие-то моменты, когда ты вот, ну, обидел кого-то?
0: Да были, конечно.
1: Ну, раньше обидел. До свидания. Это твои проблемы. А сейчас, видишь, как бы люди и в суд могут подать.
0: Конечно, конечно. Сейчас это вообще момент очень острый. И я думаю, еще связано с тем, что у всех есть возможность в любом объеме и количестве выразить свое негодование в интернете, вообще во всех проявлениях.
1: Это для них прям...
0: Запустить любую волну. Я, конечно, горьким опытом определенным обучен, но у меня были эпизоды, да, когда мне приходилось как-то и даже связываться с этими людьми и объяснять, что я ничего такого дурного не имел в виду. Mm-hmm. Но в моей карьере, слава богу, не доходило это до каких-то прям критических, да, значений. Но я понимаю, что такое, и как это легко происходит. Поэтому это лишь заставляет тебя постоянно формулировку прокручивать. Ты думаешь, а вот так скажу, так будет, конечно, смешнее. Но потом посидишь немножко, думаешь, не, наверное, лучше пусть вообще это убрать. И в другую
1: сторону. Шутка-то хорошая, кстати.
0: Была неплохая.
1: Просто не поймут, и поэтому, я думаю, много в материале приходится убирать, да?
0: Конечно, конечно, постоянно. Ну, самоцензура, она происходит. И еще такой момент, когда ты занимаешься стендапом, выступаешь в барах, да, ты, ну, значит, просто в барах, в кабаках, рассказ шутки. Всем на тебя, по большому счету, плевать. Посидели, похихикали, ушли, и все забыли. Кто ты такой, как тебя звать?
1: Чего? Но...
0: А потом раз-раз-раз...
1: Кто-то...
0: Да, телефон у каждого. Где-то тебя подсняли, там что-то. Опять же, снять можно... Ты можешь говорить вначале очень долго какую-то подготовительную речь, а потом сказать такую остренькую шутку, но с подготовительным этим всем, всей этой преамбулой...
1: В общем, вырвали из контекста.
0: Конечно. И все, и поэтому надо быть... внимательнее.
1: И чемоданы готовь.
0: Да.
1: Не дай бог, конечно. Ту-ту-ту.
2: Так, давайте напомним, друзья, о том, что у нас в гостях сегодня Евгений Чеботков, и у него грядет тур по России. 18 августа он начнется в Таганроге. Да?
0: Да,
2: все. Сколько
0: верно.
2: Всего городов?
0: Ох, я не могу сейчас сказать количество, потому что мы сейчас их еще добавляем. Поэтому я скажу, что вот в Таганроге, да, действительно 18-го, но вот всех приглашаю на концерт в Москве, Зеленый театр, 29 августа, приходите обязательно.
2: Зеленый театр ВДНХ. А подробности тура, еще раз напомню, пожалуйста, свой.
0: Да, сайт просто Чеботков, CHBTKV без гласных. Приходите, смотрите, буду очень рад вас видеть.
1: Слушай, у нас буквально полторы минуты осталось, и тут много разных вопросов, но все сводятся не к тому, какие сны ты видишь, снятся ли тебе кошмары, как, ну, я так понимаю, на фоне того, что ты вот даришь людям юмор, какие кошмары тебе снятся? Вот, как рассмешить царевну Несмеянову, в общем, всякое такое, как...
0: Бывает, кстати, вот на уровне кошмаров очень много чего снится, связано с тем, что ты на сцене, либо ты не можешь вспомнить, о чем тебе надо говорить, либо ты не можешь физически
1: это
0: сказать.
1: Это тебе снится такой страх стендап-комика.
0: Пустого листа, да, абсолютно. Что ты вот стоишь, просто видишь людей в зале, да. И все.
1: А да, в жизни же такое было, наверное, когда ты забыл... Или нет? Или не было? Нет, рано еще, наверное.
2: Да ладно, у всех может быть.
0: Бывало, но...
2: Дело же не в возрасте.
0: Но бывало такое, что забываешь, например, какой-то блок или какой-то фрагмент, но ты не можешь все забыть. А снится-то, что ты забыл вообще все.
1: Да.
0: Что ты просто стоишь вот и лупишь на всех.
1: Жень, огромное тебе спасибо. Наше время пролетело. Мы даже ни одной песни не поставили сегодня. Спасибо. Еще раз всех приглашаем. 29 августа большой стендап-концерт в Москве в Зеленом театре ВДНХ. Ну и до встречи.
0: Да, у вас очень приятно. Спасибо большое. И обязательно еще увидимся. Спасибо.
2: Не скучайте.
1: Любим вас.
3: Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: в руках.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Товар, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: 255? 45? 55?
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91,1. Борисоглебск 100,4. Острогожск 103,3. Павловск 104,0. Калач 104,3. Воронеж 107 FM. «Наше радио» – город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это всегда.
1: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: тебе все ответы на... Ответы на все.
1: Наше радио. Сделано в России. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в трех школах региона. В Новогремячинской школе Хокольского района к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. В Россошанской школе номер 9 и Краснолепьевской школе Репьевского района работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей, из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Горденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже о допетровском Воронеже и строительстве флота, в цоколе о производствах с активностями, например, скручивания каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026 года. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года. По инициативе губернатора осенью 2021 объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из зодчии Черноземья. Под председательством Ольги Извековой состоялось заседание Общественного совета по наградам, одобренное представление 18 многодетных семей к присвоению звания «Мать-героини» и награждению орденом и медалью «Родительская слава». Ольга Извекова отметила, что поддержка многодетных семей – ключевой приоритет наградной политики, подчеркивающий важность семейных ценностей и авторитета материнства и отцовства. Также рассмотрены кандидаты на медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй и первой степени, благодарность президента – и почетные звания в основном из сельского хозяйства, здравоохранения и образования. По некоторым предложено изменить вид награды. Поддержаны также представления к областным наградам. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 7 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, выбиты стекла в частном доме, посечены трубы отопления и забор. Еще в 2 домовладениях повреждены заборы и остекление, посечен фасад. В другом муниципалитете повреждено остекление 9 частных домов. В 2 из них ремонта потребует газопровод. Возгорание не допущено. Также повреждены 3 автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на 2 этажах дома. Обследование мест падения и оценка ущерба будет продолжаться. Это были новости региона.

0: слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: Оказывается, что более 30% опрошенных россиян готовы рассмотреть совместную покупку квартиры с друзьями или родственниками как инвестицию. Наши, ну, мне кажется, мы с вами так давно и так близко, что как будто нет-нет.
2: Уже родственники.
1: Конечно, да и заслужили какую-то совместную однушечку. В общем, вы пока думайте, мы начнем первый час дневного развлекательного шоу «Радио Кафе Маяковский». Мы, если быть конкретными, это Лен Плеханова.
2: Карин Баринова. Всем привет, друзья.

0: Реклама на 107 FM.
1: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Так,
2: несмотря
1: сегодня
2: на понедельник, слушай, он какой-то вообще мега праздничный.
1: Нравится тебе?
2: Столько событий. Международный день этого видеоблогера, например.
1: Это видеоблог.
2: Да, ну смотри, раньше это как-то странненько было, когда ты сидишь и один с камерой разговариваешь. Могли и у виска покрутить и сказать, что это неадекватный человек. А теперь никто не удивляется даже этому. Идет человек, сам себя снимает, сам себе тут что-то поставил, тут накрутил, тут что-то какие-то пируэты.
1: Это все зависит от района, в котором ты живешь. Вот мой перенаселен, получается, пенсионными жителями.
2: И, еще удивляются.
1: Ну да, они вообще не всегда меня понимают. И каждый раз все знакомые бабульки исследуют меня на предмет сумасшествия, потому что я иду в наушниках, как правило. Ну и говорю по телефону. Ага. Каринг, ох! Ну, и, в общем, они думают, что со мной какая-то беда.
2: А если бы ты
1: еще
2: снимала себя на телефон,
1: да.
2: Вообще решили, что все, поехала.
1: Какой-то, может быть, у меня зеркало, вот это со временем свет, мой зеркальце, скажи, я вот такой дежу, да все правду расскажи, я на свете всех милее, оно мне как бы ничего...
2: Ты всего лишь кружочек записываешь.
1: Всего лишь в какое-то приложение. Пойди вот им объясни. Ну как?
2: Ну да. А сейчас же, ну как, видеоблогеры, они ходят со штативами, да, чтобы там поставил, прошелся по-нормальному,
1: с человеком дополнительным, который их все время снимает.
2: Да, тоже вариант. Но чаще всего они самостийные какие-то, абсолютно самостоятельные.
1: Я вообще вот недавно рассуждала, значит, на тему блогинга, и взяла и сильно им позавидовала. Потому что раньше, ну, когда вот, как же объяснить, жить было очень весело и вообще не стыдно, какие-то школьные, студенческие времена. Я помню, что у меня был фотоаппарат, и я снимала люто. И сама с собой чушь, которую потом отправляла, даже не отправляла, а показывала. И когда мы ездили в какие-то путешествия, и, в общем, как будто бы, если бы была платформа, где это реализовать, нужно было выходить.
2: Ты была бы звездой. Ну, сейчас был бы миллион подписчиков.
1: Ну, звездой, конечно, прям вряд ли. Ну, точно 30 было бы. И то они, возможно, писали, почему это мне попадается в ленте? Это кто? Ну, в общем, было бы круто. Сейчас уже все поздновато. Уже как-то вот думаешь, может быть, да, наверное, как-то неудобно.
2: Уже, как обычно, тоже. Вот уехал в деревню, да, и все. Завел там блог, показывает...
1: Блог. Своей собаке. Вот и на этом карьера инфлюенсера закончилась.
2: Нет, подожди, показывать, как коза пасется, как корова мукает. И все это интересно, так забавно. Когда их развелось уже целая толпа.
1: Слишком много, да.
2: Вот этих деревенских видеоблогеров. Уже все, миллион подписчиков не насобираешь. Так, ладно, давайте дальше.
1: Видели, но меня сразу в деревню определило. Почему? Я не пойму, почему.
2: День заботливого мужа. Переключаю наш разговор на правильную стезю.
1: Звучит.
2: Да, вот это вот все, когда просмотреть все рилсы, которые тебе жена прислала. Это же тоже своего рода забота. Пойди осиль такую махину, когда ему одно, второе, третье, четвертое, пятое. И он не смотрит и не смотрит, а потом хоп, и все разом просмотрел, да на все ответил.
1: Это любовь, да?
2: Она. Внимание, вот это вот все. В общем, день заботливого мужа сегодня. Если вдруг кто не знает, обратите своему мужу на это внимание. Иначе им же не скажешь, они же вот, ну, ничего не сделают.
1: Конечно.
2: Надо же не намекать, надо в открытую говорить.
1: Как возьми сегодня и позаботься. Давай отметим праздник.
2: Да, типа того, кто... Ой, молчу. Хотела сказать, кто открывает.
1: Получается, Лен, ты не молчишь сейчас. Хочу тебя предупредить, ты не молчишь.
2: Живописно молчу, знаешь, так, сознанием дела. Так,
1: очень выразительно.
2: День харизматичных личностей. Тоже же хорошо.
1: Нормально.
2: Да?
1: Вот прям таких мы любим. Если они еще и в адеквате, бывает, ну, как харизма слишком распространяется на всех. Тогда ее лучше попридержать.
2: Держи свою харизму при себе.
1: Держи свою харизму при себе. Как бы праздник отмечаем, харизму держим при себе. Мы как-то... Нам, наверное, уже пора включать песни.
2: Мы что-то все никак со своей харизмой не расстанемся.
1: Мы потому что все время из-за радиошоу пытаемся превратиться в подкаст. Все, сокращаем выход срочно.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, вздохнем. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
6: 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 7 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАК сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, выбиты стекла в частном доме, посечены трубы отопления и забор. Еще в двух домовладениях повреждены заборы и остекление. Остекление посечен фасад. В другом муниципалитете повреждено остекление 9 частных домов. В двух из них ремонта потребует газопровод. Возгорание не допущено. Также повреждены 3 автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на 2 этажах дома. Обследование мест падения и оценка ущерба будет продолжаться. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в 3 школах региона. В Новогремячинской школе Хокольского района к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. В Россошанской школе номер 9 и Краснолепьевской школе Репьевского района работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей, из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Горденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже о допетровском Воронеже и строительстве флота, в цоколе о производствах с активностями, например, скручивания каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026 года. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года. По инициативе губернатора осенью 2021 объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из зодчей Черноземья. В Воронежской области сохраняются стабильные объемы поставок топлива. АИ-92 есть на 68% АЗС, АИ-95 на 62%, дистоплива на 83%. Средние цены у федеральных поставщиков практически не изменились. Региональные операторы постепенно снижают стоимость. Ограничения на отпуск не ужесточались, а у двух федеральных сетей 30 литров бензина и 60 литров дизеля, в городских АЗС, а на трассах 50 и 200. 200 литров. Еще 3 сети увеличили лимит до 40-50 литров. Большинство операторов не продают топливо в канистры. Мониторинг продолжается ежедневно. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Ну, все будет хорошо, это когда-то, ну, по крайней мере, так поется в песне.
2: Может быть, что... наверное, обычно надо прибарматывать при этом.
1: Да, скорее всего, но нет, казалось бы, и так далее. Но нас сегодня но нет совершенно... Надеемся. Хорошее вот мало интересует, потому что у нас понедельник, а это значит, вам нужно брать и в сообществе нашего радио Воронеж, ВК, высказываться на тему того, что у вас выявило из себя, что вам не понравилось, выбесило, так сказать, от и до.
2: Я вот сейчас Карине как раз жаловалась за эфиром, как меня выбешивают. Это люди, которые звонят, просто вот не прекращаясь. Угу. То есть один раз человек позвонил, не дозвонился, он тут же набирает второй раз. Тут же набирает потом третий, четвертый. Его сбрасываешь, его отбиваешь, потому что, может быть, ты сейчас прям, ну, мега занят. Я не знаю, ну, простите за подробности, ты сидишь на
1: Но
2: толчке.
1: По какому-то поводу ты не берешь трубку, значит, он весомый.
2: И когда тебе приходит вот это 5 пропущенных звонков буквально за 2 минуты, потому что ты почему-то не среагировал, мерзавец такой.
1: Да еще и от мало знакомого человека.
2: Да, не с неизвестного номера. Но тебя вот это тун-тун-тун-тун-тун-тун, да хочет сказать, ё-моё, перезвоню, когда освобожусь.
1: Если перезвоню. Захочу.
2: Да.
1: Перезвоню, если захочу. Я вижу, просто не беру трубку. Это мой, кстати, случай. Я вообще могу легко так сделать.
2: Но если тебе 5 раз позвонят, звонит вот этот вот какой-то незнакомый номер, ты сдашься все-таки?
1: Ну, зависит от обстоятельств и настроения. Если не хочу, не буду брать трубку. Ну, если там не написано «моя мама», «бабушка», я не знаю, какой-то ребенок
2: вот
1: там.
2: Опрос в ЦИОМ по поводу того, как мне нравятся оладьи с яблоками или без.
1: Да, если это незнакомый номер, это какой-то женщины, значит, извините, отдыхайте, поэтому если вдруг у вас сложная ситуация, вы не записаны в моем телефоне, да и даже если записаны, лучше, наверное, найдите другого человека, кому позвонить. Вот меня в экстренные контакты записывать нельзя.
2: Я вам не помогу.
1: Да, да. И это, наверное, кого-то бесит. Кстати, если мои друзья там есть где-то в приемнике, вы заходите в сообщество нашего радио Воронеж.
2: Не стесняйтесь, рассказывайте все как есть. Мы это не прочитаем.
1: Да, да, именно так. А, кстати, призы у нас сегодня, да как всегда, хороши. Путешествие на двоих на графском поезде в парк Нелжеру на 15 августа. Ну, чудненько же.
2: Красота.
1: Чудненько. Бесит, что не наши? Бесит нас. Но... Вам нравится? Вам нравится. Поэтому вы где? В сообществе. Ну и в эфире заодно.
2: Сама себя спросила, сама себе ответила. Вот так вот.
1: Мне бы, да, что, где, когда самопридуманную. Да я бы всех хрустальных сов там забрала. От и до. Все, и в секретерах, чтобы потом мыть каждый раз под Новый год. Помнишь, у тебя был секретер?
2: Секретер? Подожди, почему в них? На них?
1: На них? Ну там и в них,
2: на него точнее.
1: Ну стеклянная еще такая штука была, в нее же можно было поставить.
2: Это секретарь называлась?
1: Ну,
2: да?
1: У меня дома называли так а ох, на самом деле я не знаю, что это.
2: Стенка как-то по-простому, в стенку.
1: Комод, да. Шкаф, полка.
2: Ну, комод, там нет поверхностей стеклянных.
1: Да.
2: А вот, ну, вот эта вот советская стенка, в которую, да, хрусталь ставили. А, точно, там бы хрустальные совы прижились.
1: Да, нормально. Секретарь, ну, кстати, надо сейчас погуглить, потому что
2: правильно или
1: мне
2: нет?
1: В детстве и на гупешку мама сказала, что это кит, и я так думала лет до 12 точно. Все, я иду перепроверять, вы пишите, что вас выйдет.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217700038998. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б, телефон 260-60-50.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки украинских дронов на Нижнекамск. ВСУ атаковали объекты, где были гражданские. Никакого отношения к военным действиям они не имели, заявили ведомстве. Между тем, число погибших при атаке на Нижнекамск выросло до 13 человек. Среди жертв есть ребенок. Ранее сообщалось о 12 погибших и 39 пострадавших. В Татарстане объявлен траур. Минэнерго заявила о достаточном уровне производства авиакеросина в России. В августе его производство вырастет на 4% в месячном выражении до уровня августа прошлого года, прогнозирует ведомство. Там отметили, что на начало августа запасы авиакеросина в стране находятся на стандартном уровне, и за счет производства есть возможность нарастить запасы дополнительно. С конца мая в российских регионах наблюдается дефицит топлива. Правительство до конца ноября запретило экспорт авиакеросина для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Река Амур начала затапливать Хабаровск из-за подъема воды. Ее уровень превысил отметку неблагоприятного явления. Угрозе подтопления наиболее подвержены островные территории краевого центра. Там происходит разлив внутренних протоков, озер и выход грунтовых вод. Вода пришла на территории Большого Уссурийского, Дачного и Кабельного островов. Затоплено больше сотни участков. Власти отменили туры в соседний китайский город Фуюань, куда чаще всего добираются по Амуру на теплоходе. Городские службы насыпают защитные валы. В Дагестане 51 населенный пункт остался без света из-за непогоды. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения, сообщила республиканская МЧС. Аварийно-восстановительные работы планируют завершить только к вечеру. В воскресенье вечером в горных районах Дагестана прошли ливневые дожди, которые вызвали сходы селевых потоков. Внебиржевой курс доллара на утренних торгах поднимался выше 83 рублей. Американская валюта превысила эту отметку впервые с конца марта. Рос и курс евро до 95,5 рублей. Ослаблению российской валюты способствовали окончание налогового периода и возросшая активность спекулянтов. Кроме того, Минфин резко увеличил покупки валюты в рамках бюджетного правила. Фильм «Последний богатырь» «Колобок» настолько не понравился россиянам, что они по привычке вылили недовольство на режиссера Сарика Андреасяна. Ему даже пришлось оправдываться за то, чего на этот раз он не делал. В соцсетях Андреасян выложил видео, где рассказал, что зрители пишут ему гневные отзывы, хотя он к картине не имеет никакого отношения. По словам постановщика, пользователям стоит проверять информацию, прежде чем критиковать его. Он попросил зрителей не писать ему и сказал, что снимает всего 3 фильма в год, а не 300. «Колобок» вышел в российском прокате 6 августа. Картина столкнулась с массовой критикой в сети, а пользовательский рейтинг на агрегаторе «Кинопоиск» составил 2 балла из 10. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио «Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Кровать, имитирующую поездку в поезде, выпустил некий стартап. В общем, покачивают тебя из стороны в сторону, и создается эффект укачивания, чтобы проваливаться в более глубокий сон. В общем, все согласно научным исследованиям. Из-за внешних колебаний мозговая активность замедляется. Именно она зачастую мешает нам уснуть, поэтому надо нас, как детеныши, немножечко покачивать. Друзья, мы не будем вас сейчас укачивать, ибо, во-первых, мы не в поезде, во-вторых, мы вас будем раскачивать. Ведь день еще, сколько получается? 12:04.
4: Всем привет!
5: Все вокруг похожи, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. 3 кредита, 5 друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, практически ничем.

0: Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло?
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Опять понедельник?
1: Ну, пишите вы свои сообщения в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Мы их читаем. Кому-то за самый лучший в конце эфира подарим путешествие на двоих в Графском поезде в парк Нелжеру на 15 августа. Кстати, не в конце эфира, а в конце этого часа.
2: Да, да, потому что у нас гости в следующем часе, а нам надо все-таки успеть еще рассказать, что вас выбесило на этой неделе. Потому что, как всегда, по понедельникам у нас вот такая вот бесячая рубрика. Мы обсуждаем, что не так случилось, что как-то вот мозговую активность вашу подняло, и хочется сказать, да ё-моё, как же вы меня все бесите-то?
1: Угу. Мне знаешь, вот что бесит? Когда идешь в магазин косметики, например, и понапробуешь все помады на свете на руке, а потом не можешь найти вокруг салфетку нигде.
2: Ух ты, как ты далеко зашла. Да. Я думала, сейчас ты скажешь, вот как у меня заканчивается даже не салфетка, потому что чаще всего, ну, у меня есть... Чаще всего есть
1: с собой,
2: да.
1: Потому что дева.
2: Ну да, есть немножко, да, есть немножко отдел что-то во мне. Вот. А что потом, когда ты ее приносишь и домой, и пользуешь на себе на правильном месте, то есть на губах, она нифига не такая, как на руке.
1: Да, это
2: и у тебя ожидания не совпадают с реальностью. И вот и деньги уплоченные, и понимаешь, радости никакой. Вот что делать, непонятно.
1: Непонятно. А еще, когда, например, щетка у тебя зубная электрическая.
2: Богато живете. Щетка электрическая. Конечно. Еще скажи, у тебя есть этот вот, который...
1: Ирригатор?
2: Да.
1: Нет. Нет, только зубная нить и щетка. Так вот, и когда ты уже привык, что она делает всю работу за тебя, и, значит, в очередной раз наносишь на нее пасту, прислоняешь к зубам, а она не работает. А электрическая щетка, она вот, когда перестала крутиться, она уже не похожа на обычную. Ей очень противно возюкать по зубам. Как будто ты швабру взял с вот этой вот тряпкой раньше, знаешь, которая в школе стояла.
2: Вместо моющего пылесоса.
1: Серая такая, с дырками, да-да-да. Всегда размокшая, противная уже. Фу! И вот так же по ощущениям.
2: Вот так вот. Лень. Лень человеческая. Что с людьми-то делает? Сказала бы бабушка. Что ж такое-то? Все, отвыкли пользоваться обычной щеткой, пользоваться обычной деревянной, прости господи, шваброй и намотанной на нее тряпкой. Самый обыкновенный, чаще всего сделанный из изношенной футболки.
1: Не, не нравится. Это еще отжимать нужно. А у нас...
2: Согласна. Это мы не любим.
1: Мы что, не белоручки, что ли? Белоручки. Наталья нам пишет. Здравствуйте. Бесит, когда проходит... Подходит понедельник и кончается интересно проведенный отпуск, насыщенный событиями и такой дорогой. И завтра на работу.
2: Да. Когда заканчивается дорогой отпуск, заканчиваются чаще всего и средства, отложенные на этот отпуск. Поэтому на работу ты бежишь с неким воодушевлением.
1: Да, там хотя бы можно у кого-то чай и сахар бесплатно взять.
2: Да-да-да. Ну и чтобы, опять же, что-то себе еще подзаработать на жизнь. Потому что, как мы помним, все эти отпускные, это самое великое обман. Как бы не сказать похуже, скажем так, обман.
1: Обман, великий обман.
2: Да, такое вот, когда ты думаешь, что это тебе выдали на отпуск,
1: а
2: и
1: похоже...
2: даже с годами ты понимаешь это ощущение, сколько лет ты уже работаешь, ты уже знаешь, что нет, это не так, что это не то, что тебе взяли и подарили премию, что это просто аванс, так
1: нет,
2: сказать.
1: Ну а какие варианты?
2: Да
1: все так заведено. Великий обман.
2: Великий обман кругом.
1: А какое ты хотел другое слово сказать? Фальсификация?
2: Наколка. Большая наколка.
1: Ага, я поняла.
2: Так, Игорь пишет, бесит, когда включать громко хорошую... Когда включать громко хорошую музыку, включаешь, наверное громко хорошую
1: когда
2: музыку.
1: Когда хотеть включать громко музыку.
2: А соседи долбят под батареи и требуют, наверное, выключить хорошую музыку. Вот, мне кажется, такой смысл был, посыл заложен в сообщении.
1: Вот там этих соседей толком не поймешь, что им надо. Может, они вам стучат, потому что хотят еще погромче, потому что песня нравится.
2: Уж больно хороша.
1: Ну да.
2: Вот сначала на репит поставьте, пожалуйста. Очень-очень уж больно заходит. Ой, у меня сегодня, заразы какие-то, вообще, ну, не соседи, просто рядом типография, и они вообще как-то очень рано приходят на работу, просто зверски рано, то есть
1: конечно.
2: В 7 утра они начинают что-то там сверлить, я не знаю, что они там делают, ну, точнее,
1: мне
2: даже не сверлить, да, металлические, а что-то вот там, я не знаю, в общем, работать с металлом, не с бумагой, как должна бы, по идее, типография работать, а именно с металлом, и что-то там они режут, пилят в 7 утра. Не спасают даже закрытые вообще вот наглухо окна.
1: Неприятные люди.
2: Неприятные вообще.
1: Да, кстати, мне кажется, сейчас эра визитка ушла.
2: Раньше... Вот мне тоже так казалось, а оказывается, отнюдь. Нет? Народ по-прежнему старается, да делает какие-то нарядные, из дорогой бумаги. Я не понимаю, зачем. Вот,
1: но раньше, вот я в 2013-м бизнес открывала.
2: Визиточный?
1: Агентство праздников. И я с чего начала? С того, что сделала себе сразу очень красивые визитки. На том как бы и закончили. А еще название взяла, знаешь, какое? Пятница. Это еще тогда не было.
2: Телеканала?
1: Ничего другого популярного. Может, ты не 2013-й была раньше. В общем, ладно, начинайте бизнес не с визиток. Вот такой вам совет. Пишите, что вас выбесило в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Мы тут все озвучим, кому-то подарим билеты на графский поезд.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Понимаешь, Карин, вот читаю следующую новость, и никак до меня не дойдет. Вот мир окончательно сходит уже с ума? Или наоборот, он пришел к какой-то такой высшей точке гуманизма? Рассказываю, о чем речь. Да. В общем, энергопроект на сумму 430 миллионов фунтов стерлингов изменили в Великобритании из-за могилы эльфы Добби. Ну, могилы, понятное дело, в кавычках. Дело в том, что там, в общем, на побережье, на пляже в Уэльсе снимали сцену смерти эльфа, и впоследствии фанаты устроили там такой стихийный мемориал, куда они приносят раскрашенные камешки, ну, носки, понятное дело.
2: Само собой.
1: Да, как, ну, все, ну, фанат. Фанаты есть фанат. И вот там должна была, собственно, пролечь такой, должен был, точнее, пролечь водный кабель, подводный кабель между Великобританией и Ирландией. И пройти он должен был аккурат через, вот по плану, через эту импровизированную могилу вымышленного персонажа.
2: Ой, и поднялся, я, как извините,
1: ты понимаешь, вой.
2: Так.
1: Вой вообще. Общий европейский фанатов эльфа Добби. Они там завалили вообще сообщениями.
2: Говорят, ну куда это годится?
1: Да,
2: место дорого нашему сердцу.
1: Тип того. Вот все. Сначала глава компании по производству этого кабеля даже вообще не понял, о чем речь. Он говорит, Добби?
2: Он не смотрел,
1: какой,
2: конечно.
1: Какой такой Добби?
2: Какой, чей-то тобик, может, какая-то дворняжка, непонятно.
1: Вот. Ему рассказывали, кто Добби, говорит, опять не понимает, он же вымышленный персонаж, типа, как не так?
2: Какую культурную ценность несет это место?
1: Да, очень важно фанатскому сердцу. Так они все-таки добились переноса. В общем, кабель пошел в обход, могилу не тронули. И вот теперь все это проходит под заголовком, что фанаты Гарри Поттера спасли могилу Добби. Мне кажется, это сумасшедший дом.
2: Честно говоря, я не знаю, как это прокомментировать. Но если это вот так стихийно образовалось, наверное, в этом есть какая-то ценность, но звучит как дурка по-настоящему.
1: Вот как бы да. Ну или же все-таки это реально такая прям вот все высшая степень нашего гуманистического, гуманизации общества.
2: Вы думаете,
1: жалеешь даже, да, вымышленных
2: несуществующих персонажей? Как-то мне придется над этим поразмыслить. Так вот, знаешь, нужные слова для того, чтобы разукрасить как-то эту тему в эфире, они вот не сразу приходят.
1: Потому что мозг немножечко не в себе.
2: Он немножко как будто отвергает эту информацию. Ладно, нет, что?
1: Ох, круто. Эти фанаты.
2: Круто,
1: а
2: молодцы.
1: Вы говорите колобок. Какой тут вон могилу Добби спасли.
2: Вон чего. Не, класс. Мы на рекламу.
0: Радиокафе Маяковский. Наша реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 7 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, выбиты стекла в частном доме, посечены трубы отопления и забор. Еще в двух домовладениях повреждены заборы и остекление. Остекление посечен фасад. В другом муниципалитете повреждено остекление 9 частных домов. В двух из них ремонта потребует газопровод. Возгорание не допущено. Также повреждены 3 автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на 2 этажах дома. Обследование мест падения и оценка ущерба будет продолжаться. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в трех школах региона. В Новогремячинской школе Хокольского района к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. В Рассашанской школе номер 9 и Краснолепьевской школе Репьевского района работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей, из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Горденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже о допетровском Воронеже и строительстве флота, в цоколе о производствах с активностями, например, скручивания каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026 года. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года. По инициативе губернатора осенью 2021 объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из зодчии Черноземья. В Воронежской области сохраняются стабильные объемы поставок топлива. АИ-92 есть на 68% АЗС, АИ-95 на 62%, дистоплива на 83%. Средние цены у федеральных поставщиков практически не изменились. Региональные операторы постепенно снижают стоимость. Ограничения на отпуск не ужесточались, а у двух федеральных сетей 30 литров бензина и 60 литров дизеля, в городских АЗС, а на трассах 50 и 200. 200 литров. Еще 3 сети увеличили лимит до 40-50 литров. Большинство операторов не продают топливо в канистры. Мониторинг продолжается ежедневно. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: Продолжим собирать ваши бесячки в сообществе нашего радио Воронеж.
2: Звучит как бесячки.
1: Бесячки. А что, нормально?
2: Как будто бы это какие-то прыщики.
1: Фу, ты теперь все испортила. Теперь бесит бесячки. Евгений пишет, бесит, когда...

0: башню одну слепил, крыша над ней интересная. Ну и дальше все.
1: Все, деньги все. Закончились. Да. Это такая же история, как у меня знакомые покупали дом, и у них, ну, на территории дом уже был построен, а еще забор. Угу. Забор из красного кирпича. То есть по тем временам у человека, у которого не покупали, угу, средства были, но закончились они примерно кирпиче на пятом. Знаешь, так забор по периметру весь выложен, но вот высотой там условно в 5 или 6 кирпичей.
0: Больше штакетник, палисадник такой.
1: Невысокий такой заборчик. И ты понимаешь, что, ну, как бы, чтобы сделать реальный забор, тебе еще надо столько этого кирпича красного туда добавить, чтобы вышло что-то приличное. Вообще, конечно, да. Дороги нынче и заборы, и дома.
0: И ремонты.
1: Ну, не будем о грустном, да. Так, Петр рассказывает, здравствуйте, говорит, бесит. А еще бесит, что я не поеду в Нелжу вдвоем с кем-то на графском поезде 15 августа. Вот так вот, предвещая события, да, предвидя.
0: Не пойму, то ли потому, что не хотите вы, Петр, то ли потому, что не с кем вдвоем. В общем, автор явно что-то имел в виду, но мы пока не расшифровали.
1: То ли намекаете нам. Мы тоже не понимаем намеков, не понимаем.
0: Нам как-то попрямее, да? Вот чтобы прямо в лобешник. Так, давай-ка еще какой-нибудь один. Екатерина говорит, бесит, когда хочется спать, а на часах 4 часа ночи, а приятная беседа еще в самом разгаре, и вставать в 9:00.
1: О, нет. Да, вот это я понимаю. У меня часто в 4 часа ночи. Мы хором, Карина, о нет, я о да.
0: О, да.
1: У меня бывает такое, особенно если мы с кем-то из там приятельниц моих, подруг, ну, таких близких, зацепимся языками, и уже никому не важно, вставать ли ему завтра с утра, уже все, нас не растащить.
0: Вы какие-то суперстойкие. Я так себя не веду. Это либо пятничная, либо субботняя ночь, и то, если очень интересно, потому что так я видала, просидеть до 4 и весь следующий день.
1: Не
0: прекрасный,
1: жить фактически, конечно, обычной жизнью.
0: Конечно, да.
1: А проводить его в полусонном состоянии.
0: Все мы, конечно, очень разные. Давай прервемся на короткую песню, потом дочитаем комментарии и выберем уже того, кто у нас победит.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Так, продолжаем. Значит, Татьяна нам пишет. Бесит, когда мужики намеков не понимают. Совсем. На днях решил муж напомнить, что в наши годы еще не все потеряно. Подхожу такая, обнимаю и говорю: ой, дорогой, без тебя прям никак уснуть не могу. И одиноко мне, и в душе что-то холодно. А дорогой мне и отвечает: надень носки, выпей новопосит, и прибудет с тобой сон и покой. Какие носки? Плюс 35. Эх, опять с романтикой не получилось. И всем хорошего понедельника и легкого недели, желает Татьяна.
2: Да, Татьяна. Носки. В плюс 35. Не, ну, вообще, круто, Татьяна, вы сильна. В плюс 35-то. Это да, когда температура тела примерно такая же, как и температура атмосферы вокруг. Да, вот такие они, мужчины, недопонимающие. Надо говорить в открытую. Все, чего мы хотим. Алан пишет: бесит, когда утро наступает раньше, чем ты выспался. Не для выигрыша, просто вот делюсь. Такое часто случается не только по понедельникам.
1: Как будто бы практически всегда. Алексей пишет: бесит, когда ты уже на речке, отдыхаешь, а тебе звонят и вызывают на работу. Ты отключаешь телефон, звонят твоему другу или девушке и требуют срочно приехать, обещая двойной оклад.
2: О, гады, вот это хорошее!
1: Говорит, гады знают, как уговорить.
2: Да-да-да, вот это хороший аргумент. Двойной оклад ничто так, как сказать, не мотивирует людей. Да,
1: как двойные
2: предоплата
1: оклады.
2: И двойной оклад.
1: Ну, я не знаю, я об этом только вот слышала. Я, знаешь, я где-то читала.
2: Что такое бывает.
1: Ни разу не сталкивалась, да. Возможно, это даже какая-то мифология.
2: Татьяна комментирует. Прям представила мнение начальника. Бесит, когда звонишь, а они на речке там прохлаждаются. Приходится обещать двойной оклад. И являются еще недовольные. Отпуск у них, видите ли.
1: Это даже была разыграна некая сценка у нас в сообществе посредством комментариев.
2: Татьяна за начальника, Алексей за потерпевшего. Вот так вот. Ну что, надо кому-то вручать поезд, не в прямом смысле, а
1: кого-то
2: билет
1: нужно
2: на него.
1: Отправлять, да?
2: Да, отправлять. Ну, наверное, потерпевшего. Что ж делать-то, да.
1: Алексей,
2: уж вызвали из отпуска, так давайте мы вам добавим немножечко, кусочек вообще отдыха.
1: Там, ну, когда поедете на поезде, ну, выключайте телефоны и свои, и всех ваших друзей.
2: Девушек, да. Друзей, все, вырубаемся, друзья. А там, может, и связи нет на самом деле.
1: Может, и нет.
2: Как-то так. Ну, нет, нету связи, если что, вне зоны доступа, мы не опознаны.
1: Вот, пожалуйста, мы вам подсказали. Не хорошие, конечно, советы, но какие есть.
2: Но сегодня... двойной оклад берегите.
1: Берегите,
2: тоже,
1: да.
2: Прям полезная
1: вещь
2: штука.
1: Редкая, да. Угу. Такую птицу за хвост абы когда не поймаешь. Мы на сегодня с вами не прощаемся, да, но хотим предупредить, чтобы вы знали, что в следующем часе у нас будут гости, и это будет креативный продюсер Центра креативных индустрий «Матрешка» Кристина Гулева и заместитель директора по учебной части Ирина Щедрина. И мы будем говорить о старте приемной кампании на бесплатное обучение для подростков от 12 до 17 лет. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы,
2: если
1: к нашим гостям...
2: Если у вас есть
1: подростки... Да, пишите их в сообществе наш, в Радио Воронеж, в ВК. Все, встретимся с вами в 13:03. Здесь же никуда не расходимся.
0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
6: связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
7: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу Московский проспект, 15, телефон 260-60-50.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в трех школах региона. В Новогремячинской школе Хокольского района к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. В Россошанской школе номер 9 и Краснолепьевской школе Репьевского района работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей, из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Горденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже о допетровском Воронеже и строительстве флота, в цоколе о производствах с активностями, например, скручивания каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026 года. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года. По инициативе губернатора осенью 2021 объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из зодчии Черноземья. Под председательством Ольги Извековой состоялось заседание Общественного совета по наградам, одобренное представление 18 многодетных семей к присвоению звания «Мать-героини» и награждению орденом и медалью «Родительская слава». Ольга Извекова отметила, что поддержка многодетных семей – ключевой приоритет наградной политики, подчеркивающий важность семейных ценностей и авторитета материнства и отцовства. Также рассмотрены кандидаты на медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй и первой степени, благодарность президента – и почетные звания в основном из сельского хозяйства, здравоохранения и образования. По некоторым предложено изменить вид награды. Поддержаны также представления к областным наградам. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 7 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, выбиты стекла в частном доме, посеченные трубы, отопление и забор. Еще в 2 домовладениях повреждены заборы и остекление, посечен фасад. В другом муниципалитете повреждено остекление 9 частных домов. В 2 из них ремонта потребует газопровод. Возгорание не допущено. Также повреждены 3 автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на 2 этажах дома. Обследование мест падения и оценка ущерба будет продолжаться. Это были новости региона.
2: Вы слушаете

0: Ну, в столице Черноземья 13 часов и 4 минуты. И на этот момент хочу вам сказать, что мы с Леной стали невероятно креативной индустрией. Сейчас объясню вам, почему.
1: Еще не стали, подожди, у нас все впереди.
0: Не, мы зарядились уже атмосферой. Чувствуем какую-то общую ауру, вот эту правильную энергию, потому что в гостях у нас креативный продюсер Центра креативных индустрий Матрешка Кристина Гулиева и заместитель директора по учебной части Центра креативных индустрий. Как вы могли уже догадаться, какой? Раз, два, три, правильно, Матрешка. Ирина Щедрина, здравствуйте.
2: Привет.
3: Здравствуйте.
2: Нравится к вам ходить каждый год.
0: Это
2: так, так у вас весело, сразу заряжает на учебу до следующего.
3: Мы вами, вы нами, да? Так и перепыление энергиями происходит, или как это называется, ну, неважно.
0: Если мы заряжаем на учебу, так это здорово. Давайте сейчас всех подростков, школьников поближе к приемникам, но только тех, кто после 12+ уже идет. Вот такое вот у нас возрастное ограничение.
3: От 12 до 17.
0: Конечно, мы на них там наколдуем, я не знаю, начуфырим вот эту вот энергию, чтобы они уже в 1 сентября пошли вовсю готовы. Но сегодня мы будем говорить не о подготовке к школе. У нас и есть штучка.
3: О подготовке к другой школе.
0: К другой школе, да.
3: Потому что девушки не просто так пришли, а не с пустыми руками, а с хорошими новостями о том, что в школе креативных индустрий «Матрешка» будет очередной набор.
2: Он уже стартовал.
3: Уже даже стартовал. Уже слово «будет» неприемлемо. Уже идет настоящее время у нас уже, а не будущее. Так, кого, расскажите, пожалуйста, кого же мы ждем вот на новый, так сказать, набор? Кого ожидаете увидеть? Ну и для чего?
2: Вы уже рассказали все.
0: Все?
2: Мы так часто к вам ходим, вы уже все знаете про нашу школу. Да. Это подростки 12-17 лет. Вы сказали все правильно, да. Вот, мы в этом году набираем
3: 120 человек.
2: Да.
3: Ого! Прям это
1: на первый год
3: большой,
1: обучения.
3: Это самый большой набор за все время существования «Матрешки» или нет?
1: Один из самых больших наборов в этом году, да, 120 человек. Мы выпустили в прошлом году 109 и, собственно, набираем уже 120.
0: В какой раз вообще это случается?
2: Это наш четвертый набор.
0: Четвертый.
2: Да, и три выпуска мы уже сделали, получается.
3: Но не расширяйтесь, да? То есть, как бы, в принципе,
0: как 109,
3: все остается... Ну, может быть, как-то, не знаю, как-то вот все это утрамбуется.
2: Ну, смотрите, у нас 7 студий, по которым мы обучаем 7 направлений. Это фото, видео, все как и было с самого начала. Фото, видео, производство, звукорежиссура, электронная музыка, дизайн, дополненная реальность и...
1: Анимация, 3D-графика.
2: Да, соответственно, 7 студий, и в каждой студии условно по 10 учебных мест. Соответственно, мы не можем набрать еще больше. Мы можем сделать какое-то количество смен, но есть все равно ограниченная емкость помещения, оборудование. Вот, поэтому есть дети, которые учатся в первую смену, есть дети, которые учатся во вторую смену, в зависимости от того, какое у них расписание в школе. Поэтому вот он наш плюс-минус потолок, ну, 120 человек. Ну, мы понятно.
1: Ну, конечно, по некоторым студиям не по одной группе обучаются, а есть студии, где 3 учебные группы, поэтому...
3: Какие же самые востребованные?
1: Дизайн. Дизайн и анимация, и 3D-графика – это самые востребованные студии у нас.
3: Понимают, что из этого есть какой-то выход в прикладном смысле, да, что ты научишься, не знаю, там, графическому дизайну, и будешь потом, как мы сегодня с Кариной вспоминали, визитки, такое слово давно многими забытое, и будешь потом визитки рисовать.
1: Да, и это тоже, я думаю, что очень мотивирует детей поступать.
3: А 3D-графика тоже вот, как бы, с одной стороны, пойти только куда? В мультипликационную студию нашу, Воронеж, на работу?
1: Почему бы и нет?
3: Это тоже хорошее
1: место.
3: Они,
1: кстати, во время обучения у нас дети туда ходят на экскурсию, на практику, скажем так, погружаются.
2: Еще по наблюдениям, вот за 4 года, сколько я смотрю, как подают анкеты, какая динамика. Первый год, когда мы набирали дизайн, это был просто топ. Наверное, процентов 90 детей-родителей, которые хотели подать анкеты на дизайн. Второй год набора была примерно такая же ситуация. К третьему мы немножко выровняли, и это, конечно, тоже наша работа, потому что, когда родители отдают ребенка на учебу, они, наверное... тоже руководствуются своим каким-то восприятием. И вот что делает дизайнер, очень хорошо понятно.
3: Понятно, да.
2: Чем ты будешь заниматься дальше, когда будешь дизайнером, понятно. Вот что ты будешь делать, когда закончишь VR-студию, например, это сложнее.
3: В очках каких-то
2: сложнее.
3: Ходить.
2: Вот, да, вот это примерно на этом уровне. Куда-то там с измененной реальностью ходить в очках. Вот, поэтому мы проводим прям большую приемную кампанию. Она заключается не только в том, чтобы анкету подать. Вот, у нас есть прям несколько этапов. И если подача анкет уже открыта, она сейчас с 1 по 30 августа идет, поэтому не зевайте, дорогие родители,
1: подавайте заявки.
2: Вот, собственно, за этим мы, чтобы рассказать вам. Вот. Второй этап приемной кампании – это день открытых дверей. Если вдруг еще ребенок или родитель с ребенком…
0: Не определился,
2: что он будет делать и куда он будет, значит…
0: Поступать.
2: Поэтому 13-14 августа будет
3: целых
2: день
3: два открытых дня.
1: Дверей. Мы всех ждем.
0: Да, и там как раз будут все направления, дисциплины представлены. Да. И ребенок или его родитель сможет зайти и посмотреть. Такой VR. Это вот что?
1: Да.
0: Это не юриспруденция. Хорошо с этим разобрались.
3: И не медицина.
0: Не медицина, куда поступали все в мое время. Ну, хотели тоже поступали, зачем сказала. Не у каждого получилось.
2: Ну, да, уже закончился отпуск у всех педагогов. Все, они все на месте, в каждой в своей студии. Да. И поэтому это, во-первых, это рабочие дни, и это будет вечернее время, когда могут прийти всей семьей, родители, дети, и часто берут еще младших детей, чтобы уже тоже примериться, куда потом этого малыша готовить.
0: Чтобы вот какой-то подать хороший пример.
2: Осознанные малыши уже сами выбирают себе, куда они будут готовиться, потому что есть возможность прямо напрямую поговорить с педагогом.
1: Да, задать все вопросы, да. Посмотреть проекты, какие дети в прошлом году делали.
0: Круто.
1: Это очень интересно. То есть наглядно можно понять, чем ребенок будет в этой студии заниматься. Если родитель не понимает, то здесь можно хотя бы это все наглядно увидеть.
0: Осознанные малыши, мне вообще нравится, как
3: хорошее определение.
0: Да. Наверное, возьмем куда-нибудь. Я забрендирую ребенка дома, а там уже дальше разберемся.
2: Осознанный малыш.
1: Осознанный, замотивированный малыш.
0: Мы прямо сейчас прервемся на рекламу, вернемся и будем продолжать. Если у вас есть какие-то вопросы, то можете написать их в сообществе нашего радио Воронеж ВК под видеотрансляцией.
4: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107FM.
5: Ничего не говори.
4: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
6: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Кристина Гулева, Ирина Щедрина. Говорим мы про старт приемной кампании на бесплатное обучение подростков от 12 до 17 лет в Центре креативных индустрий «Матрешка».
2: Остановились на дне открытых дверей.
1: Мы дверь приоткрыли, что там дальше, не поняли.
2: Что за этой дверью таится.
1: Как туда попасть?
2: Во-первых, мне интересно, оба дня будет одинаковая программа?
3: Да, оба дня будет одинаковая программа, можно заявку подать. И даже если не успеете подать заявку.
2: Подождите, заявку надо подать, чтобы на день открытых дверей попасть.
3: Поучаствовать, да, в неоткрытых дверей нужно подать заявку. У нас ссылочки размещены на всех наших официальных сайтах, социальных сетях. Поэтому не пропустите, подавайте заявку. Но даже если вы не успели ее подать, вы можете прийти просто, и мы, конечно же... Примем всех, все
2: если
3: расскажем,
2: вас будет
3: покажем.
2: Не сильно много, да, то мы примем всех.
3: Конечно же.
1: А как предпочтительнее приходить, с родителем или самому, или зависит от возраста?
3: Слушайте, у нас приходят и с мамой, с папой, и с младшими братьями, сестрами, и дедушки, бабушки у нас приходят, которые, кстати, тоже интересуются этими направлениями.
1: Хотели бы поступить?
3: Ну, я думаю, что да.
2: Да мы давно про это говорили, что надо не только для пионеров, но и для пенсионеров тоже устраивать центр креативных индустрий, потому что это тоже должно как-то развивать вообще старшее поколение.
3: А у нас, кстати говоря, еще проводятся родительские дни. Когда родители приходят в студии на занятия, тоже могут поделать, позаниматься тем же, чем ребенок на занятиях.
2: Это уже в течение учебного года, да?
3: В течение учебного года, да, чтобы родитель вообще понимал, чему тут учится ребенок. И, кстати, очень такая успешная практика, родителям очень нравится.
1: Класс!
4: Вот так интересно эту метаморфозу наблюдать, потому что это в основном учебный отдел занимается, а я часто или экскурсии провожу, или просто как контролирующая какая-то часть, посмотреть, все ли в порядке, все там везде разместились. И когда родители приходят, например, в студию электронной музыки, совершенно не понимая, что там дети написали, им включают полноценный трек, который ребенок там за год написал, или за полгода, вот эти счастливые лица родителей.
2: Гордость переполняет.
4: Это шумой. Вообще, чем занимается.
3: А потом еще родителям говорят, а теперь вы попробуйте написать трек сами. И вот им дают какие-то базовые инструкции, и родитель садится и пытается что-то сделать самостоятельно, он такой потом говорит, боже, как это сложно.
1: Да, поэтому ребенок чистого знания, что ты шишек лепить, а мы на это ругались. Но там легче просто.
3: А тут, да, свой трек написать. И родители пробуют. Также про любую другую студию. То есть и VR, и дизайн. Конечно, дети помогают в процессе, но, во всяком случае, родители могут убедиться, что это сложно, это интересно и что это очень полезно.
1: Это круто. А вот вообще хотелось бы еще про день открытых дверей. Там можно только посмотреть и услышать что-то о профессии, которую будут обучать, либо есть какой-то в этом прикладной характер, можно будет уже
3: что-то попробовать. Нет, на днях открытых дверей они могут посмотреть предыдущие годы, что дети делали, какие-то
1: как
3: работы.
1: Раз чьи-то работы.
3: Да, чьи-то работы, задать вопрос. Ну, то есть, как бы, вообще нас посетить, посмотреть, как бы, как мы оборудованы, что у нас внутри вообще происходит, какие-то вопросы нам задать, то есть... Вот в таком формате.
1: Задавать вопросы можно и правильно, потому что у нас есть какая-то некая зашоренность, когда мы идем в любое условно учебное заведение, нам кажется, что лучше сильно не светиться. Там есть свои
3: вопросы
1: правила.
3: Вопросы задавать нужно обязательно. Все, что интересует, все, что касается поступления, профессии выбранной, это очень правильно. Если родители, если ребенок будет их задавать.
2: Правильно я понимаю, что надо подать заявку на день открытых дверей и отдельно подать заявку, собственно, в приемную кампанию, да?
3: Конечно, да.
4: День открытых дверей – это регистрация, чтобы мы могли понять, сколько человек к нам придет, время, чтобы мы могли нормально потоки распределить. Да. Это, ну, формальность, так скажем. И мы собираем, понятно, какую-то контактную уже базу. Будем понимать, какие... Кто из них, скорее всего, у нас будет уже дальше учиться. Если, допустим, уже даже подали заявку, то можно прийти еще вопросы позадавать.
2: Конечно. Насколько сложно поступить все-таки в школу? Вот вы подали заявку. Что должно быть указано в этой заявке от ребенка, чтобы принимающей стороне было понятно, что мы там его берем, не берем? Или это в несколько этапов все проходит?
3: Все проходит несколько этапов, но сама заявка, она заполняется не только ребенком. Там еще и родитель принимает участие обязательно. Вот. Ребенок может приложить портфолио, если оно у него есть, ну, на текущий момент, то есть все свои достижения, может быть, он участвовал в конкурсах, какие-то работы творческие, чтобы приемная комиссия смогла оценить вообще, да, как бы ребенка, весь его потенциал и как бы потом уже принять решение о поступлении. То есть нам нужна вся информация, и не нужно стесняться, не нужно это скрывать, отправляйте портфолио. Все будем рассматривать.
1: Галь, ну были вы там, я не знаю, мисс Грация какой-нибудь гимназии? Пусть будет. Приложите грамоту, в конце концов. Не просто ж так вам ее дали.
3: Естественно.
4: Любая активность. Вот она, польза от грамот, наконец-то.
1: Потому что они вот лежат и куда?
2: Не, ну подождите, я все равно не понимаю, как можно по анкете, даже там по анкете и портфолио, оценить человека. На мой взгляд, это нереально, надо как-то вживую встречаться и понимать.
3: А это уже второй этап.
2: Вот, да. Вот вы что таите, оказывается, все не просто, не только бумажками обмениваются.
1: Ну и очное собеседование, да, какое-то
3: творческое будет? Собеседование, да, все правильно. У нас они проходят со 2 сентября по 10 сентября. Мы заранее анонсируем, рассылаем письма, когда нужно прийти на это творческое собеседование. Вот, и наши преподаватели их, собственно, и проводят. Лично встречаются с нашими абитуриентами, задают вопросы, и абитуриенты задают вопросы. Ну и, собственно, тут уже мы можем оценить ребенка воочию.
1: И там даже могут быть какие-то условные тесты, ну, легкие сейчас, чтобы не отпугнуть, или...
3: Тесты нет, а вот творческие задания в прошлом году у нас были.
2: Да. Я не представляю, вот человек приходит на электронную музыку, куда, ну, вот знакомиться, не знаю, с саунд-дизайном, еще там с чем-то. Что можно ему дать, какое задание?
1: Ну, за 36, вы открываешь. Там раньше было в меню создание музыки. У меня все звонки были самодельные. Все, демонстрируешь. Дальше уже профессионалы понимают.
2: Могу так, да. Что-то ноты знаю. Да. Еще вообще сольфеджио 2 класса у меня. Нет, ну, то есть, что спрашивают, чтобы дети могли как-то подготовиться? Или обо всем этом надо спрашивать у педагогов на дне открытых дверей?
3: Ну, задаются абсолютно разные вопросы, чтобы понять вообще замотивированность ребенка, насколько ему интересно учиться вот в выбранной студии. Потому что не всегда дети приходят по своему желанию. Иногда по желанию родителей, а не пойти бы, да, там, тебе учиться на там, студию дизайна. Вот. И, допустим, у ребенка спрашиваешь, ты вообще понимаешь, что такое дизайн? Чем занимается этот человек? Что за профессия? Вот. И как бы ребенок должен ответить на эти вопросы. И мы тогда понимаем, вообще заинтересован, изучил он какую-то информацию, хочет, не хочет. Мотивация же это очень важно.
1: А детям обязательно иметь какой-то вот бэкграунд, грубо говоря, который позволит ему быстрее сообразить, что это за профессия? Или он может быть замотивирован и прийти, начать обучение с чистого листа? То есть, ну, не понимает он, не знаю, что такое видеопроизводство. Ну, вот не монтировал.
3: Лучше, конечно, заранее изучить эту информацию. Потому что все равно ты должен понимать, куда ты идешь учиться и что ты там будешь делать.
1: В общем, это даст дополнительные
3: бонусы.
1: Это важно,
3: это важно, да. И, конечно же, преподаватели тоже на это смотрят. Потому что поток как бы большой детей, и тут нужно оценить все.
4: В прошлом году тоже попадались дети, но это вот на тех собеседованиях, на которых я оказалась, что ребенок приходит, зачем они вообще в принципе нужны. Ребенок иногда приходит, даже сам думает, что он очень хорошо изучил и подготовился к фотостудии. Была девочка.
1: Сказала.
4: Нет, она фотографирует, правда, и снимает еще видосы. Но видосы она снимает круче. И из ее портфолио было видно, что ей надо бы на видеопроизводство посоветовать. Девочка проходила собеседование 2 раза, прям вот реальный пример, и в итоге ее отправили на видео. И она сама поняла, что ей нужно на видео. Вот, поэтому, если есть какой-то выбор, несколько направлений, есть запасное, на которое ты теоретически мог бы пойти, не на свое, лучше показать
3: Да, в прошлом году и не один такой случай был, когда мы видим, что ребенок, допустим, подает на одну студию заявку, а он прям вот круто подходит под другую, и мы прям вот в процессе его перенаправляем.
2: Волнуются дети.
4: Очень. Плакала девочка одна при мне даже.
3: Да,
4: очень волновалась.
2: Столько, конечно, нагоняется. Это вроде как ты в институт куда-то поступаешь, да, анкету составь, я не знаю, там портфолио приложи. Прям вот как-то все это...
1: Пробник взрослой жизни.
2: Да, изучи все это. И, конечно же, они трясутся. Как вы их успокаиваете?
4: Хохочем, как с вами.
2: Хохочем, разряжайте обстановку. Разряжайте обстановку как можете, да?
3: Конечно, конечно.
2: Понимали, что это не лютые преподаватели такие сидят, такие... А вообще нормальные люди, да? Потому что профессии-то творческие.
4: Ну, еще учитывая, что это же такая практикоориентированная история, ты приходишь и учишь не просто теорию, да, как, не знаю, в школе по методике, а это очень быстро развивающаяся индустрия. Каждый раз меняется там программное обеспечение, подход, тренды. Вот, сами педагоги являются не только преподавателями школы, но и
2: работающими специалистами.
4: Совершенно верно, да. Вот, и поэтому важно, чтобы ребенок сразу понимал, осознавал, что его на практике учить и будут. То есть ему дают задачку не просто порешать на листке, а он сразу вовлекается в этот процесс производства креативного продукта, вне зависимости от того, в какой студии он находится, сложнее, там, проще. Вот какие у него навыки, они так или иначе работают сначала у себя в группе, потом у них появляются межстудийные проекты. Вот, поэтому, в общем, нормально. С самого начала мотивация и рассказ о себе.
1: Я уже хочу быть...
4: Ничего страшного.
1: 12-17 летний, вот примерно где-то так.
2: Какое бы направление ты выбрала?
1: Из этих?
2: Да.
1: Ой, но если там нужен бэкграунд, то получается никакой. А если вот так вот от души, ну вот куда? Я пошла на видеопроизводство.
4: У нас же есть звукорежиссура, а мы с вами на радио.
1: На радио.
2: Ну, мы, знаете ли, не совсем звукорежиссеры на радио. Мы
4: чуть-чуть перепрофилируемся.
2: Поговорить. Звукорежиссер вон там за стеклом сидит, но он уже специалист, уже профи-профи. Знаете, еще мне какой вопрос интересует? Вот какой процент отпочковывается потом? То есть прошли все собеседования, все-все-все, походили месяц-два и бросили. Бывает такое? Или все-таки...
3: Бывает. Ну, процент я вам как бы не могу сказать.
2: К слову пришлось, не то, что мне прям
3: бывает,
2: нужен процент.
3: Бывает, конечно, ребенок может передумать, может что-то разонравиться, может просто там расписание не подходить.
2: Не смогли возить.
3: Да, поэтому есть процент отчисления.
2: Но у нас всегда есть дети на замену.
3: Да.
2: Почему набирают 120, если выпустили 109? В общем, уже понятно, какой процент.
4: Это на самом деле не очень большое количество, потому что даже условно при набранных 120 за 2 года а выпустили 109, это всего-то 11 человек, 11 получается, которые в течение 2 лет там по тем или иным причинам не смогли продолжить обучение, а насколько
2: там и переезд,
4: я помню,
2: может быть, и
4: да,
2: что
4: ребята
2: угодно.
4: Переезжали, поэтому
1: это минимальное количество людей, особенно для тех, кто учился в театральном.
4: Мы очень стараемся, чтобы удерживать вообще своих учеников, заинтересовывать их, чтобы они с нами оставались до конца, и эти креативные кадры еще потом и с нами дальше работали. Вот, и поэтому даже выпускники, которые вот сейчас у нас выпускались, у нас есть суперстар Даша Долина.
2: Да.
4: Я думаю, что многие помнят форум креативных индустрий наш, который весной проходил. И все брендирование, наш конь прекрасный, и красно-черные цвета, это, собственно, вот
2: все было создано
4: наш студент, да, который уже выпускница, теперь создавал для нас весь брендбук.
2: Абсолютно
4: вот. И это там не единственный ее проект, у нее есть еще,
2: много
4: там,
2: проекта,
4: еще в разработке, да, и она уже работает как специалист полноценный.
3: Для Зеленого театра в этом году Даша создала
4: дроп-мерча.
1: Скажите, сколько ей лет?
3: 16.
1: Все, и пока я плачу горькими слезами от зависти, мы прервемся на рекламу с новостями. Оставайтесь с нами.
0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
11: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru/business.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
13: Наши новости.
14: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 7 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, выбиты стекла в частном доме, посечены трубы отопления и забор. Еще в двух домовладениях повреждены заборы и остекление, посечен фасад. В другом муниципалитете повреждено остекление 9 частных домов. В двух из них ремонта потребует газопровод. Возгорание не допущено. Также повреждены 3 автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на 2 этажах дома. Обследование мест падения и оценка ущерба будет продолжаться. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в 3 школах региона. В Новогремячинской школе Хокольского района к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. В Рассашанской школе номер 9 и Краснолепьевской школе Репьевского района работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей, из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных и комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Горденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже о допетровском Воронеже и строительстве флота, в цоколе о производствах с активностями, например, скручивания каната. Открытие музея запланировано на сентябрь 2026 года. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года. По инициативе губернатора осенью 2021 объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из зодчей Черноземья. В Воронежской области сохраняются стабильные объемы поставок топлива. АИ-92 есть на 68% АЗС, АИ-95 на 62%, дистоплива на 83%. Средние цены у федеральных поставщиков практически не изменились. Региональные операторы постепенно снижают стоимость. Ограничения на отпуск не ужесточались, а у двух федеральных сетей 30 литров бензина и 60 литров дизеля, в городских АЗС, а на трассах 50 и 200. 200 литров. Еще 3 сети увеличили лимит до 40-50 литров. Большинство операторов не продают топливо в канистры. Мониторинг продолжается ежедневно. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Песня какая-то практически новогодняя у нас затесалась в эфир. Я думаю, ну, к чему? А потом, да к тому, что начало учебного года. Конечно, да, вот да. Оно все бьется,
2: просто надо верить в чудеса.
1: Да,
2: помнится,
1: да.
2: Поется в этой песне.
1: И все у вас получится. У нас сегодня гости для всех тех, кто, возможно, только что подошел к своим приемникам. Это креативный продюсер Центра креативных индустрий «Матрешка» Кристина Гульева и заместитель директора по учебной части Центра креативных индустрий «Матрешка» Ирина Щедрина. И говорим мы о старте приема компании на бесплатное обучение подростков от 12 до 17 лет. Где?
2: Конечно,
1: в креативных индустриях. Конечно, да. Мы уже выяснили, что есть 7 направлений. Будет и день, точнее, 2 дня открытых дверей, где можно будет прийти, задать свои вопросы и все узнать. И как заявки свои отправить, тоже сказали. Но есть еще и максимально, как называется, прикладной характер.
2: Погружение.
1: И максимальное погружение тоже существует. И вот об этом сейчас наша гости нам расскажут поподробнее.
3: Да-да, и максимальное погружение у нас уже с 17 августа. Угу. Мастер-классы. Можно прийти, попробовать себя по каждой студии что-то сделать, какие-то интересные задания.
1: Класс. Тоже угу. Если вам от 12 до 17, да?
3: Да-да, угу. От 12 до 17 лет, если ребенку есть, то, пожалуйста, приходите, пробуйте. Можно прийти на каждый мастер-класс. То есть вот с понедельника по субботу они у нас будут идти. Угу. Можно попробовать себя в роли звукорежиссера, в роли дизайнера, фотографа, видеографа и так далее.
1: Класс.
2: Прикольно.
1: Я раньше такое только на улице пробовала, вот когда играли там
2: в
1: дочки
2: видеографа.
1: Матери. Или какой-то феи. А это по-настоящему имеет хороший вес, потому что да.
3: Не, ну, конечно, это будут упрощенные задания, то есть, чтобы ребенок мог прийти и справиться, да, с каким-то таким простым, выполнимым заданием. Поэтому приходите, обязательно попробуйте. Это поможет, во всяком случае, выбрать направление обучения и не ошибиться.
4: То есть это такая финальная точка. Вы сходили на день открытых дверей, послушали, заполнили анкету уже с пониманием того, куда ты примерно собираешься. И если уверенности еще нет, вот, пожалуйста, вам третий шаг. Вы приходите, делаете ручками на каждый мастер-класс или там на два, да, в которых вы или выбираете. Вот, и потом уже творческое собеседование. Четыре этапа, которые нужно пройти прям для точного понимания, чем же вы будете потом в жизни дальше заниматься.
1: А вы не сотрудничаете в дальнейшем, не знаю, с какими-то учебными заведениями, вот, куда можно потом отправить ваших выпускников?

0: школа в Павловске, и там тоже будет набор. Вдруг нас слушает Павловск, ребята.
1: Скоро у нас область слушает.
0: У них день открытых дверей, по-моему, 20 августа.
2: 20 августа, вот, да.
0: Поэтому, если вдруг вы в Павловске, то знаете...
1: У них первый год обучения будет, да?
0: У них вообще открытие. Первое, прям открытие. Прям все, у них начался набор тоже.
2: Да, у них идет уже вовсю набор с начала лета.
1: Это вообще невероятно здорово.
0: Мы открыли в прошлом году, получается, школу в Богучаре, и есть еще Бутурлиновка на очереди.
1: Да у нас уже в Воронежской области, получается, три есть, и будет вот четвертый.
0: Ну, пока это, да, пока там нужно подождать, пока точно будет все известно. А вот Павловск, мы уже знаем, что он открывается, там все готово, мы видели, как там красиво.
1: А сколько лет вообще идет обучение?
0: 2 года обучения. Обучение бесплатное, мы уже это несколько раз повторили. Вот, по-моему, это супер шанс вообще попасть в какую-то из отраслей, если хотелось.
1: Я правильно понимаю, что за 2 года вы выпускаете уже профессионала, да, как будто бы вот в своей нише.
0: У нас
2: конечно.
0: Да, есть же готовые дети, которые после 2 лет обучения преподавал у нас мальчик с фотостудии. Вот, и мы продолжаем там с Егором периодически сотрудничать. Он там участвует в каких-то активностях школы, в принципе, там как волонтер. Вот, у нас есть.
2: От нас выпускники уходить не хотят. Они к нам еще потом в актив возвращаются.
0: Типа в школьный клуб такой.
2: Да.
0: У нас есть девочка, которую студия Воронеж анимационная схантила в прошлом году уже сразу прям с выпускного. Она пошла работать и, по-моему, продолжает.
2: Кажется,
0: по-моему, продолжает, да. У нас есть выпускники, которые сразу поступали в колледж дальше. Они учась 10-11 класс, но с самым высоким баллом все-таки, о, да это матрешка. Это дизайн там в колледж Номас девочка у нас уходила. Вот мы знаем, что есть выпускники, которые отправились в высшую школу экономики, в школу дизайна. Вот. За всеми мы не можем наблюдать, но вот такие, которые...
1: Это уже звучит гордо, то, что есть.
0: Да, которые проявляют активность, в принципе, в течение там 2 лет обучение. Да. Их и так заметно, они продолжают что-то в городе делать. Вот, поэтому круто.
2: Берут свои проекты, делают что-то, да.
1: А обучение довольно-таки стандартное, или у вас совершенно какой-то другой подход? То есть я к тому, что у них есть какие-то экзамены, там, сессии?
2: Нет.
1: Ничего
0: такого нет. Есть промежутки.
2: Но это совсем классическая система, да.
1: Что даже дома голову не забыли, вот так никто не спрашивает на занятиях.
2: Нет, другой подход. Вместо экзаменов привычных дети показывают, что за проекты они сделали в течение года.
1: Круто.
2: У нас учебный год заканчивается тем, что они выступают со своими проектами и показывают...
1: Как защита проектов.
2: Да, защита проектов. Это вот такой экзамен своеобразный. Но никак не контрольная.
1: Ну все, что делать?
3: Знаете еще, что хотела спросить? Вот детей вы набираете от 12 до 17 лет. В этом возрасте это все-таки очень разные люди в 12 лет и в 17 лет. Правильно я понимаю, что в группе вот такой разновозрастный контингент, и как-то они находят с друг другом общий язык? Или же все-таки более старшие дети в каких-то одних группах занимаются, а ну, помладше, которые там 12-13 лет, в других группах?
2: Нет, вы правильно поняли. Все дети в одной группе, то есть от 12 до 17 лет. И пока сложности это не вызывало. Ну, то есть им всем интересно, они друг за другом тянутся, и не всегда ребенок, которому там 16-17 лет, слабее, чем ребенок там в 14 или в 15 лет. Бывает по-разному.
1: Угу. Сильнее хотели сказать, да?
0: Да, что старший сильнее, а младший будет слабее.
2: Вы меня поняли.
3: Ну, то есть, здорово. То есть, получается, что они еще умеют дружить друг с другом и взаимодействовать друг с другом. Хотя в обычной школе это же, ну, вообще разное.
2: Конечно.
3: Какой-нибудь 8 класс и 11 класс, но это никто там особенно не общается с друг другом. Все-таки каждый там на своей параллели как-то больше.
2: Да, у нас вот такая вот изюминка, фишечка наша.
3: Дети дружат не внутри матрешки, то есть собираются, ну, наверняка же вы знаете, что... Присматриваете, так сказать. Нет, ну это видно, мне кажется, сразу. То есть коллектив складывается, там, группа складывается дружно, и она взаимодействует только непосредственно там во время обучения или еще встречается там, не знаю,
2: встречаются, я видела. Я подсматривала, встречаются. Еще, да?
3: Ирина бдит, как заведующая по учебной части. Она бдит за детьми. Что они там, куда они в парке Орленок пошли после занятий? Да? По домам разошлись? Или все-таки еще погуляли?
0: Нет, ну они тусуются, они даже летом, конечно. Потому что все педагоги, вот Ирина была весь летний период в отпуске, как педагог, да. Вот, а мы работаем по обычному графику, я в течение лет

0: Наблюдал несколько раз стайки этих детей, которые приходят в матрешку потусить, попить кофе, что-то там они гуляют между собой, здороваются на ресепшене с администратором, хотя там тьютеров нет, их, да, вожатых, которые с ним весь год. Вот они дружат
1: и тусят. Радует.
0: Да.
1: Ну, то есть я все к чему веду? Да к тому, что не только обучение и не только какие-то прикладные навыки привлекают в этой истории, да, но еще и найти своих вот близких по духу людей, которые тебе как бы вот они, ну, благодаря тому, что вы увлекаетесь там одним и тем же, там, то, не знаю, той же самой съемкой, условно говоря, и вы как раз, ну, находишь вот близких по духу людей, что может не быть в обычном школьном классе, где вот просто все разные, и нет у ребенка друзей.
2: У точек соприкосновения,
0: да,
2: с кем
0: да, это так и есть. Это одна из задач, в общем-то, креативных индустрий, это формирование комьюнити, оно уже начинается на этапе там, где они знания начинают получать. Вырастая в специалистов, да, ты так или иначе, оставаясь даже в своем регионе, мы понимаем прекрасно, что где-то все будут рядышком. Угу. Вот, ты будешь работать плюс-минус там, в одних и тех же компаниях, если вы окажетесь там, на каком-то федеральном уровне, в федеральной компании, тоже будет прекрасно друг друга понимать. Поэтому вот сообщество, это очень важно. Мы к этому тоже стараемся руку приложить. Поэтому у них не просто защита проектов, а у них прям движ полноценный с вечерней дискотекой, потом перед новогодней. Ну, у них есть посвящение в студенты.
2: Это самое любимое у них.
0: Да, у них есть конкурс внутренний.
2: Мастерская
0: матрешки. Где они тоже начинают кучковаться, делать индивидуальные проекты, а потом такие, может быть, вместе какой-нибудь сделать. Вот, и у них есть не просто выпускной, где им раздали бумажки, и они разошлись, а у них выпускной фестиваль, который проводится там после защиты проектов на улице. Вот, к сожалению, в этом году нас погода подвела, и мы все это мероприятие перенесли в Цоколь. Да. Но, по-моему, было точно так же весело, как было там в прошлый раз на улице. И это прям с музыкой, с концертами, с их творческими номерами, с приглашенными гостями, там, с торжественным вручением диплома.
1: Все как всегда, родители рыдают.
0: Нет родителей никаких там.
1: Только дети.
0: Только дети. На улице можно было бы родителей разместить, но внутри у нас...
3: Родителей было, только не так много.
0: Ну, чуть-чуть.
3: Было, были родители.
1: Все-таки, да, 100 человек где-то надо поместить внутри помещения, да, чтобы все видели друг друга еще как-то.
3: Конечно. У нас и родители даже на защиту проектов приходили в этом году. Потому что им очень интересно
1: только
3: было посмотреть.
1: Только хотел сказать, но это же реально интересно.
3: Да, да.
1: Во-первых, ты как бы и другие проекты еще смотришь, не
3: и только своего ребенка.
1: Ребенка.
3: И
1: да,
3: своего ребенка.
1: И как бы это такая прям... И вам будет потом о чем пообщаться еще со своим ребенком, когда выйдешь с защиты проектов, да, обсудить. А у этого что? А у тебя? Да. А вот здесь? А вот так? Ну, то есть это очень классно на самом деле, конечно.
0: Ну, еще учитывая, что у нас есть наше цокольное помещение, где все это проходит, и выставочное пространство, допустим, в этом году фотостудия проводила выставку в сотрудничестве с кукольным театром, с театром кукол имени Вольховского.
2: Да, так правильно, на той формулировке они настаивают.
0: Да, я знаю, поэтому поправилась.
3: А выставка называется «Осторожно, хрупко».
0: Да, «Осторожно, хрупко», и это было про тайную жизнь кукол, когда их никто не видит. Специально съемка проводилась, когда стало немножечко темно в театре. Прям несколько групп детей снимали куклу вместе без актеров, как будто кукла...
3: Да, мы попали в театр, в темный театр.
0: Как будто кукла сама жила и вышла гулять по театру, и там, значит, хрустит этот мальчик озерный, который смотрит вдаль на город с балкона, как будто он выбрался там из аудитории. Рыба, которая плавает по
3: зрительному залу.
0: Да. Там какие-то дети, которые, ну, дети в смысле персонажи, куклы, которые там тоже тусуются
3: куклы,
0: по лестницам.
3: Куклы, которые играют в настольный футбол.
0: Да, и они такие, у них, короче, своя ночная какая-то история. Вот, плюс он еще поработал, наш видеограф и фотограф все, с Иришкой, и поэтому у нас были еще ожившие куклы, прям ожившие. То есть это были не фото, а коротенькие
3: видеоролики.
0: Да, видеоролики, зацикленные, где там Чичиков, который смотрит на осторожно, тихо идет спектакль, озерный мальчик тоже, который там поворачивается как-то на тебя немножечко, как будто он привидение в темноте. Вот, и это была прям такая междисциплинарная экспозиция, сделанная сотрудниками и созданная детьми.
1: Интересно, как зашло, собственно, зрителям театра кукол наверняка же выкладывали куда-то в социальные сети.
4: Это мы уже можем узнать только в интернете, потому что у нас время подошло к концу. Эфирное. Да, вы заходите, там все смотрите. И самое главное, помните, если вдруг какая-то информация
1: из школы «Матрешка» открыта.
4: Разных сегодня не усвоилось. Во-первых, все есть в интернете. У «Матрешки» много площадок, которые пишут.
1: Где все написано.
4: Да-да-да. То, о чем... Что все пишут? Что будет происходить?
0: Мы можем повторить эти даты. До 30 августа у нас идет набор и подача анкет. 13-14 августа у нас день открытых дверей, вечернее время с 5 часов. А с 17 по 22 мастер-классы. И до 10 сентября проводим творческие собеседования. С середины сентября, друзья мои, учимся.
3: 17 сентября уже приступаем к обучению.
4: Все талантливых вам поступающих, если можно так выразиться.
3: Спасибо.
4: Кристина Гульева, Ирина Щедрина у нас были в гостях, и говорили мы про школу креативных индустрий «Матрешка». Отправляйте свои заявки на обучение, если вам с 12 до 17 лет. На сегодня мы с вами прощаемся, завтра в 11 на том же месте. Всем пока.
3: Пока-пока.
5: До свидания. Радио-кафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. «Наше радио». Город за городом.
10: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

рано. Нету времени стоп-крана.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. После атаки беспилотников на Нижнекамск за медицинской помощью обратились 75 человек. Госпитализированы более 20 человек, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Нижнекамск сегодня утром подвергся атаке БПЛА. Погибли 13 человек, в том числе и ребенок. Среди них также есть граждане Узбекистана и Таджикистана. По данным Следственного комитета, были атакованы промышленные и гражданские объекты. Возбуждено уголовное дело о теракте. В регионе 10 августа объявлен траур. Власти Татарстана пообещали оказать помощь пострадавшим. Более 130 человек эвакуировали из кемпинга в Севастополе в связи с лесным пожаром из-за обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее стало известно, что в Севастополе из-за падения фрагментов дронов загорелся лес в районе пляжа Инжир. Возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуировали 133 человека из кемпинга, часть вывели наверх, часть эвакуировали катерами с пляжа. Пожар локализовали на площади 8 гектаров. При накрутке цен на школьные принадлежности последует обращение в Федеральную антимонопольную службу. Об этом предупредила уполномоченный при президенте по правам человека Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен отметил, что родители уже начинают готовить своих детей к новому учебному году. При этом разброс цен на школьные принадлежности, в частности на маркетплейсах, достаточно большой. Школьная форма – серьезная трата для семейного бюджета. Накрутки недопустимы, написала Львова-Белова в своем канале на платформе «Макс». Почти половина опрошенных россиян считает, что главной проблемой общественного транспорта является его переполненность. К таким выводам пришли эксперты аналитического центра НАФИ. Они провели интернет-опрос среди почти 2000 человек. Среди наиболее часто называемых недостатков респонденты также назвали долгое ожидание, отклонение от расписания и нерегулярность движения. Общественным транспортом большинство, 59% россиян, пользуются регулярно. В соцсетях появился новый тренд «Французское воскресенье». Он призывает полностью посвятить один выходной день расслаблению и простым радостям. Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавниров рассказал НСН, что такой отдых подойдет далеко не всем.
3: Если у человека много в жизни задач, он несет большую ответственность, то день без задач, без плана, без распорядка может существенно перезагрузить его психологическое состояние, вернуть ему ресурс, ему эмоциональное спокойствие и стабильность. Для человека, у которого в принципе жизнь, где он не успевает, у него не хватает дисциплины, все время забывает про какие-то вещи, то такие дни будут только усугублять его проблемы с точки зрения его неорганизованности.
2: Тренд возник в противовес культуре активного отдыха. Адепты французского воскресенья рекомендуют не вставать по будильнику в этот день. Они также советуют приучить себя к неспешным прогулкам, долгим приемам пищи и общению с близкими. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый здравствуйте. День, дорогие
2: да,
1: друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: А что-то мы с той темой-то не придумали.
2: А сейчас что-нибудь придумаем, все будет абсолютно в порядке. Вот, я, конечно, не буду сейчас говорить, сегодня у нас что же, 10 число, уже 10 дней, как идет последний месяц осени, да?
1: Осени.
2: А про осень тоже, хотел сказать. Я вышел сейчас гулять, а листья там уже шуршат.
1: А там небо осенью
2: опавшее.
1: Дышит.
2: Нет, там лето пока еще, там еще небо пока летом дышит, которого не было все месяцы предыдущие, но вот август решил что-то сделать. Вот, скажите, пожалуйста, может быть, не знаю, все, у меня тема вылетела из башки. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я могу позволить тебе это. Да. Я еще пока в отпуске. Вот, смотрите, что тут у нас еще. Так, Михайловна, помогай, крутись.
1: Я не могу, у меня в голове что-то пустое происходит. Я просто слушала про...
2: Происходит что-то пустое. Угу. Да. Интересно, как бы вы это описали.
1: Всему виной,
2: Давайте сделаем по-другому. Вот вам и тема. Пожалуйста, сейчас просто прислушайтесь к себе. Как мы с Алисой Михайловной просто порылись в пустых башках. Там пустота. И там работает пустое. И опишите свое состояние на вот данный момент, в данную секунду. Вот вы сейчас какой? Вы сейчас какая? Вы сейчас в ресурсе, не в ресурсе? Что у вас там в башке делается? Вот так, ну, коротенько просто сформулируйте, кто вы, что вы.
1: Это очень хорошо. Это очень нечастый навык. Очень часто люди и не могут распознать свои эмоции, если
2: конечно.
1: Ты не знал. Очень
2: да.
1: часто люди думают, что они злятся, а на самом деле они расстроены. Или очень часто у них тревожность, а они думают, что они злятся, или что-то в том роде.
2: Короче, вы сейчас... Видите, вы
1: минутка
2: сейчас, что
1: самоанализ.
2: У вас? Давайте минутку. Вы сейчас в каком состоянии? Напишите, пожалуйста. Может, кого-то поддержим, кого-то немножко приземлим, кого-то, может быть, толкнем в нужное направление. Ну, не вниз у нас, вниз не получается. Мы только вверх толкаем людей, правда?
1: Да.
2: Даже если они крот. Пишите,
1: даже
2: пожалуйста,
1: если они сопротивляются.
2: Да, пожалуйста, пишите нам через ваших ботов, в наших, короче, в наших ботов,
1: пишите
2: в ваших
1: нам,
2: мыслях,
1: друзья,
2: короче, пишите нам.
1: Да.
2: Кто вы, что вы,
1: майонез
2: ли, пишите, да.
0: Реклама на 107 FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом альбоме группы ASB и узнаем, где на следующих выходных можно будет выиграть настоящий ретро-автомобиль. Группа ASB выпустила новый альбом «Ты меня не знаешь» — первую русскоязычную пластинку в дискографии команды. В релиз вошли 7 треков, объединенных темой личной истории человека, которую невозможно понять по одному поступку или впечатлению. Одна из песен «Игра» была записана вместе с группой «Трития». О новом релизе рассказывает лидер команды Иван Стришинский.
2: Привет, это ASB. Говорят, вы нас не знаете. Отлично, самое время познакомиться. У нас вышел «Ты меня не знаешь» — наш первый альбом на русском языке. Включайте погромче, слушайте и наслаждайтесь. И не пропустите бонус-трек с нашими друзьями из «Трития». Парни, спасибо, это было круто.

0: здесь.
1: На этом группа останавливаться не собирается. Уже осенью ISB обещает выпустить еще несколько новых релизов, а затем представить следующий большой альбом. 15 и 16 августа в музее-заповеднике Архангельское пройдут автовыходные. Масштабная тематическая выставка, посвященная автомобильной культуре. Среди экспонатов – гоночные автомобили, японская, европейская, американская классика, советские машины, современные спорткары и внедорожники. Помимо выставки, гостей ждет большая программа. Лекции инженеров, реставраторов и гонщиков, интерактивные обзоры автомобилей, выступления артистов и специальные зоны от партнеров. Для детей подготовят мастер-классы по сборке масштабных моделей и активности, посвященные безопасности на дороге. Впервые в истории автовыходных состоится автомобильный аукцион. На торги выставят редкие автомобильные аксессуары и гоночные реликвии, а среди посетителей разыграют главный приз – настоящий ретро-автомобиль. Главным ведущим мероприятия станет автомобильный журналист Сергей Знаемский. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы продолжаем с вами сегодня обсуждать, как это, минутка саморефлексии, минутка самоанализа. Это...
2: Зачем мы это делаем?
1: А ты спросил.
2: Мы людей любим, да, поэтому да. Хорошо.
1: Не, просто дело в том, что мы с тобой только из отпуска, и мы немножечко разжижились мы с тобой. Привет, если можно о грустном, пишут нам. Конечно, можно. Пишет Диме 45 лет. Неделю назад потерял своего лучшего друга. С детсада дружили 40 лет. Вот сейчас думаю, почему или для чего уходят молодые, здоровые и нужные люди. Знаете, Дмитрий, есть такая теория, что именно такие люди уходят раньше всего, потому что умирает не старый, а умирает поспелый. То есть тот человек, который уже готов к переходу в вечность. Который уже либо много хорошего сделал, ну, как бы так или иначе, прошел в дамки. Ну, есть такая теория.
2: Ну, то есть выскочил уже за поле, да?
1: Ну,
2: это не ужасная вообще вещь. Нельзя, чтобы мы как-то получше жили и подольше. Но что-то как-то хочется этого всего.
1: Ну, это тебе хочется.
2: А кому-то не хочется?
1: Да, я абсолютно спокойно как бы...
2: Поговорим через 10 лет, душнила.
1: Думаешь, что чем дольше живешь,
2: конечно,
1: тем сильнее хочется?
2: Вообще, только...
1: Моя бабушка бы с тобой
2: поспорила. Я только раз пробовал вонючий сыр, у меня он стал нравиться. Полвека ушло. Я думаю, блин, оказывается, вкусная зараза.
1: Это была аллегория сейчас, прости?
2: Нет, в прямом смысле слова, сыр вонючий был, просто
1: хорошо.
2: Я поел, да.
1: Вообще не в ресурсе, пишет там, заболел, хожу злой, как собака, огрызаюсь на детей и жену, злобно переделал все утренние дела и еду на работу. Думаю, они меня понимают.
2: Или работа? Кто они?
1: Вы едете, я надеюсь, всех заражать.
2: Чем-то хорошим.
1: Ну, вот человек заболел.
2: А, фу, нафиг не надо. Давайте дома. Слушай, ну, ладно,
1: надо пожалеть
2: себя.
1: А он уже 15 минут.
2: Это вот дурацкая привычка, которая есть у меня тоже. Знаешь, больной, не больной, нужно приехать и вот реально заразить всех. Да надо жалеть себя иногда. Вот Лиза Михайловна этому меня учит, а потом падает от усталости, понимаешь?
1: Да,
2: нормально,
1: да,
2: прекрасно,
1: да,
2: учитель.
1: Потом скорую мы вызываем на работу.
2: Вот, у меня прекрасное настроение, пишет нам кто-то. На работу еду, наших слушаю, и довольные кучу смайликов. Вот так и надо, понимаете? Тут же ж мы же ж веселим вас.
1: Привет, нескучные. А у меня сегодня супер работа. Я токарь. У меня длиннющая труба. Точу ее. Один проход 4 часа. Включил и отдыхай. Вот вам пишет нам Шурик из Санкт-Петербурга.
2: Шурик, привет.
1: Дмитрий... Вы там хоть одним глазиком послеживайте, что там с этой трубой-то длиннющей. Мы, конечно, за вас очень рады, как говорится, что у вас труба длинная.
2: Михаил, я не люблю хвалить чужие трубы. Дмитрий, я сам первый день из отпуска вышел и... Тут ты про листья говоришь. По общему состоянию. Первый день после отпуска – это день, когда сильнее всего хочется назад в отпуск. В общем, сижу, грущу.
1: Вот, здравствуйте, драгоценные душевнейшие, нагулявшиеся Алиса и Митя. Ну, я не знаю, кто там где гулял, это было не я. Я уборку делала. Я хочу на море. Я очень хочу на море. Да делайте за меня, пожалуйста, работу и купите билеты. А я вам карму почищу и молиться буду истово. Так вы начните молиться, а там оно, поглядишь, и приложится как-то.
2: Привет, наша работа, и очень сильно страдаю по выходным, пишет нам Димка. Димке 37.
1: Работаю курьером. Как таковых мыслей нет, я просто в потоке. Катаюсь по городу, слушаю музыку, выполняю заказы, чувствую себя полезным.
2: Слушай, ну вот это вот классное ощущение. А ведь правда, вот если ты делаешь, ну, то есть ты ездишь, у тебя постоянно навигатор, ты должен где-то забрать, это столько вещей контролировать нужно, а потом приходишь, там какой-нибудь больной сидит, ну типа меня, такой, да, спасибо вам, я вам переведу. Это самое, чаевые у меня нет наличных, заходишь там через это приложение, перевести нельзя чаевые, понимаешь, что там что-то глючит усиленно все. Вообще, вам хороших клиентов и хорошей работы. Но вот что бы ты делала, если бы у тебя было много времени за рулем, когда вот много, и прям вот ежедневно, не длинная поездка, а вот ежедневно. Об чем бы ты думала, кстати? Вот,
1: я не успеваю думать, у меня созвоны. Я планирую, у меня много разъездов.
2: Ты работаешь курьером. Все, о чем у тебя созвоны будут? Хорошо, по работе, ладно,
1: я
2: дальше.
1: Я бы с мамой, с бабушкой бы общалась. Ну, конечно, в моем случае это немножечко уже невозможно, ни то, ни другое. Но я бы общалась с родственниками, поддерживала бы связь.
2: Угу. Хорошо.
1: Ну, я бы реально с бабушкой бы разговаривала по телефону.
2: Понимаю. Вот, поэтому, ладно, но тут просто в твоем случае уже нельзя, да,
1: к сожалению.
2: Так, друзья, как вы себя ощущаете? Опишите свое состояние нынешнее, физическое, духовное, и нам, пожалуйста, присылайте через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Жалуйтесь и хвастайтесь.
2: Да, погнали.
0: Наша реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Продолжаем заниматься самоанализом, саморефлексией и...
2: Это вы, да, а мы зачитываем. Мы уже все. Нас, что тут с нами делать уже?
1: Всем приветики. Да. Мои организмы заглохли.
2: Так.
1: Приятно иметь несколько организмов, знаешь. Мои организмы заглохли, и каждая клеточка моего тела борется со сном. Продуктивности ноль, энергии ноль.
2: Да, очень мы помогли человеку. Ну, только листам весело. Знаешь, они в спокойном сейчас режиме работают.
1: Привет, дорогие Митя Лис. Грустное настроение. На 1 сентября записали на МРТ головы. Переживания захлестывают. Очень страшно. Хоть и не находили до этого ничего. А еще тоска уже осенняя. Хоть и август в разгаре. Ничего не радует. Слушайте, насчет МРТ. Как это кажется, что вы мужского пола? Объясню почему. Потому что это вот чисто мужской подход. Я не пойду к врачу, вдруг он что-нибудь найдет.
2: Ну, правильно, а что тут ходить? А так не знаешь, слушай, а...
1: Нет.
2: Горе от ума, писал великий Грибоедов.
1: Ранняя диагностика – залог более продуктивного лечения. Посмотри
2: более,
1: на меня.
2: Более продуктивной жизни и работы,
1: понимаешь? Посмотри на меня. Я 10 лет живу с диагнозом, который именно благодаря тому, что поймали на ранней стадии, я и живу. И живу я полной жизнью, абсолютно. И так никогда по мне и не скажешь вообще ничего.
2: Да. Спасибо нашему радио, спасибо за поддержку. Не знаю, кто пишет, но вам тоже привет большой. Я тоже счастлив. Наше радио стало работать в условиях ограниченного интернета. Теперь я могу вас слушать постоянно. Пишет нам Валера из Ярославля. Валера, мы с тобой.
1: Да. Я тоже, да-да, это ты читал. Вот. Состояние амеба, плывущее по течению. Просто у нас началась настоящая жара в Краснодарском крае. От этого снижается физическая и умственная работоспособность.
2: Это да. Мама писала, что-то у нее там в Донецке сейчас что-то 36 или 37 градусов. Это и у нее термометр в тени показывает.
1: А я знаешь, вот о чем думаю? О том, что ведь при такой погоде, наверное, великолепно вызревают арбузы.
2: Там кабачков, огурцов и помидоров уже
1: господа,
2: на...
1: присылайте арбузы и кабачки.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И продолжаем рассуждать по поводу саморефлексии. Ну, тут немножечко еще про Краснодар пишут. Да, ну, вы правы. У нас кабачков и арбуза, и баклажанов, и дыни тоже есть. А кабачки и баклажаны очень вкусные, когда их пожарить на сковородке, намазать майонезом, добавить чеснок, плюс помидоры. Да, у нас тоже плюс 37, плюс 38. Вот такой вот нам привет.
2: Да, я поэтому же говорю,
1: давайте,
2: что там одна
1: овощами,
2: широта.
1: Овощами. Адрес вы все знаете. Народного ополчения 39, корпус 2. Присылайте.
2: Два голодных рта сидят.
1: Специально для ведущих шоу дня, да и для утренних. Тоже.
2: Не надо им обойдутся.
1: Арбузик хочу, самый вкусный.
2: Арбузик дадим Янке, поделимся. Дыню сама забираю, я не ем дыни.
1: Нет, я буду и арбуз, и дыню, и еще несколько.
2: Что-то одно выберем.
1: И тогда еще баклажаны.
2: Слышали, да, что-нибудь? Милая, мы сегодня сходим в магазин, но выбери что-то одно.
1: Я выбираю тебя, веди меня в магазин.
2: Какое хорошее решение. Настроение свернуть горы. Кстати, да, блин, зараза, это же прям подкупает вообще. Так, настроение свернуть горы. Голова ясна, идеи миллион, готов запускать ракету в космос. Физически чувствую нереальный прилив сил, аж подпрыгиваю на стуле. Что вы выпили, что вы съели, где вы спали.
1: Бывают такие дни, да. Здравствуйте, на улице шикарная погода. То дождь, то солнце. Можно не работать на участке и заниматься рукоделием или игрой на пианино весь день. Сижу счастливо, вырезаю куклу из дерева. Очень восхищаюсь тем, как вы все легко поддерживаете позитивное. А, вы все, господи, легко поддерживаете позитивное настроение. Поделитесь секретом искорки. Тоже хочу зажигать пространство счастьем. Ай, знаете, вот приходишь на работу, смотришь на Ленского. Uh-huh. В принципе, все остальное кажется еще ярче и искристее. Есть такое слово? Но теперь есть. Теперь есть.
2: Как мне нравится, она сама собой поговорила, в мою сторону плюнула.
1: Не
2: вот,
1: плевала я, неправда.
2: В голове миллион
1: это
2: мыслей.
1: Это дождь.
2: Одновременно тревога зашкаливает, не могу сфокусироваться, физически чувствую ком в горле и дикое напряжение в плечах. Как расслабиться?
1: Это что-то очень сильно похоже у вас на какую-то лайтовую такую паническую атаку. Кстати говоря, я тут недавно узнала, что тревога — это не самостоятельный симптом, а это, точнее так, это не самостоятельное расстройство, а это симптом того, что внутри происходят какие-то процессы, которые мы сами в себе не принимаем.
2: Короче, как бы я сделал? Да, сейчас вот, Лиза Михайловна, прости, время просто уходит сейчас в данном случае. Просто посмотрите на ту кучу дел, которую вы сейчас не можете коснуться, из-за которой у вас тревога, и просто отметите те, без которых мир не поменяется. И поверьте, их останется гораздо меньше, а те уже легче будет сделать. И ничего страшного не будет, если вы сделаете завтра. Просто дайте себе возможность, ну, просто успокоиться. А все остальное и все проблемы, да, ну, там, кроме жизненно важных, можно оставить на потом.
1: Добрый день. После выходных где я был? На свадьбе.
2: Что сегодня... ты там делал?
1: Сегодня нарушение пищеварения, тяжесть в желудке, изжога, ком в горле, еще и головокружение появилось. Все из-за работы, пишет человек. Чувствую себя как ребенок в садике, хочется плакать и домой. А еще я бы от себя добавила, что очень временами хочется на ручки.
2: Да, неважно, сколько тебе лет. Понятно всем.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Ничего не
9: «Рок-острова» в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
10: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
11: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
12: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: читают в Дептрансе. В Москве назвали самые популярные направления среди пользователей прокатными электросамокатами. Чаще всего ими пользуются в центре и на крупных транспортных артериях, сообщил департамент транспорта. Так, внутри Садового кольца самокаты чаще всего арендуют у станций метро на набережных и бульварах. На широких проспектах и шоссе, а также в жилых районах за МКАДом самокаты используют для поездок от дома до станции метро или электричек. Ведущие музыкальные коллективы выступят в московских больницах во вторник и среду. Представления состоятся в рамках совместного проекта департаментов здравоохранения и культуры «Исцеляющая среда». Так, завтра в клинике номер 15 имени Филатова даст концерт Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. В среду в больнице имени Юдина выступят солисты Московского театра опереты и музыкального театра имени Станиславского Немировича Данченко. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот лазала я тут в перерывчике, значит, по социальным сетям и смотрю, у одной дресс-код, значит, свекровь не соблюла на свадьбе, у другой там что-то не то произошло, как-то не так себя повел брат мужа на гендер-пати. И я вот думаю, а с каких пор у нас стало так много заимствований западной культуры, которых отродясь не было в нашем культурном коде. Я не говорю о том, что нужно вот сугубо соблюдать какие-то там железобетонные национальные традиции и вообще не смотреть там направо-налево у кого как. Как говорила инфобизнесменша Саша Белэйр, как у кого, как у кого.
2: Это такой?
1: Вот. Значит, нет, я вполне допускаю, что какие-то лучшие практики можно и принимать, и внедрять, и адаптировать в любой сфере абсолютно, но как будто бы стало слишком много вот этого вот наносного и заимствования.
2: Ну, давай смотри, брать, смотри. Раньше. Ну, давай, как раньше.
1: Как раньше было, да, там, ну, свадьба, там, какой-то помолвка. А, да раньше и помолвки-то не было. Раньше было предложение.
2: Свата не было, да.
1: Ну, да.
2: Были
1: так.
2: Сваты, которые приходили, тебе могли подсунуть горбуз, тыкву, как бы, это был, по сути дела, отказ. Вот. Гендер-пати не могло быть, потому что возникновения УЗИ вообще никак. Ты не мог узнать, кто там... Не, ну, по форме живота, а по там ступням мужа.
1: Огурчиком, да.
2: Ага, что-то вот такая вот эта вот вся вот эта вот ерунда, которая тоже, в общем, бабка надвое сказала. Поэтому это все пришло. И если там это появилось, но у них было раньше чуть больше УЗИ. У нас не в каждой больнице в свое время еще были УЗИ. Ну, там где-то в городах.
1: У нас до сих пор не в каждой больнице есть.
2: Да. Будем честны. Поэтому гендер-пати, что вышло, то вышло. Вот. Будем любить такого, какой выросло.
1: Ну вот смотри, да. А, например, дресс-код на свадьбе. Вот многие страдают там, например. Вот я сделала дресс-код на свадьбе, там кофе и шоколад. У всех моих подружек невест одинаковые платья.
2: Конечно, кофе и шоколад. Это прям очень хорошие свадебные цвета, цвета шоколада.
1: А свекровь приперлась в небесно-голубом.
2: Вот. Ну хоть кто-то нормально пришел. Потому что цвета, извини меня...
1: Еще смотри, ты не углубляйся в детали. Я говорю в целом. А насколько это излишне, насколько это чуждо? Мне кажется, что... Вот мое мнение, да, что заставлять всех на свадьбу приходить, вот, особенно, знаешь,
2: смотря
1: там,
2: какая концепция.
1: Бабушки бедные, несчастные, ищут шоколадные платья по шкафам.
2: Это как спектакль. Допустим, делают декорации в спектакле, и если это средневековье, то там быть должны замки, рыцари и прочее. И там, ну, явно человек не может ходить с айфоном. А если девочка планирует свою свадьбу, давайте будем честными, я сейчас защищаю девчонок, внимание. Она видит идеальную картинку, и все там в шоколадном, а одна она ромашка в белом, понимаешь, и пахнет ромашкой, а все шоколадом пахнут. И вот эта голубая свекровь очень сильно выбивается
1: голубая
2: из жизни.
1: Голубая свекровь! Так, ладно, мы сейчас не про свекрови, а я хотела...
2: Ну, я понял.
1: Да,
2: насчет чего?
1: Все-таки более общее, более глобально.
2: Короче, какие праздники вы считаете, или какие-то традиции?
1: Вот эти вот, да, как сказать, события, ивенты, как сейчас говорят, да? Какие ивенты вам кажутся чрезмерными и ненужными? То есть раньше, например, было одно кольцо обручальное.
2: Да.
1: Сейчас есть.
2: Ювелирам нужно было продать,
1: и
2: конечно.
1: И помолвочное,
2: да,
1: есть,
2: конечно.
1: И обручальное.
2: Который
1: я
2: теряешь.
1: Не жалуюсь, у меня прекрасное абсолютно помолвочное кольцо.
2: Ну, ты за это, да? Ты за эту?
1: Ну, я просто...
2: Что? Видели вы сейчас? Хитромоська, не надо так
1: бриллианты
2: делать, ты что?
1: Бриллианты лучше, друзья, девушек. Это же еще
2: тоже,
1: великая,
2: конечно.
1: Мерлин Монро провозгласила.
2: Ну, не только она, да, но как бы да. Но это же тоже, в принципе, рекламные ходы. Это тоже рекламные ходы ювелиров,
1: понятно,
2: которые просто нас подсадили.
1: Получить два колечка приятнее, чем получить одно. Я с этим вообще согласна.
2: Да, если бы ты в Индии жила, то у тебя бы золото было бы вообще дофига, и ты бы в нем выходила вся, потому что если ты вышла в золоте, ну, в чем ты вышла, в том у тебя то все твое, потому что если вдруг с мужем что-то случится.
1: Да.
2: Поэтому индианки ходят все как банкоматы. Ну, как, в общем, перевозка драгметаллов, понимаешь? Если она куда-то уходит, к маме, например, она вся в золоте.
1: А
2: ну,
1: давай
2: ладно.
1: Тогда обсудим еще вот так. Какие традиции излишни, а какие стоило бы внедрить?
2: О, давайте, друзья. Давайте, да. Чтобы она вышла, я типа за хлебушком, хоп, заходишь, а квартира пустая, да? Я понял.
1: Она несет на себе стиралку, PlayStation.
2: Я долго ее просила.
1: Это бусики.
2: А PlayStation — это прям перебор. Это прям уже подлый удар в спину.
1: Это бусики.
2: Бусики. Ладно, пишите, друзья, через наших ботов в ваших мессенджерах, что бы вы хотели добавить или что бы вы хотели снять из вот этих вот традиций, явлений новых, которые вам, либо понятны, либо нет.
1: Новых. Да, может, что-то вернуть хотите.
2: Да.
1: Пишите.
2: Да.
0: Реклама на 107 FM.
3: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Я не слышу тебя, поэтому все нормально. Мы вас спросили, Алиса Михайловна тоже так выдала.
2: Да, Алиса Михайловна спросила, да. Что из традиций вы бы перенесли в нашу традицию, из мировых традиций? А что, наоборот, вам кажется лишним, чрезмерным и совершенно чуждым нашему генокоду?
1: Генокоду?
2: Генокоду. Я не знаю.
1: Нафига Хэллоуин ентат американский, пишет нам кто-то. Давайте все в килтах праздновать Самайн. Тем более, что кое-кто уже с позитивом празднует, с гитарами, волынками, скрипками и хаммондом. Хаммондом, все, ладно.
2: Хаммондом.
1: Мало ли, думаю, вдруг ошибся человек. А нет, это хаммонд, оказывается. Не-не-не. Слушайте, я так понимаю, приедет, вам килт нужен, да? Вот, чтобы жарко сейчас все усилено. Я понял.
2: Проветривание.
1: На самом деле, это же европейский Хэллоуин, в принципе, да.
2: Поэтому... древний как раз кельтский праздник.
1: Давайте скажем такой вот маленький нюанс. Сейчас еще существует живая акула, которая старше Соединенных Штатов Америки. И более там, в общем, 100 лет.
2: Ты с ней знаком?
1: Ну, ученые сказали, я тут квизы пишу, они у меня в среду, кстати, будут. Вот, заходите к нам.
2: А вот. Ты поверил.
1: А я верю ученым. Ты знаешь, я склонен верить ученым. Вот. Но любые традиции, которые там возникли, которые стали, они просто создали. У них даже комикс считается серьезной литературой. Понимаете? Просто, ну вот, пока там создавалась,
2: кстати,
1: культура,
2: да,
1: единая. Да, абсолютно. Абсолютно. И сейчас теперь это графический роман. Так, в общем, также праздники понасмыкали их из разных культур, поскольку, ну, такая страна. И в итоге создали свою интересную и смогли это продать нам через Голливуд. Поэтому
2: это
1: снимайте
2: правда,
1: хороших
2: это
1: колобков.
2: Правда.
1: Фильмы колобков снимайте хороших.
2: Эх,
1: чтобы...
2: как завернул-то Ленский. А вот тут на тебя накричали.
1: Да, давай.
2: Господин Ленский.
1: Точка.
2: Точка. Я на болту вертела ваши дресс-коды свадебные. Точка. Угу. Мало того, что я должна в конверте принести немало, так еще ваше эго необходимо решить нужными вам цветовыми... тешить. Тут не
1: тешить.
2: Опечатка.
1: Угу.
2: И ваше эго необходимо тешить нужными вам цветовыми решениями, которые тоже нифига не дешево стоят.
1: Значит так. Во-первых, я вас на свадьбу к себе не зову. Давайте,
2: а
1: успокойтесь.
2: Подожди, а если твоя будущая невеста?
1: Тем более! Я туда точно не пойду. Я съем у ЗАГСа свой паспорт. Простите, что я цитирую классика.
2: Подожди, а если она красотка? А если она умница?
1: Ты знаешь, с лица воды не пить. С лица воды не пить, а я и так нервная.
2: А посмотри, какие разумные выводы человек делает.
1: Мне очень пугает вот этот вот вопрос на болту вертела. Что-то, мне кажется, нам с ней не по пути в ЗАГСе будет.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы обсуждаем с вами традиции, которые хотелось бы одни внедрить, другие убрать. Вот, например, еще пишут нам: дресс-код – излишняя заморочка для фотографий. Пусть спасибо скажет, что свекровь вообще в семью взяла и за сына спасибо. Вот так вот.
2: О, как! Ну, ладно, спасибо.
1: Дайте угадаю, у вас сын?
2: Да, я думаю, да, там все очень просто. Так, хочу, чтобы, как у мусульман, до свадьбы Нини, во всяком случае, мысли не будут мучить, а кто там был до меня.
1: Так и вам тоже нельзя будет Нини тогда, чтобы было справедливо.
2: Абсолютно, я считаю, правильно.
1: Ну, как бы вы поизучайте поглубже как-то мусульман, может, вам перехочется.
2: Так, передача невесты отцом жениху на свадьбе. Очень красивая традиция, нам такая тоже не помешала бы. Ну, наши родители тоже стоят, в принципе. Ну, в смысле, когда вот он, ну, приходит, передает ее, да? Когда сама торжественная церемония идет.
1: Не знаю. Я как женщина, ну, не хотела бы, чтобы меня как вещь-то передавали. Ну, как-то, не знаю.
2: Вот... Нет, ну, это из семьи, достойному человеку. Это ж не как вещь. Ну, почему ты себя ассоциируешь с вещью, Алиса Михайловна?
1: Я себя не ассоциирую с вещью.
2: Вот и все.
1: А вот мужчины, женщины,
2: а может быть, как главный приз, как главное что-то там, как счастье передает, чтобы вот он был счастлив с мамой твоей, условно там.
1: Нет. Я требую ритуал, чтобы свекровь перерезала символическую пуповину.
2: Ага.
1: Да. И вручала сыночку, значит, с выкупом.
2: Там же все тогда отвалится.
1: Там же, а там у тебя же на пуповине на ней... держится?
2: Ну, чаще всего, да. Понимаешь, там же ничего другого вообще не предусмотрено.
1: Еще доплачивала ежемесячную ренту. Ну, доплачивала невестке.
2: Я понял.
1: Я не знаю, есть ли такая традиция, но давайте
2: ты
1: не делаем.
2: Ты же вроде счастлива в браке. Наша привет.
1: Но от ренты не откажусь.
2: Верните пельменную.
1: Верните Мите.
2: А шаурму гнать домой. Зачем? Ну, это же вкусно, на самом деле.
1: А вот смотри,
2: хотя и то вкусно.
1: Нам пишут: угадали. Два сына, но я не свекровь, я будущий свекр.
2: Еще бы. Я что, пацанов воспитывал как мужиков? Правильно, так и надо, свекра, таким и нужно быть. Уже можешь бурчать. Бурчащий свекр – это классика жанра. Это прям в нашем коде, понимаешь? Все нормуль. У меня будут дети, я тоже буду бурчащим свекром или тестем, плевать. Я буду очень, очень плохим отцом-родителем.
1: А вот смотри, Татьяна нам
2: отцом
1: пишет.
2: Отцом дитя.
1: Чтобы женщин не обязывали ходить в платьях, а мужчин в брючных костюмах. Пишет там Татьяна, поклонница группы «Ночные снайперы», между прочим.
2: Вы шотландцы решили уже это все.
1: Да, мужчинам, значит, шотландские юбки, а женщинам удобные брючные костюмы, чтобы можно было везде лазать и вообще ничего не делать.
2: Вообще, переехать в Африку и ходить голыми.
1: Это Митина мечта. Значит, а вот еще по поводу моды.
2: А, то есть одеваться, да? Угу,
1: привет, свои 45 вообще не имею ничего против моды, но она должна быть на своем месте. И когда к нам приходят молодые сварщики и маляры, бородатые, потлатые, то устаю объяснять, как хорошо горят волосы и какой запашок от них, и как малярная краска на бороде не защищает от вдыхания, собственно говоря, этой самой краски.
2: Понятно. Ну, короче, техника безопасности в вашей профессии тоже быть должна. Итак, друзья, а что вы из традиций хотели бы закрепить в нашей культуре, а что...
1: Или даже перенять,
2: Или
1: вернуть.
2: Да. А что сказать вот нафиг долой? Вот тут вот я, видите, не согласен. Шавуха – прекрасная идея. Вообще, а если вкусно сделано, то это даже диетический продукт.
1: Шавуха с пельменями.
2: Не хочу. Я лучше и то, и то.
0: Наше радио.

собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето, где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

0: перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак.
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
2: Кстати, Алиса Михайловна, а мы что-то вот у тебя забыли спросить. Чисто искренне, абсолютно. Тут нет подкола, тут нет сарказма. У тебя забыли спросить. Нет, у тебя забыли спросить. А какие бы ты традиции, вот что бы ты, вот, что бы ты сделал, если честно?
3: Ну, честно говоря, для меня непонятно, зачем нужны гендер-пати. Я честно хочу сказать.
2: Но...
3: Мне кажется, это настолько что-то личное, мне кажется, это настолько что-то внутрисемейное. Я могу... Это мое субъективное мнение,
2: да.
3: Абсолютно. Я то сейчас... есть я не... Вот если бы я... Если бы меня спросили, будешь ли ты делать гендер-пати, нет, ни за что.
2: Хорошо,
3: зачем?
2: Но...
3: Зачем? Ну, нет.
2: Ну, смотри, ну, кому-то же хочется, а еще
3: ну,
2: плюс,
3: ради
2: а еще
3: Бога.
2: Плюс, когда ты, ну,
3: это
2: вот у тебя
3: сюрприз,
2: появляется...
3: Это понимаешь? Тебе же интересно, что там, дракончик или принцесса?
2: Бегемотики. В моем детстве были бегемотики ручной работы. Потом их не было.
3: У
2: я их долго искал.
3: У тебя были сюрпризы, Митя.
2: Да, они были в детстве. Ну как в детстве? В детстве, в моем возрасте, это в 15-18 лет. Потому
3: да,
2: что когда было
3: понимаю.
2: Детство, у нас был гематоген. И только-только
3: правда.
2: Завезли
3: это
2: сладкую
3: правда.
2: Плитку. Это жуткое, что-то не пойми, что сделано.
3: Так.
2: Как платье свекрови коричневое на свадьбе. Такая же сладкая плитка была. Смотри, ну когда человек хочет поделиться... Это его рождение ребенка. И он хочет позвать тех, кого он хочет. Он хочет сделать сюрприз. В данном случае, видишь, тут, ну, вот ты не хочешь делать этого. Я, честно говоря, придерживаюсь тоже мнения. Прикольно. Ну, прикольно, как вот наши мамы. Они же не знали, кто будет мальчик, девочка. Это же, ну, как, блин, здорово.
3: Ну, так ты, у тебя гендер-пати сразу в процессе в роддоме. Это же классно.
2: Ну да.
3: Девочки
2: да.
3: по 3 рубля, мальчики так, по 5.
2: Что опять мальчик? Ой, опять девка. Ой, вот это вот. Да.
3: А посмотрите получше. Может быть, все-таки
2: мальчик. Точно. Может быть, вы не рассмотрели. Может быть, пацаненок будет. Ну что в самом деле?
3: Между прочим, отцы дочек. Вот месье Ломанов, который
2: да.
3: уже сидит и попивает кофеек, не даст мне соврать. Дочки, это просто лучшие дети на свете.
2: Ему
3: лучшие.
2: Пока не с чем сравнивать.
3: А есть статистика, Митька. Пошли изучим и оставим наших дорогих слушателей до завтра.
2: Да, кстати, мы вам Андрея Германовича оставляем. Он будет не один, он будет, ну, по сути
3: ну,
2: дела, с девчонкой.
3: Не сдавай ты.
2: Да? Все тогда, ну, уже поздно. Короче, он будет не один. Всем счастливо, всем пока.
3: Пока-пока,
2: и будет
3: завтра,
2: полтора.
3: Друзья.
2: Все счастливо.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже преимущественно ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. России нужно пройти между Сциллой и Харибдой при развитии крупных экономических центров, чтобы не допустить оттока населения из регионов. Об этом заявил Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Бурятию. По данным новостного агрегата «Росмед-2», это главная новость часа. Президент провел встречу с лидерами формирования городской среды и урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. Путин отметил, что основной валовой внутренний продукт страны складывается именно в крупных агломерациях, но при этом власти не могут допустить депопуляцию регионов. Для этого, по его словам, необходимо создать нормальные условия жизни с использованием современных технологий – интернета, искусственного интеллекта, других возможностей IT. Пожар возник на территории промышленного предприятия в Тюменской области в результате падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор Александр Моор. Он призвал не выкладывать в интернете видеозаписи, фотографии дронов, в том числе их обломков и последствий ударов. По предварительной информации, никто не пострадал, уточнил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. Экстренные службы тушат возгорание. Центральная избирательная комиссия утвердила бюллетень на выборах в Госдуму с федеральными списками 11 партий, включая «Яблоко», регистрацию списка которой оспаривает Верховный суд Родины. Ранее в результате жеребьевки первый номер избирательного бюллетеня достался «Единой России», второе место получило «Яблоко», третье – ЛДПР. За ними следует партия «Прямой демократии», РЭП «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Однако на минувшей неделе партия «Родина» потребовала отменить регистрацию федерального списка кандидатов «Яблоко». Административный иск рассматривается сегодня в Верховном суде. При накрутке цен на школьные принадлежности последует обращение в Федеральную антимонопольную службу, предупредила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен отметила, что родители уже начинают готовить своих детей к новому учебному году. При этом разброс цен на школьные принадлежности, в частности на маркетплейсах, достаточно большой. «Школьная форма – серьезная трата для семейного бюджета, накрутки недопустимы», написала Львова-Белова в своем канале на платформе «Макс». Хорватия пересмотрела свое решение об отказе выдачи виз 4 из 9 членам сборной России по спортивной гимнастике. Сегодня визы получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и 4-кратная чемпионка России Анна Калмыкова. Они были заявлены в основном составе женской сборной. Визы также получили 2 резервных спортсменов, сообщила Федерация гимнастики России. Таким образом, эти гимнастки примут участие в чемпионате Европы в Загребе, который пройдет с 13 по 23 августа. В отношении остальных 5 членов сборной России решение об отказе выдачи виз не пересмотрено. Российские спортсмены выступят на турнире без национальной символики. Соревнование станет отборочным чемпионату мира. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в шоу «10 баллов». Лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. И сегодня напарник мой уже в отпуске, уже всем показал, как он кормит крокодилов. А в студии со мной работает Аграфена Колесик. Фень, привет.
2: Всем привет.
1: Очень рад, что ты согласилась составить мне компанию, потому что вдвоем всяко веселее, мне кажется. Дневному шуму передаем привет и большое спасибо. Митя, кстати, тебя сразу же запалил. Он сказал, что Андрей сегодня не один.
2: Я слышала.
1: А Игорю желаем хорошо отдохнуть. Он аж на 3 недели умотал королевство Сиам. Следим за ним в соцсетях. Молодец, много выкладывает. Вот. И вообще все там хорошо, красиво. Желаем ему отдохнуть и немножко перезагрузить мозг. Так, я предлагаю не изменять наши традиции. И сегодня мы опять будем сверять наши камертоны. Но, честно сказать, напарник иногда меня придерживает. Сегодня меня понесет. Я вам честно
2: сегодня
1: могу сказать.
2: Сегодня тебе некому придерживать.
1: Да. Я сейчас зачитаю вам фрагмент из хорошо известной песни. Ну, я думаю, что, по крайней мере, вот моему поколению эта песня не то, что известна. Она еще и прилипала ко всем. Пели ее по несколько дней. Попробуем угадать. Вообще, Фень, ты тоже попробуй тогда. Может,
2: хорошо.
1: У тебя получится.
2: Я думаю,
1: ваше поколение
2: тоже.
1: Ребят, задание будет очень сложным, потому что текст в песне есть вот такой. Я его специально возьму, чтобы было посложнее. Звучит он так. Тап-тап, табу-баб. Тап-тап-тап, баба-па. Падал тап-тап на баба-па. Как тебе такое?
2: Ну, я как бы не могу помочь нашим слушателям.
1: Ну, хорошо, хорошо, и не надо. Наши слушатели, мне кажется, уже догадались, о чем идет речь. Ребят, смотрите, как обычно, ждем не название песни, не обязательно совершенно. Все, что хотите. Исполнителя, продолжение вот это ба-ба-па, что там после него идет. Главное, чтобы мы с Графеной поняли, что вы знаете, о чем идет речь, что мы с вами на одной волне. Ждем ваши версии традиционно через сайт наш.ру, через наших ботс. В соцсетях. И традиционно загружаемся на ближайшие 4 часа. Феня будет все 4 часа скрашивать мое общество. Все, ребята, ждем версии.
0: Реклама на 107 FM.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и расстроились сегодня наши с вами камертоны. Честно сказать, ни одного верного ответа.
2: Запутал-то всех.
1: Но у меня была задача. Давай немножко почитаем неверные ответы. Это, конечно, не песня «Черный кот».
2: Песня бременских музыкантов.
1: Нет, это не песня бременских музыкантов. Это не «Тумба лалайка». И даже не «Замечательный сосед», которого прислали буквально все. Напомню. Тап-тап, табу-дап, тап-тап-тап, баба-па, ну и так далее. Давайте послушаем, что это за прекрасная, на самом-то деле, хорошо всем известная песня. Я вот ее сейчас вам возьму и включу.

0: Вот. В общем, вот такая вот песня Владимира Кузьмина. Все ее наверняка помнят на самом-то деле. Просто текст я подобрал достаточно сложный. Ладно, завтра будет задание попроще, а то пошалить хотелось, простите. А вот теперь, мне кажется, самое время перейти к какой-нибудь более серьезной теме. Поскольку понедельник, мы будем обращаться с Феней к коллективному разуму. Значит, что происходит? В моей семье пополнение. Не думайте, что оно прямо вот так сразу после женитьбы дочки. Нет, появится очень скоро замечательная собачка породы мини-бультерьер. Фень, я уже ее показывал.
1: Да,
0: такая
1: милая.
0: Трехцветная девочка. Вот, она еще совсем малютка, но через месяц уже, наверное, окажется в нашей семье. И вот как обычно, вот когда появляется новый член семьи, а я считаю, что собака — это, конечно, член семьи, всегда очень сложно придумать кличку. Причем, если даже вот кличку, которая будет в быту, да, то есть которую дома будешь называть, ее проще, потому что они сейчас предлагают кличку Юна. Мне нравится, хорошее для девочки, прекрасное имя. А вот для того, чтобы записать эту собаку в родословную, нам нужно что-то на букву «С». Вот. И вот я предлагаю сегодня такой творческий конкурс. Придумать имя для собачки, официальное, между прочим, да, чтобы там было вот еще и отчество, и фамилия. Вот. Но имя надо именно придумать, чтобы оно было несколько созвучно с Юной, но начиналось на букву «С». И, может быть, сразу вы предложите какие-то варианты и какие-то аргументы в пользу этого имени.
1: А давай для уточнения, а есть уже какая-то там, вот, не знаю, фамилия у собак? То есть есть ли что-то, что уже идет по умолчанию к этому имени, к чему мы его добавляем?
0: Да, там же, ну, там как человеческое древо, вот, собственно, со своими родственниками, со всеми, точно такая же вот родословная у собак. То есть там указывается папа-мама, и понеслось. Но официально это записывается. Тебе нужно придумать одно слово, а имя ее будет состоять из трех. Я просто сейчас не вспомню, я там эту родословную видел, но я не вспомню, как зовут маму, как зовут папу. Но нам не нужно папу-маму. Папу-маму уже назвали, нам нужно назвать малыша на букву «С» обязательно. И если у вас есть какие-то вот довод прямо жесткий, ну и созвучен с Юной, если это получится. Поэтому ждем ваши варианты через сайт наш.ру, через наших ботов, и будем вместе обсуждать, рассуждать и пытаться дать имя новому существу. Вот так вот. Ждем.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, если кто-то просто только что подключился, обсуждаем сегодня, да не обсуждаем сегодня, креативим все вместе, придумываем имя для юного существа, которое породы мини-бультерьер, и ей уже придумали домашнее прозвище Юна, но нужно официальное на букву «С» и, возможно, чтобы как-то сочеталось с Юной. Ну, в принципе, конечно, это не обязательно, но вот вдруг вам придет что-то в голову. И вот что вы уже нам накидали.
2: Сьюзан. Севилия.
1: Так.
2: Слюна. Предлагают Симона.
1: Ну, слюна — это все. Это, вы знаете, это кошмар. Это никакой она слюны не будет.
2: Ты не будешь каждому объяснять про важность ударения.
1: Что это за собака по имени Какаш?
2: А я правильно понимаю, что если это собака, которая будет твоей дочери, то это твоя, ну, как бы собачий внук. Как это сформулировать? Внучка. Собачья внучка. То есть, как бы мы очень важное имя выбираем сейчас.
1: Ну, внучка, наверное. Ну, пусть будет внуч. Ну, хорошо, да.
2: То есть ты станешь дедушкой.
1: Ну, для вашего поколения точно так. Привет наши по кличке собачки. Синьора Юна или Синьорюна?
2: Ну, Синьорюна очень Синьорюна. Сложно.
1: Синьорюна. Ну, как записать, да. Как записать, неплохой вариант, кстати.
2: Да. Сьюзан или Сюзанна Мила. Да, там.
1: Да. Соня, Сина, Сюми.
2: Но Соня не очень созвучна с Юной, мне кажется.
1: Ну, Сюми, кстати, хорошо Сюми.
2: Да. Вообще, какие-то очень красивые. Я бы, может, так и ребенка назвала.
1: Так, давай закрепим. Так, что еще пишете? Кличка собаки Стефания.
2: Стефания, вот, очень
1: да.
2: милая.
1: Стефания.
2: А у меня есть вопрос. Я хочу сделать маленькую шалость. Я могу воспользоваться средствами искусственного интеллекта и посмотреть, что он нам предложит. Что ты на это скажешь? Ну, я бы так выбирала.
1: Если тебе хочется, попробуй, мы сравним.
2: Да.
1: Что на самом деле я считаю, что человеческий креатив гораздо серьезнее, чем... Ну, давай воспользуйся. А я пока еще пару сообщений зачитаю. Сюзанна Мила подходит и на букву помета, и Юна внутри. Да, кстати говоря, действительно абсолютно правильно. Спасибо, Светлана нам пишет из Пскова. Что еще? Имя Симона можно сократить до Юны. Юна хорошо звучит у моего соседа Ротвейлер по паспорту Ундина Цербер, а дома Няша. Няша? Ну, слушайте, ну мы уже брали даже как-то с вами эту тему, что как собака называется официально, а как дома. Понятно, что дома никто не придумывает вот эти...
2: Да, очень...
1: Вот клички. У меня был бультерьер, которого звали Крис, потому что он был просто похож на крысу. Так его и назвали. А так он был Цербер Калиста Стелла. Так, ребята, ждем варианты. Значит, собачку, наверное, будут звать Юна, а нам нужно придумать официальное имя на букву «С».
0: Наше радио.

0: от Казани.
1: Наша реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, я посыпаю, конечно, голову пеплом. Аграфен Колесник сегодня со мной работает в паре. Мне очень приятно. А Игорь у нас отдыхает. Он набирается сил, получает такой загар.
2: Туриста,
1: да, и кушает всякие явства. Вот так. По крайней мере, уже крокодил он нам всем показал. А мы же сегодня с Веней пытаемся, вернее, не с Веней, а с вашей помощью, с помощью коллективного разума, придумать имя для вот нового члена нашей семьи, собачки мини-бультерьера, которую в народе будут звать Юной, а вот для родословной нужно имя на «С», и мы как-то хотели что-то придумать созвучное с Юной. И спасибо вам огромное. Бесчисленное количество
2: вариантов.
1: Да, очень
2: много нам пишут
1: разного. И очень интересно есть. Ну, давай, почитай.
2: Да. Предлагаем имя для собаки. Саяна. Созвучно с Юной. Начинается на «С». И пусть она будет такая же красивая и мощная, как Саяны.
1: Саяна мне очень нравится имя.
2: Мне кажется, это очень...
1: Просто классно.
2: Классно.
1: Да. Так, что еще? У меня кошку зовут Баклажан, а ласково Баклюша. Или, ну, там дальше уже я не буду это говорить. Но предлагаю вам пройтись по овощам. Савойка. Это савойская капуста. Савойка.
2: Ага. Слюнка. Но это почти как слюна.
1: Слушай, ну многие просто говорят, вы оставьте вариант слюнка. Это же очень ласково звучит. Не слюна, а именно слюнка. Вот. Ну, юнка, слюнка, да, хорошо. Предлагает еще, смотри, какой вариант. Ну, на манер, как у Робинзона Крузо был дружочек, пятница. Вот. Предлагают субботу или среду.
2: Суббота — это классно, если в контексте вот как друг пятница.
1: Ну, еще была Вензи.
2: Да. Нам еще пишут вариант Санни. Это очень
1: Санни.
2: Как солнечные, да.
1: Сани, хорошо, да. Очень, спасибо, хороший вариант. Суни еще есть такой вот вариант, есть женское имя. Но, вы знаете, мне вот кажется, человеческие имена очень плохо подходят собакам. Ну, потому что вот, например, у друга Седова была собака Павел. Так, Павел.
2: Ну, знаешь, тебе просто при знакомстве никогда не говорили: «О, ты Феня, а мне так морскую свинку дома зовут».
1: Какой кошмар.
2: Да, это была моя учительница по химии, надо понимать, да? Это был первый урок по химии в моей жизни, как будто понятно, почему мы с ней не подружились.
1: Это была психологическая травма детства.
2: Да, но у меня от нее было много еще психологических травм, но нам здесь писали про вариант Сюми, и я вспомнила про человеческие имена, что у меня есть подружка с именем Сюмбель. И оно, кстати, тоже и созвучное, и красивое. Сюмбель, прости, но мне кажется, очень хорошее имя для милой собаки.
1: Сатурна. Вот такой вот вариант предлагают. Сатурна.
2: Ну, хорошая.
1: Да, для, кстати, для родословной солидно звучать будет.
2: Очень
1: Сатурна.
2: Даже.
1: Сатурна.
2: Севилья.
1: Вот Селина или Селена. Два, ну, созвучных, в принципе, вариантов. Красиво, да, красиво.
2: Угу.
1: Сенсей еще есть такой вариант.
2: Мне кажется, скорее мужской.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и прям совсем немного времени остается. Давай, Финч, почитаем предложенное название.
2: Сьюзен.
1: Хорошая, да. Мне еще очень нравится. Прислали, мне кажется, красивое имя Сакура.
2: Сакура очень,
1: очень
2: красивая.
1: Очень классно. Да,
2: вообще.
1: Сакура.
2: Добрый день, селфи.
1: Селфи она сделать не сможет, а вот фоточек, конечно, будет много. Сиена, Сиена Милана, Сиена Миллер пишет нам, по актрисам прошлись.
2: Да, светлый юный.
1: Светлый юный, хорошо. Хорошо, кстати говоря, вот Леша из Краснодарского края нам пишет, предлагает Саманта, имя для собачки. Саманта, красиво звучит,
2: да.
1: Нравится такое имя.
2: Мне еще нравится имя Санта.
1: Но Санта все-таки, мне кажется, это ассоциация с, прямая с Санта-Клаусом.
2: Ну да, мне поэтому и нравится. Но вообще, мне тоже.
1: Сигизмуна вот еще предлагает.
2: Да, есть полное, ну, есть имя Сантаниэлла, которое иногда сокращают до Санта. Это тоже красивое.
1: Да, хорошо. Друзья, спасибо вам огромное. Проделал колоссальный, мне кажется, труд. Ну вот, а ты, кстати, искусственный интеллект не подключала, ведь,
2: да? Да, нет, у меня есть ответы, но они на самом деле сходятся с тем, что
1: так,
2: нам писали.
1: Так.
2: Сьюзи, Санни, Соня и
1: ну
2: Сюна.
1: Ребят, спасибо вам большое. Будем думать, выбирать. Это очень непростое занятие. И еще раз вам огромное спасибо за проделанную работу.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв бесчеловечных преступлений киевского режима. В своем канале «Макс» глава региона отметил, что в последние дни враг совершил особо жестокие атаки на мирных жителей и гражданские объекты. Трагедия произошла сегодня в Нижнекамске, где погибли 12 человек и около 40 получили травмы. Александр Гусев передал слова поддержки всем пострадавшим, а также жителям и руководству Татарстана, Белгородской и Курской областей. Воронежцы разделяют вашу беду, дорогие соотечественники. Резюмировал губернатор. Еще минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 7 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале «Макс» сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, выбиты стекла в частном доме, посечены трубы, отопление и забор. Еще в двух домовладениях повреждены заборы, остекление, посечен фасад. В другом муниципалитете повреждено остекление 9 частных домов. В двух из них ремонта потребует газопровод. Возгорание не допущено, также повреждены 3 автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на 2 этажах дома. Обследование мест падения и оценка ущерба будет продолжаться. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта 3 школах региона. В Новогремячинской школе в Хохольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад и кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. В Рассашанской школе номер 9 и Краснолепьевской школе Репьевского района работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей, из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных, комфортных условий в школах из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Горденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже о допетровском Воронеже и строительстве флота, в цоколе о производствах с активностями, например, скручивание каната. Открытие музея запланировано на сентябрь. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года. По инициативе губернатора осенью 2021 объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из компании «Зодчие Черноземья». В Воронеже из-за матча Кубка России между Воронежским «Факелом» и Грозненским «Ахматом» перекрыли движение у стадиона. Как сообщили в мэрии, движение на участке улицы Писателя Маршака, дома номер 18А, до пересечения с улицей Домостроителей будет закрыто до 21:30. Также до 9:30 вечера будет действовать запрет на парковку и остановку транспорта на отрезке улицы Домостроителей от Ворошилова до Пешестрелецкой и Писателя Маршака, Домостроителей до улицы Героев Сибиряков. Кроме того, 12 автобусов изменят свои маршруты. Это были новости региона.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте, добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Игорь Седов уже в отпуске, а компанию составляет Аграфена Колесник, которая вам прекрасно известна. Фень, ну скажи хотя бы привет.
2: Да, всем привет. Я ждала, пока ты закончишь фразу, не хотела перебивать.
1: Молодец. Но мы не будем нарушать традиции. В этом часе мы разыграем титул умника дня. Первый на этой неделе. Первый во время отпуска напарника. Поэтому тему ценнее, на мой взгляд. В общем, ребят, если хотите побороться за титул умника дня, готовьтесь, скоро вернемся и уже озвучим тогда какую-нибудь кодовую фразу для первого участника.
0: Реклама на 107 FM. Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облакам придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым. Так все и будет в день, когда вернусь.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Так, ну и все, кто хочет побороться за титул «Умника дня», сейчас самое время взять в руки свои гаджеты и отправить нам сообщение. Ну, все очень просто. Я думаю, что мы возьмем какую-нибудь фразу на тему прошлого часа. Она у нас собачья была тема прошлого часа, поэтому первая кодовая фраза будет звучать так. «Шарик, ты балбес». И 20-й, приславший нам «Шарик, ты балбес», станет участником первого раунда. Ждем ваши сообщения.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И добро пожаловать в первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». За титул «Умника дня» будет бороться Илья. Давайте знакомиться. Илья, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, у вас есть возможность, сегодня совершенно уникальная, я считаю, выбрать себе экзаменатора, либо меня, собственно, Андрей Германович, либо Аграфену Колесни. Как вам будет угодно.
2: Давайте с вами попробуем.
1: Хорошо, спасибо за доверие. Если вы готовы, давайте начнем.
2: Да, готов.
1: Поехали. Существует ли порода коз с названием африканский пигмей?
2: Да.
1: Да? Сколько максимальных часов в день, согласно КЗОТУ, могут работать подростки в возрасте от 16 до 18 лет?
2: 6.
1: 7. Кто является автором строк «Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем»?
2: Не знаю.
1: Есенин. Что холоднее, 0 градусов по Цельсию или 0 градусов по Кельвину?
2: По Кельвину.
1: Правильно. Музой какого из искусств древних греков считалась Терпсихора?
2: Какого из искусств?
1: Да.
2: Рисование.
1: Нет, танец. Гражданином какой страны был Человек-паук?
2: США.
1: Правильно. Что такое капитель? Верхняя часть колонны, промежуточный слой кожи у животных или религиозное песнопение?
2: Колонна.
1: Правильно. Назовите название скольких государств в мире начинается с буквы И краткое?
2: Ни одного.
1: Нет, одно все-таки есть. Я подозреваю, что это Йемен.
3: Да, я насчитала 4.
1: Ты абсолютно права, ты насчитала 4, я тоже зафиксировал 4. Илья, спасибо большое за игру. 4, кстати говоря, очень неплохой результат. А мы ненадолго прервемся, а дальше предложим вам поучаствовать уже во втором раунде игры «Успей за 60 секунд».
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы продолжить разыгрывать титул «Умника дня». Тут нам, кстати, Фень, поправочку прислали, вполне серьезную. КЗОТ уже 20 лет как нету. Есть Трудовой кодекс Российской Федерации. И Аграфена посмотрела.
2: Да, я сверилась. Да, ну провела факт-чекинг. Значит, его нету с 1 февраля 2002 года.
1: Факт-чекинг, если кто-то не знает, это проверка фактов.
2: Да, вот, соответственно, его нет уже, да, больше 20-24 года.
1: 24 года как отсутствует, поэтому, ну... Но все поняли все-таки, мне кажется, о чем идет речь. Да. Ну, что делать. Так, у меня кодовая фраза звучала. Шарик, ты балбес. И я был экзаменатором у Ильи. Илья сыграл с результатом 4 из 7. Результат, кстати говоря, неплохой вполне себе. Что у нас с кодовой фразой?
2: У меня есть что вам ответить. Значит, давай. Я думала, что у нас тоже связано с животными. И вспомнила фразу из Простоквашино, так, которая звучит как... Мы его на помойке нашли, отмыли, очистили, а он нам фигвам рисует.
1: Это когда он сидел на печи,
2: да? Да, и возмущался жизни. Вот, так что пишите фразу «А он нам фигвам рисует». И...
1: Так, ребята, он вам фиг вам. Фиг вам.
2: Фиг вам.
1: Не фиг вам, а фиг вам.
2: Да.
1: Да, рисует. Давайте 20-й приславший фиг вам будет участником второго раунда игры «Успеть за 60 секунд». Шлите через традиционно через сайт наш.ру или через наших ботов. Ждем ваши сообщения.
0: Наша реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
17: Наше радио.

0: такое дело.
1: Успеть за 60 секунд.
2: И мы готовы начать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Напомню, что в первом играл Илья. Сыграл с результатом 4 из 7. А во втором раунде за титул поборется Мария. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну что ж, вам в качестве экзаменатора достается графена. Готовы ли вы?
3: Я готова всегда.
2: Ну, отлично. Тогда поехали.
4: Сколько букв «и» в слове «штангенциркуль»?
3: 4.
4: Неправильно. 1. Может ли касаться мячами, мяча ногами в гандболе вратарь?
3: Да.
4: Правильно. Название скольких государств в мире начинается с буквы «З»?
3: 1.
4: 2. Что такое позумент? Основание памятника или статуи, потолочная отделка или серебряная или золотая тесьма?
3: Первое, основание памятника.
4: Нет, серебряная или золотая тесьма. Гражданином какой страны был Джеймс Бонд?
3: Великобритания.
4: Правильно. Музы какого из искусств у древних греков считалось мельпомена?
3: Поэзия.
4: Трагедия. Что холоднее, 0 градусов по Цельсию или 0 градусов по Фаренгейту?
3: 0 градусов по Цельсию.
4: 0 градусов по Фаренгейту. Кто является автором строки «И дым отечества нам сладок и приятен»?
3: Пушкин.
4: Александр Грибоедов. Сколько максимально часов в день, согласно ТК РФ, могут работать подростки в возрасте от 14 до 15 лет?
3: 6?
2: Да. 4. 4? Я думал 6.
4: 4.
2: Да.
4: Да. Ну что, у нас получается 2 правильных ответа, так что титул умника дня забирает сегодня
2: титул
4: Илья.
2: Титул умника дня забирает сегодня Илья. А Марию благодарим за игру. На самом деле вопросы придумал напарник. И они
4: все
2: такие.
4: Все вопросы к нему.
2: Да, все вопросы к нему. Это ты очень хорошо сказала. Так, давай-ка выдадим, во-первых, приз. А еще я хочу вам напомнить, что напарник, несмотря на то, что он в отпуске, он прямо бил себя в грудь и говорил, что в своем вот этом канале «Умник дня» он тоже будет выкладывать вопросики. Поэтому, если кто-то хочет, как он говорит, разминать серое вещество, то милости просим. «Умник дня» так называется. Мне кажется, он уже его завел везде, где только можно. Поэтому пользуйтесь любой его версией.
1: Наша реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
6: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без ноготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен с ним и в нем, уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки. Пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь, очерченный прямо.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-21-770-038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
8: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
9: Ничего не говори.
10: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
11: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин счел справедливую критику в адрес чиновников в России. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. В ходе встречи с урбанистами в Бурятии президент отметил, что население страны часто ругает чиновников и, как правило, по делам. По его словам, руководителям нужно привыкнуть к тому, что они работают не для похвалы, а для результата. Также президент отметил, что российские города должны сохранять свою самобытность при возведении в них новых объектов и интеграции современных технологий. Путин призвал сохранять исторический облик России городов и поселков, давая вторую жизнь объектам культурного наследия. Федеральная антимонопольная служба до конца года приостановила действие специальных правил определения цен при закупках топлива для государственных и муниципальных нужд. В частности, приостановлен приказ, по которому при определении цены закупки основой для ее расчета служат договоры по данным Петербургской биржи. При отсутствии индексов используют данные Росстата. Ранее правительство до конца года приостановило действие специальных правил определения цен при госзакупках моторного топлива. Для улучшения ситуации на рынке принят еще целый ряд мер, в том числе введен запрет на экспорт топлива, предоставлено налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии. По данным геологической службы США, подземные толчки произошли в 4 километрах к востоку от небольшого города Сан-Хосе-дель-Пальмар. Президент Колумбии Абеларда Дела Эсприэлье сообщил о создании штаба для координации действий по ликвидации последствий и помощи пострадавшим. Серьезные разрушения отмечаются в городе Перейра на западе страны. Также 19 зданий обрушились в городе Кали. Под завалами находятся люди. Жители столицы Колумбии Богаты эвакуировались. Здания находятся на улице. В ряде городов наблюдаются перебои со связью. Проректор по общим вопросам и проектному управлению Российского института театрального искусства Марина Кирюшкина назначена временно исполняющей обязанности ректора ГИТИСа. На прошлой неделе Григорий Заславский, который возглавлял ВУЗ более 10 лет, покинул пост по собственному желанию. Его ректора сначала назначили главного бухгалтера института Ольгу Ермакову, которую сменила Кирюшкина. Она заявила то, что считает главным в своей работе сохранение достижения экс-ректора Заславского. По ее словам, у ГИТИСа большие планы. Впереди капитальный ремонт и реставрация, переезд и запуск учебного процесса, а также множество международных проектов и фестивалей. Все любители спорта получат возможность бесплатно сходить на чемпионат России по тяжелой атлетике. Он пройдет с 10 по 13 сентября в Москве в Международном центре самбо. Об этом сообщили Федерация тяжелой атлетики страны. По предварительным заявкам в соревнованиях примут участие более 200 спортсменов. В их числе победители и призеры чемпионатов и первенств мира, Европы и России, а также обладатели Кубка России. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Ну, это уже, конечно, какой год зависит от нас, дорогие друзья. Добрый вечер. «Дорога домой» будет интересной, если вы вместе с нами. 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Движемся домой. Миссия неизменна – сопроводить вас как раз-таки полезными, интересными историями. Говорим мы, как всегда, на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио «Воронеж». Вот мне говорят, что началась там прямая трансляция всего происходящего. Совсем скоро уже трансляцию повесят на главную страничку. В общем, смотрите, слушайте, делайте что угодно, что вам ближе. Главное, погромче. Тема сегодня интересная, выбрали актуальную и уже достаточно много кого коснувшуюся, ну, может быть, не лично, а родственников, дальних родственников, знакомых, увы, не учат ничего нашего брата, что касается, ну, фактически когда сами люди относят свои деньги неизвестно кому. Сколько денег отдали воронежцы мошенникам за неполный 2026 год? На какие уловки идут эти негодяи, которые пытаются вымыть честно заработанные деньги, средства наши, да, расскажет майор полиции, заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Воронежу Евгений Чернихов. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ну что, несем как не в себя.
5: Да, продолжаем. Из года в год мы несем как не в себя, из года в год жертв мошенников. Если не становится больше, у нас замечаем, что количество потерпевших снижается, но количество денег, которые они относят мошенникам, растет. Как бы корреляция проходит такая. Если мы посчитаем в среднем, каждый потерпевший перевел мошенникам по 500 тысяч рублей, если смотреть из общей массы. Всего они отдали за неполный наш год более 500 миллионов рублей. Как бы очень большие деньги. Если мы понимаем, куда идут эти деньги, то ситуация выглядит не очень хорошо.
4: Ну, куда бы они ни шли, на самом деле, эти деньги, они действительно уходят точно не на какие-то благие дела. Это однозначно. А что, получается, происходит с людьми, когда мы, в том числе и здесь, на нашем радио в Воронеже, уже какой год бьем тревогу, говорим, почему продолжают относить?
5: Говорим везде. Да. Говорим и на радио, и на ТВ мы видим, что это все транслируется, видим по городу, если ездим, то и на всех вывесках, уличной рекламе, баннеры, все это размещено, видим памятки уже и на платежках от жилищно-коммунальных услуг и при входе в каждый онлайн-банк, везде говорят о мошенниках, абсолютно везде. Ну, почему-то люди продолжают им верить, мошенники находят подход каждому человеку, звонят в неудобное время, пытаются выманить сначала коды из госуслуг, либо просто присылают коды из госуслуг, а потом звонят уже вторым звонком, представляют сотрудниками правоохранительных органов, Росфинмониторинга, иных организаций, и говорят, что вот вас пытались взломать, мы вот предотвратим, обязательно мы сейчас предотвратим с вами, вот давайте действовать по инструкции. Ну, и люди как бы под благими намерениями, вроде как предотвратили их якобы взлом, начинают уже действовать по указаниям мошенников. Переводят деньги, отдают. Каждому просто нужно найти подход, если там вы в новом доме купили квартиру, либо вы знаете, что у вас там проблемы с домофоном, то у вас отлично, к вам отличный предлог подойдет, это замена домофона. Позвонят, скажут, назовите 4 цифры, которые вам придут, чтобы встать в очередь на получение домофона. Ну, назовете, взломают госуслуги, и дальше уже по накатанной позвонят дальше мошенники.
4: Но ведь ты же видишь, тебе приходит СМС, или тем более сейчас, если у кого-то установлен Макс, да, то приходят все важные сообщения через Макс. И там написано, допустим, госуслуги или что-то еще.
5: И еще и предупреждают, пишут, вот это действительно вы проводите, вам еще нужно свайпнуть, сказать, что да, и действую сам, не по указанию мошенников. Как бы, вроде как все это делается, но все равно люди не видят. На глаза шоры натягивают и продолжают верить мошенникам. Голос трубки для них – это авторитет почему-то. До сих пор непонятно почему. Но люди такие вот существа.
4: Ну, вот вы сказали про подход. Я подумал, что если, в принципе, там домофон или что-то еще, это понятно. Но ведь могут и из личной биографии что-нибудь вытащить.
5: Конечно, да.
4: Но об этом, о схемах и прочем, поговорим сразу же после небольшого рекламного блока. 18 часов и 10 минут в столице Черноземья. Сегодня с нами майор полиции, заместитель начальника отдела уголовного розыска УМВД России по Воронежу Евгений Чернихов. Прямо сейчас реклама. Ну и потом вернемся. Оставайтесь с нами.
3: Наше радио. Проверено временем.
2: Реклама на 107 FM.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
4: Все правильно. И сегодня мы говорим о том, что уже больше полумиллиарда рублей воронежцы, ну, жители нашего региона, именно Воронежа, да-да-да, отдали мошенникам. Уж не знаю, под каким влиянием находились. Вот мы и за кадром говорили, и, в принципе, обсуждаем и с коллегами, и с психологами даже обсуждаем, да, то, что это может быть внушение, гипноз или что-то еще, но, скорее всего, просто человеческая глупость и какая-то... Не наигрались, что ли, в детстве? Неужели действительно так хочется побыть... секретным агентом и выполнить предписание, ну, условно, если представляются вашими коллегами, да, то есть, или из известных ведомств тоже. Вот хочется поиграться или что это? Нет? Людям?
5: Ну, это вопрос к каждому, что ими движет. Движет. Угу. Если взломали кабинет госуслуг, подгрузили туда доверенность, они начинают читать ту доверенность, а доверенность как гласит? Ну, обычно документы подгружают, смотрят. Вы такая-то, такая-то доверяете перевод всех ваших денежных средств там, на спонсирование таких-то, таких-то организаций.
4: В основном террористических.
5: Ну, в основном, да. Люди начинают впадать в панику, и уже тогда они могут делать все, что угодно. Переводить деньги, поджигать что-то, выполнять все по указанию мошенников. Становиться курьерами. Все, что угодно, этот человек уже на 100% завербован, так скажем, мошенником. То есть, это, из него можно видеть любые сети.
4: Ну да. А вот если все-таки вернуться, так скажем, к здравому смыслу, вот эта подгруженная доверенность, да, это вообще действительно какой-то документ или что? Да. Филькина грамота?
5: Конечно, это обычное изображение в формате PDF, файл. Никакой ни юридической значимости не несет, никакой вообще, в принципе, никакого отношения к реальным документам он не имеет. И то, что он попал в госуслуги, это просто они его загрузили, это один из элементов воздействия на человека. Но человек же не только... верит тому человеку, который с ним говорит по телефону, но он еще и не верит окружающим. Будучи вот сотрудники полиции, ежедневно приезжаем так называемое на расколдовывание. Uh-huh. Это когда мы приезжаем в банковские учреждения к риэлторам и видим, человек под влиянием мошенников находится. В его глазах не видно ничего, кроме недоверия к нам. Uh-huh. Мы в форме, сотрудники банка, банковское учреждение, там нотариальная палата, риэлторская контора. Все вокруг вроде кажется реальным, но для него это все иллюзия, для него это все попытка завладеть его деньгами, он не верит никому, кроме голоса в трубке. Поэтому мы можем проводить с потерпевшими ряд бесед. С одной мы проводили порядка 6 бесед на протяжении 2 недель. В итоге все равно она нам не поверила, передала мошенникам 12 миллионов. После этого все-таки поняла, что сделала что-то не так, пришла, написала заявление, с ней побеседовали, провели следственные действия. Ну и через некоторое время ее муж заявляет ее без вести пропавшим. Ну, вроде как ситуация какая-то непонятная, украли, не украли, что с ней произошло, где она. Спустя некоторое время находим ее, и, как оказалось, она продала автомобиль и успела передать мошенникам еще 2 миллиона. Да, еще 2 миллиона она отдала. Ну, вот какой, может быть, о какой глупости можно говорить, если не такой?
4: Ну, глупость ли это? А вот на освидетельствование отправляют таких персонажей?
5: Да, и добровольно они проходят освидетельствование.
4: Медицинское, мы говорим медицинское, об этом.
5: Да.
4: На вменяемость.
5: Абсолютно вменяемые люди. Отдавали отчет своим действиям. Угу. Поэтому, как им внушили, вот настолько внушаемые люди.
4: Угу. Ну, то есть, это не гипноз, не
5: нет,
4: какие...
5: Нет, это просто обычные человеческие эмоции. Угу. Будь то страх, будь то еще какая-то эмоция. Угу. Это же не единичный случай. Таких случаев очень много.
4: Ну, да. А вот, хорошо, а что надо сделать, если взломали госуслуги? Насколько это действительно грозит тебе какими-то там ужасами?
5: На самом деле, взлом госуслуг ничем таким серьезным для вас не грозит, если вы поняли, что вас действительно взломали. Как бы никакие кредиты на вас не оформят, деньги ваши не получат, к банковским приложениям доступ они не получат. То есть, то, что они взломали ваш аккаунт госуслуги, это, скорее всего, скорее эффект дальнейшего воздействия. Это как рычажок, чтобы они могли вас дальше запугивать, что могут там, что вы можете террористические организации спонсировать, что могут набрать кредитов, что ваша недвижимость сейчас будет продана, что автомобиль. Ну, это просто как один из таких шагов на пути к завладению вашим сознанием, так можем назвать его. Поэтому ничем особо не грозит. Просто нужно вовремя остановиться, положить трубку, заблокировать контакт и проверить свою учетную запись в госуслугах.
4: И если она взломана, просто сообщить об этом госуслугам.
5: Да, обязательно в госуслуги сменить пароль. Если вы переживаете, что или сами не можете это сделать, обратиться в МФЦ. Или позвонить на горячую линию, все вам там расскажут, покажут. Посмотрите свои заявки на кредиты, подадите в Национальное бюро кредитных историй тоже запрос, вам пришлют, кто когда к вашим кредитам обращался. Посмотрите, сервис есть, сим-карты, которые оформлены на вас. Если какие-то сим-карты, которые вы не оформляли, появились, то их нужно сразу заблокировать. И, в принципе, сервис госуслуги позволяет все сделать комплексно, не выходя из дома.
4: Ну, то есть, сейчас мы еще и узнали, что сервис настолько хорош, что он не позволяет манипулировать какими-то данными, если ты не являешься владельцем этого аккаунта условно. Потому что есть, видимо, нюансы. Да? Просто так, имея пароль от госуслуг, ничего особо не совершишь. Вот так вот, дорогие друзья. Поэтому еще один миф мы сейчас развеяли, что действительно, если даже вам говорят, что вас взломали, во-первых, надо сначала убедиться в этом, а если вас взломали, просто сообщите о том, что вас взломали на госуслугам, и, соответственно, принять все необходимые меры, которые будут рекомендованы вам этим замечательным сервисом. Хорошо. А что еще вот сейчас происходит? Ну, может быть, из новых каких-то схем. Понятное дело, что, скорее всего, старые, добрые, так скажем, в кавычках, они будут работать и работают до сих пор, да?
5: Да, все это работает, все схемы все знают, угу. Все об этом в курсе.
4: И тем не менее
5: ведутся. Да, но... Сейчас очень мошенники, они же не стоят на месте, они все время развиваются, им же нужно подход находить, улучшать свои скрипты. Сейчас очень популярна такая тематика, когда потерпевший проводит видеообыск в своей квартире. Как это выглядит? Сначала они отдают свои деньги, переводят, когда мошенник понимает, что человек ведомый, то ему нужно убедить его включить камеру на телефоне и пройти по квартире. А для чего? Чтобы задекларировать или найти имущество, которое якобы не задекларировано. То есть, чтобы его не отобрали мошенники, либо не отобрали кто-то еще, когда придут якобы реальные там сотрудники. Вот они проходят по квартире. Естественно, мошенники находят ценности, видят имущественное положение и понимают, как дальше можно человека развести. То есть, можно пойти в ломбард сдать имущество, можно что-то продать, можно сдать золото, ну и с дальнейшими вытекающими последствиями.
4: Или купить золото.
5: Или купить золото, как сейчас тоже достаточно популярная тема. Это они не просто... приходят в банк и снимают деньги, они покупают золото и в дальнейшем передают их курьерам. Все очень просто.
4: Ну вот мы добрались как раз до курьеров. Кто эти люди и как на них воздействуют? Почему они встраиваются в схему? Ну, наверное, есть некоторая часть, которая делает это за деньги тоже. Да, то есть в корыстных, так скажем, интересах и прекрасно понимая, да, чем они занимаются. А вот кто еще среди них есть?
5: Да, часть из них это студенты, которые пытаются подзаработать, их убеждают, что это бизнес, ну, что посылки легальные, что никакой вот проблемы нет. Но это все всем должны понимать, что за каждую посылку условно платить тебе 50 тысяч рублей за то, что ты просто перенес из одного места кусок бумаги. В другой, это должны понимать, что это не просто так за это платят такие деньги. И новая, ну как новая, модернизированная старая, но сейчас она более новая, это вовлечение потерпевших в преступную деятельность. Каким образом? Одним из видов является это курьерство. Потерпевший, когда он отдал все деньги, когда он продал автомобиль, квартиру, когда уже нечего ему делать, его отправляют отрабатывать. Говорят, что так и так, забирай деньги, оказывай помощь государству, ты вот молодец, давай социальную там работу проводи, вот ты сейчас будешь забирать деньги и передавать их другим, чтобы эти люди не стали жертвами мошенников.
4: Как стал ты.
5: Как стал, ну, условно, ты, да. И что получается? Один потерпевший забирает у другого потерпевшего деньги, в итоге становится курьером и передает их еще одному потерпевшему, возможно, который тот уже передает мошенникам. Либо в виде закладки и забирает курьер, который работает вот за 50 тысяч, которые мы проговорили в первом случае. Либо курьер, который несет деньги на легализацию, либо в криптообменник, либо куда-то сам отправляет, если обладает определенными знаниями. И таким образом потерпевшие становятся не только сами потерпевшими, но еще и вовлеченными соучастниками в мошеннические схемы. Может быть такое, что потерпевший дойдет еще до крайней черты. Это помимо того, что он станет потерпевшим, съездит в несколько регионов забрать или отдать деньги, Мы уже неоднократно ловили, и полстраны исколесит, позабирает деньги у потерпевших и передаст их мошенникам в огромной сумме, какой-нибудь в Москве отдаст. Но и сейчас, если они видят, что человек может, то они отправляют его поджигать. Угу. Поджигать либо автомобили, либо поджигать, в прошлом году это было здание военкомата, кофейни, как мы помним. Все это сейчас очень и очень негативно сказывается на потерпевших. Они становятся они не только соучастниками преступлений в виде 159-й мошенничества, но еще и отдельно по ним квалификацию идет как за поджоги, либо за террористический акт, в зависимости от того, что они подожгли, либо там диверсия. В этом году двое молодых ребят, это парень с девушкой, подожгли вышки базовых станций, вышки сотовой связи, за что были обвинены в терроризме, что им до пожизненного заключения светит.
4: Пока еще не было
5: суда. Уже осуждены.
4: А, уже? Угу. И так получается, насколько они уехали?
5: Точно не скажу, но лет по 20 им.
4: Точно дали.
5: Да.
4: Угу. Вот давайте разберем в оставшееся время ситуации. Вот с, понятное дело, да, если человек хочет отдать деньги, он их отдаст, и, к сожалению, тут практически ничего поделать нельзя. Ну, в том числе и вернуть. Если не поймать курьера, наверное, да.
5: Ну, если не поймать курьера с деньгами, да.
4: Да. Но если человек стал курьером, здесь степень его ответственности какая? Сколько светит, так скажем? Да?
5: Ну, в зависимости от того, сколько раз это было. Угу. Было ли это полстраны он объехал, либо это разово было, и он... Ну, так получилось, что сотрудники полиции его задержали. Ну, будет зависеть от количества фактов в основном. Если это много фактов, то может и реальный срок ему светить, плюс возмещение, плюс иски к нему полетят, угу, о возмещении ущерба, который он забрал у потерпевших. Как бы ситуация очень негативная. 5 лет можно спокойно реального получить.
4: Плюс еще денег отдать.
5: Плюс денег. Хорошо. Естественно, у него уже не будет денег, потому что он свои все отдал, скорее всего. Плюс еще и должен будет.
4: А если, чтобы было понимание, в том числе и у нашей аудитории, в первую очередь, конечно же, если ведь несовершеннолетних тоже их вовлекают в эту деятельность, если попадается ребенок, с какого времени, с 14-16 лет идет ответственность, и какая самая главная? То есть, насколько можно серьезно испортить себе жизнь?
5: С 16 лет уголовная ответственность подлежит, по данным статьям. Но тут еще можно немножко ремарку сделать. С 14 лет будет нести ответственность, если он все-таки отдал деньги, будь то родительские, либо чьи-то еще, и совершил поджог чего-то, за что наступает ответственность с 14 лет. Например, террористический акт. 14 лет наступило, может быть привлечен за террористический акт. Ну, как бы не очень... Не очень последствия. Но если он курьер, то за все факты курьерства он будет отвечать. Очень-очень негативная жизнь у него потом будет, потому что всех курьеров в 100% практически случаев мы находим, ловим. И все они несут наказание.
4: Привлекаем к ответственности.
5: Да.
4: А вот если дошло до крайности, как вы говорите, то 14-летний подросток, неважно, парень, девушка, сколько они могут получить по статье терроризм? И просто что это за этапы в жизни у них начинаются? Просто это важно, чтобы понимали взрослые, которые зачастую сами-то сейчас поглощают информацию, а со своими детьми не работают или внуками. Вот здесь важно, чтобы они постарались тоже как бы донести вот, и понимали, что светит ребенку, если он вот, впишется в такие схемы.
5: Да, тут же мы должны еще понимать, что помимо терроризма еще есть другие статьи, они могут быть же вовлечены еще в другие преступления.
4: Например?
5: Например, новая статья, ну, относительно новая, неправомерный оборот средств платежей. Если раньше передал, продал банковскую карту, это как бы ничего.
4: Дропперы, да?
5: Дропы, да. В основном дропперы, дропы. то сейчас за это уголовная ответственность. Просто передал карту, одна квалификация, передал чью-то карту, либо осуществил перевод, другая квалификация. Если ты организовал сеть дропов, что вполне вероятно для детишек, для студентов, потому что такие вот преступления с картами, это в основном студенты, либо дети, несовершеннолетние, совершеннолетние. И за это тоже грозит уголовная ответственность. В зависимости от квалификации суд это будет рассматривать в каждом случае по-своему. Это либо штраф, либо наказание сроком до 6 лет вполне может быть. Если много совокупность эпизодов, то можно и 10 получить спокойно. Просто за то, что передаешь карты, плюс новые статьи, относительно новые, за организацию GSM-шлюзов и симбоксов. Тоже это, за это платят хорошо, платят в интернете. Просто говорят, ну, поставь себе такой небольшой боксик с сим-картами, ну, и там меняй симки, и все, ничего за это не будет, как мы тебе будем платить. Ну, 20 тысяч в день для студента, почему нет? 20 тысяч – отличные деньги для студента. Ну, и, пожалуйста, занимайся.
4: Мне кажется, для любого, так, ну, да, в принципе, да, 20 тысяч в день.
5: Говорят, все реально, все нормально, как бы вот, просто меняй. Но за это ответственность тоже предусмотрена. Поэтому тут перечень тех статей, за которые могут быть дети наказаны, так скажем, он очень велик. Поэтому нужно детям, да и в принципе и взрослым, нужно понимать и знать, за что человек может понести наказание именно в этой сфере, в сфере общения с мошенниками.
4: За все, наверное, да?
5: Да, за
4: все. В той или иной степени.
5: Да, нужно понимать просто, что ты делаешь, как ты делаешь, и научить этому детей обязательно.
4: Ну да, здесь, наверное, для самопрочтения, так скажем, да, самообразование это тоже подойдет в какой-нибудь, ну, почему нет, в сегодняшний, возможно, вечерок можно обратиться к практике, найти ее, в принципе, труда не составит где-то в интернете, в любом случае, все случаи описываются, да, и там в виде статей.
5: Да, МВД ведет свой паблик.
4: Либо, да.
5: Вестник киберполиции называется, где там и видеоролики наглядные, и для детишек, и для взрослых, где очень все подробно расписано, без навязчивости, очень все подробно для каждого.
4: Вот там, как минимум, можно все изучить и, так скажем, прикинуть на своих, ну, будем надеяться, не на себя, потому что все же люди сознательные, да, а вот детям своим объясните, потому что они могут быть втянуты в схему легко и просто, сами порой того не понимая. Ну, а ответственность, неважно, понимал ты или не понимал, обязательно наступит. Тут неотвратимость наказания, да? Она, да, значит, работает. Мы можем что-нибудь вкратце пожелать нашей аудитории? Ну, наверное, чтобы она не попадалась на крючок мошенников. А чего предостеречь еще?
5: Да, не общайтесь с незнакомыми номерами. Ну, не берите просто трубку с незнакомых номеров. Если у вас по работе все это все же нужно, то информацию фильтруйте. Все-таки никто из правоохранительных органов, никто из сотрудников банка, ну, не звонит с предложением провести спецоперацию некую, поучаствовать в ней, либо получить доступ к вашим счетам, расколдовать или там, разблокировать ваши госуслуги. Все-таки нужно относиться критически к любой информации, которая поступает вам в уши.
4: Ну, если что-то непонятно, лучше взять паузу, подумать, а потом уже принять решение.
5: Лучше перезвонить.
4: Да. В настоящий банк или в настоящий орган. Да. Ну что ж, спасибо, майор полиции, заместитель начальника отдела уголовного розыска МВД России по Воронежу Евгений Черников был сегодня с нами. Евгений Юрьевич, спасибо и удачи в работе.
5: Спасибо вам.
4: И спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами в рамках программы «Тема дня». На сегодня все. До встречи завтра в 18:04. Мы в прямом эфире.
8: Наше радио. Так звучит наше.
9: Наша реклама.
10: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АОТ Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке Паобанк ПСП. С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наши новости.
14: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил глубокие соболезнования родным и близким жертв бесчеловечных преступлений киевского режима. В своем канале «Макс» глава региона отметил, что в последние дни враг совершил особо жестокие атаки на мирных жителей и гражданские объекты. Трагедия произошла сегодня в Нижнекамске, где погибли 12 человек и около 40 получили травмы. Александр Гусев передал слова поддержки всем пострадавшим, а также жителям и руководству Татарстана, Белгородской и Курской областей. Воронежцы разделяют вашу беду, дорогие соотечественники. Резюмировал губернатор. Еще минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 7 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале «Макс» сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, выбиты стекла в частном доме, посечены трубы, отопление и забор. Еще в двух домовладениях повреждены заборы, остекление, посечен фасад. В другом муниципалитете повреждено остекление 9 частных домов. В двух из них ремонта потребует газопровод. Возгорание не допущено, также повреждены 3 автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на 2 этажах дома. Обследование мест падения и оценка ущерба будет продолжаться. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта 3 школах региона. В Новогремячинской школе в Хохольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад и кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации и благоустроят территорию. В Росошанской школе номер 9 и Краснолепьевской школе Репьевского района работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыш, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей, из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных, комфортных условий в школах из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Губернатор Александр Гусев посетил объект культурного наследия федерального значения «Дом Гарденина», где завершены восстановительные работы. Сейчас специалисты обустраивают экспозицию «Воронеж славных дел», посвященную Петровской эпохе. На первом этаже о допетровском Воронеже и строительстве флота, в цоколе о производствах с активностями, например, скручивание каната. Открытие музея запланировано на сентябрь. Александр Гусев поставил задачу продумать благоустройство прилегающих улиц. Возрождение памятника началось в декабре 2020 года. По инициативе губернатора осенью 2021 объект передан в госсобственность. Проектом занимались воронежские специалисты из компании «Зодчая Черноземья». В Воронеже из-за матча Кубка России между Воронежским «Факелом» и Грозненским «Ахматом» перекрыли движение у стадиона. Как сообщили в мэрии, движение на участке улицы Писателя Маршака, дома номер 18А, до пересечения с улицей Домостроителей будет закрыто до 21:30. Также до 9:30 вечера будет действовать запрет на парковку и остановку транспорта на отрезке улицы Домостроителей от Ворошилова до пеше Стрелецкой и Писателя Маршака, Домостроителей до улицы Героев Сибиряков. Кроме того, 12 автобусов изменят свои маршруты. Это были новости региона.
4: Наше радио. Музыка поколения.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22. Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин заявил о необходимости наведения порядка в транспортных перевозках, где до сих пор остаются полукриминальные недобросовестные структуры. Эту тему он поднял в ходе заседания Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Президент подчеркнул, что безопасность перевозок крайне важна для пассажиров, при этом в сфере общественного транспорта еще нередко нарушаются правила перевозок, извлекается прибыль за счет снижения безопасности. По словам Путина, внедрение гарантирующего перевозчика должно поспособствовать планомерным закупкам техники. Генеральная прокуратура выступила за снятие партии «Яблоко» с выборов в Госдуму в связи с наличием иностранного финансирования и других нарушений, в частности, законодательства о противодействии экстремизму. Представитель ведомства заявил об этом на заседании Верховного суда, который рассматривает соответствующий иск партии «Родина». В нем, в частности, указано, что «Яблоко» использовало на своих ресурсах и в агитационных материалах фрагменты произведений искусства, в том числе песни «Пусть всегда будет солнце», пьесы «Пять вечеров» и фильма «Война и мир», а также фотографии последствий взрыва атомной бомбы в Хиросиме без указания их авторства. Кроме того, представители ИСА заявили, что в агитационных материалах использовались изображения людей без их разрешения. Председатель «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что истец перепутал зал суда и политическое ток-шоу. Землетрясение на западе Колумбии магнитудой 7,4 привело к разрушениям и гибели людей. Эпицентр располагался в департаменте Чока. Подземные толчки также ощущались в соседних регионах, включая столицу страны Боготу. В городе Кибда, административном центре Чока, зафиксированы повреждения здания. Есть серьезный ущерб и в городе Перейра. Мэр города сообщил о гибели не менее 18 человек. Стихия повлияла на работу нескольких аэропортов страны. Президент Колумбии лично руководит ликвидацией последствий землетрясения. При онлайн-оплате покупок картами иностранных платежных систем у пользователя может появиться предупреждение о незащищенном подключении, предупредила пресс-служба национальной системы платежных карт. Там напомнили, что сейчас переходят на российские сертификаты безопасности для официальных сайтов и сервисов оплаты. В компании заявили, что это не повлияет на безопасность данных, платежей и работы сервисов. Карты МИР продолжат работать без изменений. Кассовый успех фильма «Последний богатырь Колобок» связан с его максимальной росписью в кинотеатрах. При этом в регионах нет такого хейта в адрес картины, как в Москве. Об этом рассказал НСН, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Премьера «Колобка» состоялась 6 августа. По итогам первого уикенда в прокате картина, по официальным данным, заработала около 250 миллионов рублей. При этом в СМИ полны сообщения о пустых кинозалах. Как пояснил Воронков, если стандартно ставится 5-7 сеансов фильма, то сейчас с «Колобком» роспись доходит до 20-25. Естественно, не на всех сеансах будут полные залы. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, и всем привет. Сегодня я работаю с Андреем Германовичем.
2: Это точно. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Работаем мы вдвоем с Феней. Феня сегодня, кстати говоря, еще и становится прямо настоящим диджеем. Работает на пульте. Молодец. Держим кулачки.
1: Пока все
2: идет по плану. На самом-то деле хотели с вами пообщаться в этот час. Сделать его, вернее, плодово-выгодным. Есть у нас экскурсия к нам сюда на двоих. На 21 августа. Экскурсия «Наше радио». Здесь есть что посмотреть.
1: Здесь интересно.
2: Я понимаю, что многие уже были. Но есть возможность заглянуть в студию «Нашего радио», посмотреть, как здесь у нас все устроено, как все работает. Есть возможность заглянуть в музей совершенно уникальных музыкальных инструментов. У нас еще есть наш коллега, который великолепно рассказывает о каждом инструменте. Потому
1: все
2: что...
1: музыканты, которые приходят, они обычно остаются в восторге от экскурсии в музей, потому что для них это прям
2: так еще и
1: интересно.
2: Дядь Вова как рассказывает. Да. То есть он влюблен в каждый инструмент. Он знает его историю, он знает байки про эти инструменты. В общем, ладно. В этом часе мы разыграем экскурсию, но, естественно, просто так выдать кому-то приглашение мы не можем. И мы будем с вами, так сказать, на связи, вы будете писать нам сообщение, и мы в конце часа выберем кого-то. Мы пока даже не знаем, по какому принципу мы будем выбирать. Либо какое-то сообщение нам понравится, либо генератор случайных чисел запустим. Но в этом часе мы хотим поговорить про татуировки. Вот ты знаешь, давай-ка мы сейчас не будем дальше ни о чем говорить. Мы прервемся на рекламу, а уже дальше я расскажу предысторию и почему я захотел вот сейчас поговорить про татуировки.
1: Хорошо, я думаю, мне будет что добавить.
0: Реклама на 107 FM.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в этом часе мы хотели поговорить про татуировки.
2: Да, и напомню, что мы его делаем плодово-выгодным. У нас есть приглашение к нам сюда на экскурсию на наше радио. И в конце часа мы кому-то торжественно будем вручать. Пока еще не знаем, по какому принципу. Либо за сообщение заинтересное, либо просто включим генератор чисел. Расскажу предысторию. Да. На эти выходные общался с товарищем. У них там в семье прямо жесточайший конфликт. А сыну, которому 15 лет, он безумно хочет сделать татуировку. Угу. Пап, в принципе, не против. Папе, в общем-то, честно сказать,
1: без разницы.
2: Пофигу. А вот мама прямо категорически, вот, аргументирует она это тем, что на одной татуировке человек, как правило, не останавливается, начинает бить. И вообще, пока они, по крайней мере, сошлись, что он сделает временную татуировку, я так понимаю, такие существуют, которые постепенно выгорают. Но вот скажи, поскольку, ну, ты ближе к этому поколению, да, неужели вот настолько они нужны, эти татуировки? Потому что я-то, честно сказать, я не то чтобы противник. Ага. Мне, скорее, вот я как раз тот человек, который, как папаша этого ребенка, мне пофигу. Но себе я татуировку не делал и делать ни в коем случае не хочу.
1: У меня здесь есть две мысли. Нет, понятно, что это не необходимо, но мне кажется, что с одной стороны, это как там покрасить волосы, как, не знаю, изменить что-то внешности. То есть иногда очень хочется.
2: Подожди, но... покрасить волосы — это временно.
1: Да. Но тут важно понимать, да, что такой возраст 15 лет — это когда тебе, возможно, хочется чего-то, а через полгода тебе уже перехочется. И я очень долго, ну, как бы не хотела себе бить татуировку. Потом я как-то походила с этой мыслью, и я поняла, что я долго подбирала, что бить. И мне кажется, что тут тоже важно, что там ребенок будет бить то, что ему точно нравится. Не знаю, я бы не стала бить, знаешь, там, персонажа своего любимого мультика, по крайней мере, в 15 лет. Если тебе в 25, в 30 все еще это актуально, наверное. Но, в общем, надо, чтобы это было очень обдуманное решение.
2: Ну, вот у меня есть хороший пример. У меня один знакомый набил себе на руке логотип известной надкусанной компании, а потом ему эта компания перестала быть интересной, и он начал придумывать, как это можно обыграть во что-то другое. И, к слову, о том, что вот ты начал татуировки, и ты не можешь остановиться. Вот. Поэтому, друзья, я предлагаю сегодня обсудить тему татуировок. Есть, во-первых, ли они у вас? Вот. Какие? Сколько? И, наверное, попытаемся давайте сегодня ответить на главный вопрос. Может быть, попробуем успокоить маму ребенка, что вполне вероятно, что одной татуировкой дело и закончится. В общем, ждем ваше сообщение любым доступным способом через сайт наш.ру или через наших ботов. Говорим про татуировки. Что, какие, сколько? И, главное, можно ли остановиться?
1: Да, присылайте.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сегодня обсуждаем татуировки, и мне есть что здесь рассказать, потому что я обладательница двух татуировок. Но я долго думала, я набила первую в 19, вторую через пару лет, там, не знаю, в 22. И я хочу еще.
2: Ну, подожди, вот у нас мы поинтересовались у слушателей, можно ли остановиться? Да. Поделитесь опытом. Вот Феня, по-моему, остановиться не может.
1: Я считаю, что остановиться можно, я просто не хочу. Возможно, у всех такая проблема, но у меня татуировки, их можно скрыть. То есть я набиваю на таких местах, что если я не хочу, люди никогда их не увидят.
2: Угу. Давай обратимся к сообщениям наших слушателей. Да, что пишут. Лично я против татуировок. Человек рождается прекрасным, и портить самого себя краской под кожей, которая со временем мало того, что выцветает, еще и кожа становится дряблой, это не круто. Однако каждый 9 из 10, хочет сделать себе тату, начиная от продавщицы, заканчивая медийной личностью. Но я бы не сказал, что, наверное, такое количество.
1: Мне тоже кажется, что не такое количество, но я когда путешествую, особенно в Европу, вот там, я помню, я ходила по улице пару лет назад, и мне казалось, что все в татуировках, абсолютно. У нас, конечно, такого нет.
2: Это мода.
1: Да, это мода.
2: А вот Дмитрий пишет нам из Нижнего Новгорода: остановиться невозможно. 15 тату, скандинавско-славянская тематика. Вот так что у всех видишь по-разному.
1: Да. Это из разряда «напиши себе письмо и через 10 лет прочитай его». Также из тату: многие мои товарищи через 5 лет обновляют и добивают тату, другие лазером удаляют их. Но мне кажется, что да, это такая распространенная история, когда тебе казалась какая-то фраза классной, потом ты передумал. Поэтому, мне кажется, очень важно подумать много раз.
2: Ну, вот ты знаешь, у меня тоже есть пример из моей еще студенческой молодости. У меня товарищ очень хотел себе сделать татуировку. И сначала он набил себе рака, потому что он рак по гороскопу. Потом он решил, что у него еще какой-то там лунный есть вариант. Он, значит, рак на Луне. То есть там под ним появилась Луна. Потом все это поползло. Он 2 раза перебивал. В итоге, что сейчас там, я даже не знаю. Но я понимаю, что вот я бы, честно говоря, не хотел бы заниматься тем, чтобы перебивать рисунки. Мне кажется, что это странно. Так, ребят, мы сейчас ненадолго прервемся и продолжим. Пишите ваши сообщения через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продажи в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Банк.

0: квартиру сниму на суточно ру. 6+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в финальном часе 10-бального шоу мы разговариваем про татуировки и можно ли остановиться.
2: Да, но многие говорят, что невозможно остановиться. Прямо это как семечки.
1: Да. Нам тут пишут: для меня тату — это знак, который добавляет первое впечатление о человеке. Не могу себя переубедить. Жена сделала, через 3 года ей надоело. Ходила год, ходила, жаловалась, что очень больно. Я согласна с тем, что, знаешь, татуировка, особенно которую видно, влияет на первое впечатление о человеке, но мне это очень нравится, потому что это очень многое сразу дает понять о тебе, и меня очень устраивает образ, который создается.
2: Добрый вечер, король и принцесса вечернего эфира. Спасибо вам за такие теплые слова. У самого тату нет, хотел по юности, но тогда передумал, так не сделал. Но я всегда хотел проснуться после какой-нибудь пьянки, как мальчишники с каким-нибудь Винни-Пухом на 5-й точке. Обязательно оставил бы на память, пишет нам Макс из Москвы. Вы знаете, очень грустная история была обыграна в фильме «Поднять перископ». Когда ему проснулся он с татуировкой. Ну ладно, опустим. Да. Это те, кто смотрел фильм, знает.
1: Добрый вечер, уважаемые. Во времена моей молодости татухи носили смысл от воспоминаний до любви на всю жизнь, вроде эмблемы клуба или детских рисунков. Угу. Часто от скуки смысла нет, надоедает быстро, выглядит ужасно и кустарно. Через пару лет уже надоест. Но я здесь не согласна, потому что как бы для людей, которые бьют татуировки, мне кажется, всегда есть два типа. Одни делают это по приколу, а вторые с каким-то большим смыслом.
2: Ну, возможно, да. А можно остановиться, пишет нам Ольга. Я первую набила в 32, вторую в 35. Обе для меня много значат и больше не планирую.
1: Да, у меня 6 тату. Наизусть количество не помню, чтобы написать вам, пересчитала. Остановиться можно, завязала уже несколько лет назад. Это на самом деле правда, когда у тебя татуировки на каких-то, ну, то есть, знаешь, невидных местах, ни на лице, и, не знаю, ни на руках, ты вообще забываешь, потому что я не помню 90% времени о второй татуировке, потому что ее просто не видно.
2: У нас с другом по одной. Род войск, и на этом все. Да, это вот как раз здесь как раз все понятно. И когда набивают группу крови, резус-фактор, это тоже понятно, особенно люди, которые работают, ну, в каких-то экстремальных условиях, где велики риски получить какие-то серьезные травмы с угрозой жизни. Понятно, что набивают, потому что никто не будет проверять, да, на этот момент, и может не оказаться универсальной крови. Вот. А что думаете вы по поводу того, можно ли остановиться в татуировках, или все-таки одна татуировка появилась и процесс запущен? Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в последней части сегодня обсуждаем татуировки, можно ли остановиться. У меня есть две татуировки, но я для себя давно еще, мне кажется, лет в 15, решила, что я никогда не буду бить никаких значимых для меня логотипов, не знаю, групп, с которыми я работаю, хоккейную команду, за которую я болею, потому что там я не остановлюсь. Не знаю, там, название артиста, который мне нравится, потому что я очень сильно чем-то увлекаюсь, и мне нравится там, не знаю, я очень сильно фанатела по хоккею. Я бы набила логотип, но вот сейчас прошло время, не знаю, я бы набила название там группы, с которой я работаю.
2: Тебе надо было набить шайбу-шайбу.
1: Да, и я просто никогда не остановлюсь, поэтому это для меня табу, и мне кажется, важно какие-то такие принципы для себя выбрать.
2: Так, ну остается у нас еще немного времени, с удовольствием почитаем ваши сообщения. У меня только группа крови на рукаве, одна татуировка сделала в армии в 90-м году.
1: Это очень полезно.
2: Ну, наверное. Начинал с моськи Амстафа на груди, но промахнулся по размеру. Пришлось обыграть итог: правая грудь, плечо до локтя, но больше не собираюсь.
1: Добрый вечер. Родился в год тигра, набил тигра только к 30 годам. А вот мальчик, если хочет бить, пусть бьет, но что-то со смыслом.
2: Ну, вы знаете, смысл тоже ведь меняется. То есть сегодня ты думаешь, что логотип любимой компании, например, с откусанным яблоком, ну, на секущий момент любимой компании, это что-то фантастическое, а спустя 5 лет ты думаешь, зачем я это сделал? Привет, дорогие! Считаю, что остановиться можно только, когда закончатся деньги. У меня на одной ноге маскот моя любимая группа, на другой лягушонок, ну и так далее. И так далее, и так далее. Я думаю, что внуки через 30 лет будут рады такой панк-бабке.
1: Да. Добрый вечер. Я категорически против татуировок по всем аспектам. У меня самый большой страх, что дочка 20 лет что-то набьет, так как у ее молодого человека они есть. Каждый раз прошу и умоляю ничего такого не делать.
2: Ой, вы знаете, ну дочка уже все-таки взрослый человек. Я прекрасно понимаю, что родители будут до последнего. Я такой же. Но иногда это бессмысленно совершенно спорить, потому что, ну, все, человечек вырос.
1: Да,
2: придется принимать то, что он хочет. Да. Бред. Очень легко остановиться. Набила себе в 28 лет модный тогда напопник на пояснице в виде иероглифа и веточки сакуры. Никогда в жизни больше ничего набивать не хотелось. И про свой, ну, свой рисунок я уже забыла, так как сама это его и не вижу.
1: Да.
2: Да, кстати, да.
1: Кстати, про детей. У меня вот мама набила татуировку не так давно. И это было для меня скорее удивительно, потому что, знаете, никто среди там родителей моих знакомых никогда не бил татуировки, а тут у меня мама набила, и все очень сильно удивляется этому факту, и я вторую татуировку била у того же мастера.
2: Ребят, спасибо вам большое за сообщение. Нам осталось выбрать победитель. Фень, давай генератор случайных чисел запустим, называя от 1 до 82.
1: Давай 21.
2: 21. Так. Привет, мне 38 лет, у меня 6 тату. Наизусть количество не помню, чтобы написать вам пересчитала. Остановиться можно, завязала

0: уже несколько лет назад, первую вроде сделала в 25-м году, в 25 лет. Поэтому получайте экскурсию к нам сюда, на наше радио. Ждем вас в гости. Ну, а мы потихонечку, наверное, будем уже прощаться.
1: Да? Я была очень рада провести с вами сегодняшний день.
0: Графена Колесник сегодня управляла полетом станции последние 2 часа, за что тебе огромное спасибо. Ты только кнопочки больше никакие не трогай. Ребята, до завтра.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
4: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов, ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
2: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Четверть пятого здесь, а мне не уснуть. Что ж ты гложешь меня, неразборчивая суть? Кто я в комнате этой на седьмом этаже? Как дожить до рассвета, хоть бы утро?

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв бесчеловечных преступлений киевского режима. В своем канале ВМАКС глава региона отметил, что в последние дни враг совершил особо жестокие атаки на мирных жителей и гражданские объекты. Трагедия произошла сегодня в Нижнекамске, где погибли 12 человек и около 40 получили травмы. Александр Гусев передал слова поддержки всем пострадавшим, а также жителям руководству Татарстана, Белгородской и Курской областей. «Воронежцы разделяют вашу беду, дорогие соотечественники», — резюмировал губернатор. Еще минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 7 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, выбиты стекла в частном доме, посечены трубы, отопление и забор. Еще в двух домовладениях повреждены заборы и остекление, посечен фасад. В другом муниципалитете повреждено остекление 9 частных домов, в двух из них ремонт потребует газопровод. Сгорание не допущено, также повреждены 3 автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на 2 этажах дома. Обследование мест падения, оценка ущерба будет продолжаться. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в 3 школах региона. В Новогремячинской школе в Хохольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации, благоустроить территорию. А в Россошанской школе номер 9, Красно-Лепьевской школе Репьевского района, работа рассчитана на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыши, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей, из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных, комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучше детям». В спорткомплексе «Олимпик» прошел фестиваль ГТО среди семейных команд, приуроченный году единства народов России. Около 80 участников, 7 госслужащих, сотрудников органов власти и муниципалитетов выполняли нормативы. Наклоны, отжимания, подтягивания, бег. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, что участие родителей с детьми символизирует преемственность традиций, приобщает подрастающее поколение к спорту. А министр спорта Павел Чибисов, лично пробежавший 30 километров в этот день, отметил, что ГТО объединяет людей и пообещал в следующем году сдать нормы всей семьей. Воронежцев ждет теплая и солнечная рабочая неделя. Прогнозом погоды поделился Воронежский гидрометцентр. В ночь на вторник воздух остынет до плюс 13. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на среду, 12 августа, термометры покажут плюс 17. Светлое время суток потеплее до плюс 24. Синоптики прогнозируют небольшие осадки. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Вирус ему на суточно ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв бесчеловечных преступлений киевского режима в своем канале ВМАКС. Глава региона отметил, что в последние дни враг совершил особо жестокие атаки на мирных жителей и гражданские объекты. Трагедия произошла сегодня в Нижнекамске, где погибли 12 человек и около 40 получили травмы. Александр Гусев передал слова поддержки всем пострадавшим, а также жителям и руководству Татарстана, Белгородской и Курской областей. «Воронежцы разделяют вашу беду, дорогие соотечественники», — резюмировал губернатор. Еще минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 7 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, выбиты стекла в частном доме, посечены трубы, отопление и забор. Еще в двух домовладениях повреждены заборы, остекление, посечен фасад. В другом муниципалитете повреждено остекление 9 частных домов, в двух из них ремонт потребует газопровод. Возгорание не допущено, также повреждены 3 автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на 2 этажах дома. Обследование мест падения, оценка ущерба будет продолжаться. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в 3 школах региона. В Новогремячинской школе в Хохольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации, благоустроить территорию. А в Росошанской школе номер 9, Краснолепьевской школе Репьевского района, работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыши, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей, из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных, комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». В спорткомплексе «Олимпик» прошел фестиваль ГТО среди семейных команд, приуроченный году единства народов России. Около 80 участников, 7 госслужащих, сотрудников органов власти и муниципалитетов выполняли нормативы. Наклоны, отжимания, подтягивания, бег. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, что участие родителей с детьми символизирует преемственность традиций, приобщает подрастающее поколение к спорту. А министр спорта Павел Чибисов, лично пробежавший 30 километров в этот день, отметил, что ГТО объединяет людей и пообещал в следующем году сдать нормы всей семьей. Воронежцев ждет теплая и солнечная рабочая неделя. Прогнозом погоды поделился Воронежский гидрометцентр. В ночь на вторник воздух остынет до плюс 13. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на среду, 12 августа, термометры покажут плюс 17. Светлое время суток потеплее до плюс 24. Синоптики прогнозируют небольшие осадки. Это были новости региона.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217700389598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Ничего не говори.
9: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
10: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
11: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
12: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
13: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
14: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
15: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
17: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
18: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
19: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
20: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Верховный суд снял политическую партию «Яблоко» с выборов депутатов Госдумы. Он отменил ее регистрацию Центризбиркомом. Иск подала партия «Родина». Его поддержала Генпрокуратура и Росфинмониторинг. Были указаны три потенциальных основания для снятия «Яблока». Финансирование кампании в социальных сетях, нарушение авторских прав на изображение, экстремизм, предвыборных призывах партии к прекращению военных действий. Представитель Генпрокуратуры заявил, что доводы о нарушении законодательства в области интеллектуальной собственности нашли подтверждение в ходе процесса. «Яблоко» намерено обжаловать решение Верховного суда, заявил председатель партии Николай Рыбаков. Комиссия Госсовета предложила аккумулировать средства от штрафов, в том числе за езду без полиса ОСАГО, в отдельном фонде внутри дорожного фонда, чтобы целевым образом финансировать обновление общественного транспорта в регионах. Такие предложения прозвучали на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, которое провел Владимир Путин. Как отметил президент, в связи с высокой нагрузкой на региональные и муниципальные бюджеты, сфера пассажирских перевозок остается одной из наиболее уязвимых. Министр финансов Антон Силуанов поддержал идею о возможном направлении на финансирование закупок общественного транспорта средств за нарушение в части ОСАГО, однако призвал сохранять баланс в части регулирования дорожных фондов, которое уже отлажено. При этом министр внутренних дел Владимир Колокольцев оценил скептически технологическую готовность к автоматическому контролю за наличием ОСАГО. Россия расширила авиасообщение с Египтом. Росавиация объявила об открытии полетов в аэропорты Борг-эль-Араб и Аль-Аламейн на побережье Средиземного моря. Авиаперевозчики могут подать заявки на регулярные полеты в них. Также ведомство готово рассматривать заявки на чартерные рейсы. Сейчас из России доступны прямые перелеты в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх. Рейсы выполняют авиакомпания «Аэрофлот» и «Россия». Народный артист России Игорь Бутман рассказал НСН, почему планирует позвать Ларису Долину на должность педагога по вокалу в его первый в стране джазовый вуз. По словам художественного руководителя Московского джазового оркестра, многие захотят учиться у Долиной, несмотря на недавний скандал с продажей ее квартиры. Бутман при этом уточнил, что согласие от певицы пока не получено. Собеседник НСН пообещал сделать так, чтобы в его джазовом вузе были самые лучшие преподаватели и ученики. Россиянин Илья Бородин победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы в Париже, побив рекорд соревнований. Это первое золото российских пловцов на турнире. Всего на счету отечественных атлетов с учетом других видов стало 14 медалей. 6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые. Российский пловец Егор Корнев побил рекорд чемпионатов Европы на дистанции 50 метров баттерфляем в полуфинале европейского первенства. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, вам и теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Раша. Наше радио. Так звучит наше.
1: За столом сидели.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь,

0: Свое будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Верховный суд разъяснил причины решения о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Он увидел основания для удовлетворения иска партии «Родина». Об отмене регистрации списка ее кандидатов заявили в пресс-службе инстанции. В иске было заявлено, что «Яблоко» проводило агитацию с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности, получало финансирование из зарубежных источников. В «Яблоке» обвинения отвергли. Председатель партии Николай Рыбаков заявил, что претензии не были подтверждены доказательствами, а спорные материалы появились до начала избирательной кампании. «Яблоко» намерено жаловать решение Верховного суда. Министерство транспорта предложило перейти на контрактную систему с государственным регулированием тарифов общественного транспорта. Как объяснил глава ведомства Андрей Никитин, более 40% маршрутов в России работают по тарифам без регулирования, при которых перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда. Такая модель во многих регионах сформировалась из-за финансирования транспорта по остаточному принципу. При этом на маршрутах, как правило, отсутствуют льготы и четкие требования к качеству обслуживания. Также возникают проблемы с оплатой проезда, расписанием, временем работы и безопасностью поездок. При контрактной системе регионы и муниципалитеты смогут самостоятельно устанавливать требования к перевозкам. Правительство Колумбии объявило режим чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи с землетрясением магнитудой 7,4. Соответствующее решение принял президент республики Абеларда де ла Эсприэлья по итогам экстренного заседания правительства. По последним данным властей, жертвами подземных толчков стали более 110 человек. Еще сотни жителей числятся пострадавшими и пропавшими без вести. Около половины погибших приходится на агломерацию города Перейра. Серьезные разрушения зафиксированы также в Кале. Там обрушились не менее 30 строений. Китайская компания Sea Legend на этой неделе начнет регулярные контейнерные перевозки между Китаем и Европой через Северный морской путь, сообщила Financial Times. Маршрут между китайским портом Нинбо-Джоушань и британским Феликстоу позволит сократить время доставки грузов примерно в два раза, до 20 дней. Это также позволит избежать прохождения через геополитически сложные регионы и зоны конфликтов. Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ранее назвал Северный морской путь краеугольным звеном в цели по достижению товара оборота на 300 миллиардов долларов с Китаем. Летнюю площадку современника «Зеленый дворик», которая открылась в рамках фестиваля «Театральный бульвар» в Москве за первую неделю работы, посетили около 3500 человек, сообщили в театре. Гостей ждут бесплатные кинопоказы под открытым небом, тематические программы, семейные мероприятия и творческие встречи с артистами до конца августа. Одним из центральных событий первой недели стали творческие встречи с худруком современника Владимиром Машковым и художественным руководителем Театра нации Евгением Мироновым. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо телеграмма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Наше радио.
0: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

чего человек? Я спросил своего визави. Стоп, как ник до небес возвышалась в моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек, я спросил своего визави. Стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: руках.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в «Агроэко».

0: Агроэко. Компания с большим будущим.
1: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Верховный суд снял политическую партию «Яблоко» с выборов депутатов Госдумы. Он отменил ее регистрацию Центризбиркомом. Иск подала партия «Родина», его поддержала Генпрокуратура и Росфинмониторинг. Были указаны три потенциальных основания для снятия «Яблока». Финансирование кампании в социальных сетях, нарушение авторских прав на изображение, экстремизм, предвыборных призывах партии к прекращению военных действий. Представитель Генпрокуратуры заявил, что доводы о нарушении законодательства в области интеллектуальной собственности нашли подтверждение в ходе процесса. «Яблоко» намерено обжаловать решение Верховного суда, заявил председатель партии Николай Рыбаков. Комиссия Госсовета предложила аккумулировать средства от штрафов, в том числе за езду без полиса ОСАГО, в отдельном фонде внутри дорожного фонда, чтобы целевым образом финансировать обновление общественного транспорта в регионах. Такие предложения прозвучали на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, которое провел Владимир Путин. Как отметил президент, в связи с высокой нагрузкой на региональные и муниципальные бюджеты, сфера пассажирских перевозок остается одной из наиболее уязвимых. Министр финансов Антон Силуанов поддержал идею о возможном направлении на финансирование закупок общественного транспорта средств за нарушение в части ОСАГО, однако призвал сохранять баланс в части регулирования дорожных фондов, которое уже отлажено. При этом министр внутренних дел Владимир Колокольцев оценил скептически технологическую готовность к автоматическому контролю за наличием ОСАГО. Россия расширила авиасообщение с Египтом. Росавиация объявила об открытии полетов в аэропорты Борг-эль-Араб и Аль-Аламейн на побережье Средиземного моря. Авиаперевозчики могут подать заявки на регулярные полеты в них. Также ведомство готово рассматривать заявки на чартерные рейсы. Сейчас из России доступны прямые перелеты в Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх. Рейсы выполняют авиакомпания «Аэрофлот» и «Россия». Народный артист России Игорь Бутман рассказал НСН, почему планирует позвать Ларису Долину на должность педагога по вокалу в его первый в стране джазовый вуз. По словам художественного руководителя Московского джазового оркестра, многие захотят учиться у Долиной, несмотря на недавний скандал с продажей ее квартиры. Бутман при этом уточнил, что согласие от певицы пока не получено. Собеседник НСН пообещал сделать так, чтобы в его джазовом вузе были самые лучшие преподаватели и ученики. Россиянин Илья Бородин победил на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы в Париже, побив рекорд соревнований. Это первое золото российских пловцов на турнире. Всего на счету отечественных атлетов с учетом других видов стало 14 медалей. 6 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые. Российский пловец Егор Корнев побил рекорд чемпионатов Европы на дистанции 50 метров баттерфляем в полуфинале европейского первенства. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, программа теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом альбоме группы ISB и узнаем, где на следующих выходных можно будет выиграть настоящий ретро-автомобиль. Группа ISB выпустила новый альбом «Ты меня не знаешь» — первую русскоязычную пластинку в дискографии команды. В релиз вошли 7 треков, объединенных темой личной истории человека, которую невозможно понять по одному поступку или впечатлению. Одна из песен «Игра» была записана вместе с группой «Трития». О новом релизе рассказывает лидер команды Иван Стришинский.
2: Привет, это ISB. Говорят, вы нас не знаете. Отлично, самое время познакомиться. У нас вышел «Ты меня не знаешь», наш первый альбом на русском языке. Включайте погромче, слушайте и наслаждайтесь. И не пропустите бонус-трек с нашими друзьями из «Трития». Парни, спасибо, это было круто.

0: ты здесь.
1: На этом группа останавливаться не собирается. Уже осенью ISBE обещает выпустить еще несколько новых релизов, а затем представить следующий большой альбом. 15 и 16 августа в музее-заповеднике Архангельское пройдут автовыходные. Масштабная тематическая выставка, посвященная автомобильной культуре. Среди экспонатов – гоночные автомобили, японская, европейская, американская классика, советские машины, современные спорткары и внедорожники. Помимо выставки, гостей ждет большая программа. Лекции инженеров, реставраторов и гонщиков, интерактивные обзоры автомобилей, выступления артистов и специальные зоны от партнеров. Для детей подготовят мастер-классы по сборке масштабных моделей и активности, посвященные безопасности на дороге. Впервые в истории автовыходных состоится автомобильный аукцион. На торги выставят редкие автомобильные аксессуары и гоночные реликвии, а среди посетителей разыграют главный приз – настоящий ретро-автомобиль. Главным ведущим мероприятия станет автомобильный журналист Сергей Знаемский. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
2: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 26 градусов. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217700389598. Подробности на сайте fresh.ru.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. Агроэко гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18.

0: До 19 в прямом эфире Никита Кочерков обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

дочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотришь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Верховный суд разъяснил причины решения о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. Он увидел основания для удовлетворения иска партии «Родина». Об отмене регистрации списка ее кандидатов заявили в пресс-службе инстанции. В иске было заявлено, что «Яблоко» проводило агитацию с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности, получало финансирование из зарубежных источников. В «Яблоке» обвинения отвергли. Председатель партии Николай Рыбаков заявил, что претензии не были подтверждены доказательствами, а спорные материалы появились до начала избирательной кампании. «Яблоко» намерено обжаловать решение Верховного суда. Министерство транспорта предложило перейти на контрактную систему с государственным регулированием тарифов общественного транспорта. Как объяснил глава ведомства Андрей Никитин, более 40% маршрутов в России работают по тарифам без регулирования, при которых перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда. Такая модель во многих регионах сформировалась из-за финансирования транспорта по остаточному принципу. При этом на маршрутах, как правило, отсутствуют льготы и четкие требования к качеству обслуживания. Также возникают проблемы с оплатой проезда, расписанием, временем работы и безопасностью поездок. При контрактной системе регионы и муниципалитеты смогут самостоятельно устанавливать требования к перевозкам. Правительство Колумбии объявило режим чрезвычайной ситуации национального масштаба в связи с землетрясением магнитудой 7,4. Соответствующее решение принял президент республики Абеларда де ла Эсприэлья по итогам экстренного заседания правительства. По последним данным властей, жертвами подземных толчков стали более 110 человек. Еще сотни жителей числятся пострадавшими и пропавшими без вести. Около половины погибших приходится на агломерацию города Перейра. Серьезные разрушения зафиксированы также в Кале. Там обрушились не менее 30 строений. Китайская компания Sea Legend на этой неделе начнет регулярные контейнерные перевозки между Китаем и Европой через Северный морской путь, сообщила Financial Times. Маршрут между китайским портом Нинбо-Джоушань и британским Феликстоу позволит сократить время доставки грузов примерно в два раза, до 20 дней. Это также позволит избежать прохождения через геополитически сложные регионы и зоны конфликтов. Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ранее назвал Северный морской путь краеугольным звеном в цели по достижению товара оборота на 300 миллиардов долларов с Китаем. Летнюю площадку современника «Зеленый дворик», которая открылась в рамках фестиваля «Театральный бульвар» в Москве за первую неделю работы, посетили около 3500 человек, сообщили в театре. Гостей ждут бесплатные кинопоказы под открытым небом, тематические программы, семейные мероприятия и творческие встречи с артистами до конца августа. Одним из центральных событий первой недели стали творческие встречи с худруком современника Владимиром Машковым и художественным руководителем Театра нации Евгением Мироновым. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо телеграмма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью

0: Армия России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
2: Аудитория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв бесчеловечных преступлений киевского режима. В своем канале ВМАКС глава региона отметил, что в последние дни враг совершил особо жестокие атаки на мирных жителей и гражданские объекты. Трагедия произошла сегодня в Нижнекамске, где погибли 12 человек и около 40 получили травмы. Александр Гусев передал слова о поддержке всем пострадавшим, а также жителям руководству Татарстана, Белгородской и Курской областей. «Воронежцы разделяют вашу беду, дорогие соотечественники», — резюмировал губернатор. Еще минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 7 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, выбиты стекла в частном доме, посечены трубы, отопление и забор. Еще в двух домовладениях повреждены заборы, остекление, посечен фасад. В другом муниципалитете повреждено остекление 9 частных домов, в двух из них ремонт потребует газопровод. Возгорание не допущено, также повреждены 3 автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на 2 этажах дома. Обследование мест падения, оценка ущерба будет продолжаться. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в 3 школах региона. В Новогремячинской школе в Хохольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации, благоустроить территорию. А в Россошанской школе номер 9, Красно-Лепьевской школе Репьевского района, работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыши, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей, из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных, комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучше детям». В спорткомплексе «Олимпик» прошел фестиваль ГТО среди семейных команд, приуроченный году единства народов России. Около 80 участников, 7 госслужащих, сотрудников органов власти и муниципалитетов выполняли нормативы. Наклоны, отжимания, подтягивания, бег. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, что участие родителей с детьми символизирует преемственность традиций, приобщает подрастающее поколение к спорту. А министр спорта Павел Чибисов, лично пробежавший 30 километров в этот день, отметил, что ГТО объединяет людей и пообещал в следующем году сдать нормы всей семьей. Воронежцев ждет теплая и солнечная рабочая неделя. Прогнозом погоды поделился Воронежский гидрометцентр. В ночь на вторник воздух остынет до плюс 13. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на среду, 12 августа, термометры покажут плюс 17. Светлое время суток потеплее до плюс 24. Синоптики прогнозируют небольшие осадки. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано. России. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено.

0: цепью связанные, одной целью скованные.
1: Наше радио.

0: душишь своим холодом.
1: Наше радио. Наше. Это.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв бесчеловечных преступлений киевского режима в своем канале ВМАКС. Глава региона отметил, что в последние дни враг совершил особо жестокие атаки на мирных жителей и гражданские объекты. Трагедия произошла сегодня в Нижнекамске, где погибли 12 человек и около 40 получили травмы. Александр Гусев передал слова о поддержке всем пострадавшим, а также жителям и руководству Татарстана, Белгородской и Курской областей. «Воронежцы разделяют вашу беду, дорогие соотечественники», — резюмировал губернатор. Еще минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 7 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, выбиты стекла в частном доме, посечены трубы, отопление и забор. Еще в двух домовладениях повреждены заборы, остекление, посечен фасад. В другом муниципалитете повреждено остекление 9 частных домов, в двух из них ремонт потребует газопровод. Возгорание не допущено, также повреждены 3 автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на 2 этажах дома. Обследование мест падения, оценка ущерба будет продолжаться. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в 3 школах региона. В Новогремячинской школе в Хохольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации, благоустроить территорию. А в Россошанской школе номер 9, Краснолепьевской школе Репьевского района, работы рассчитаны на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыши, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей, из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных, комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». В спорткомплексе «Олимпик» прошел фестиваль ГТО среди семейных команд, приуроченный году единства народов России. Около 80 участников, 7 госслужащих, сотрудников органов власти и муниципалитетов выполняли нормативы. Наклоны, отжимания, подтягивания, бег. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, что участие родителей с детьми символизирует преемственность традиций, приобщает подрастающее поколение к спорту. А министр спорта Павел Чибисов, лично пробежавший 30 километров в этот день, отметил, что ГТО объединяет людей и пообещал в следующем году сдать нормы всей семьей. Воронежцев ждет теплая и солнечная рабочая неделя. Прогнозом погоды поделился Воронежский гидрометцентр. В ночь на вторник воздух остынет до плюс 13. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на среду, 12 августа, термометры покажут плюс 17. Светлое время суток потеплее до плюс 24. Синоптики прогнозируют небольшие осадки. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв бесчеловечных преступлений киевского режима. В своем канале ВМАКС глава региона отметил, что в последние дни враг совершил особо жестокие атаки на мирных жителей и гражданские объекты. Трагедия произошла сегодня в Нижнекамске, где погибли 12 человек и около 40 получили травмы. Александр Гусев передал слова поддержки всем пострадавшим, а также жителям руководству Татарстана, Белгородской и Курской областей. «Воронежцы разделяют вашу беду, дорогие соотечественники», – резюмировал губернатор. Еще минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 7 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, выбиты стекла в частном доме, посечены трубы, отопление и забор. Еще в двух домовладениях повреждены заборы и остекление, посечен фасад. В другом муниципалитете повреждено остекление 9 частных домов, в двух из них ремонт потребует газопровод. Возгорание не допущено, также повреждены 3 автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на 2 этажах дома. Обследование мест падения, оценка ущерба будет продолжаться. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в 3 школах региона. В Новогремячинской школе в Хохольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации, благоустроить территорию. А в Росошанской школе номер 9, Красно-Лепьевской школе Репьевского района, работа рассчитана на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыши, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей, из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных, комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». В спорткомплексе «Олимпик» прошел фестиваль ГТО среди семейных команд, приуроченный году единства народов России. Около 80 участников, 7 госслужащих, сотрудников органов власти и муниципалитетов выполняли нормативы. Наклоны, отжимания, подтягивания, бег. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, что участие родителей с детьми символизирует преемственность традиций, приобщает подрастающее поколение к спорту. А министр спорта Павел Чибисов, лично пробежавший 30 километров в этот день, отметил, что ГТО объединяет людей и пообещал в следующем году сдать нормы всей семьей. Воронежцев ждет теплая и солнечная рабочая неделя. Прогнозом погоды поделился Воронежский гидрометцентр. В ночь на вторник воздух остынет до плюс 13. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на среду, 12 августа, термометры покажут плюс 17. Светлое время суток потеплее до плюс 24. Синоптики прогнозируют небольшие осадки. Это были новости региона.
2: Как все же хочется жить, в ладонях счастье держать.

0: отдохни.
1: Наше радио сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер южный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования родным и близким жертв бесчеловечных преступлений киевского режима. В своем канале ВМАКС глава региона отметил, что в последние дни враг совершил особо жестокие атаки на мирных жителей и гражданские объекты. Трагедия произошла сегодня в Нижнекамске, где погибли 12 человек и около 40 получили травмы. Александр Гусев передал слова поддержки всем пострадавшим, а также жителям и руководству Татарстана, Белгородской и Курской областей. «Воронежцы разделяют вашу беду, дорогие соотечественники», – резюмировал губернатор. Еще минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над 7 районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 11 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем канале МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов произошло возгорание хозяйственной постройки, выбиты стекла в частном доме, посечены трубы, отопление и забор. Еще в двух домовладениях повреждены заборы и остекление, посечен фасад. В другом муниципалитете повреждено остекление 9 частных домов, в двух из них ремонт потребует газопровод. Возгорание не допущено, также повреждены 3 автомобиля и трактор. Еще в одном районе после падения БПЛА повреждено остекление на 2 этажах дома. Обследование мест падения, оценка ущерба будет продолжаться. Губернатор Александр Гусев сообщил о ходе ремонта в 3 школах региона. В Новогремячинской школе в Хохольском районе к 1 сентября отремонтируют фасад, кровлю, кабинеты, спортзал, столовую, инженерные коммуникации, благоустроить территорию. А в Росошанской школе номер 9, Красно-Лепьевской школе Репьевского района, работа рассчитана на 2 года. Демонтаж, замена окон и крыши, затем комплексное обновление. На модернизацию выделено около 280 миллионов рублей, из них почти 30 миллионов на оборудование. Александр Гусев подчеркнул, создание безопасных, комфортных условий в школах – одна из основных задач государства, и мы стремимся выполнять ее качественно. Работы идут в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». В спорткомплексе «Олимпик» прошел фестиваль ГТО среди семейных команд, приуроченный году единства народов России. Около 80 участников, 7 госслужащих, сотрудников органов власти и муниципалитетов выполняли нормативы. Наклоны, отжимания, подтягивания, бег. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, что участие родителей с детьми символизирует преемственность традиций, приобщает подрастающее поколение к спорту. А министр спорта Павел Чибисов, лично пробежавший 30 километров в этот день, отметил, что ГТО объединяет людей и пообещал в следующем году сдать нормы всей семьей. Воронежцев ждет теплая и солнечная рабочая неделя. Прогнозом погоды поделился Воронежский гидрометцентр. В ночь на вторник воздух остынет до плюс 13. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В ночь на среду, 12 августа, термометры покажут плюс 17. Светлое время суток потеплее до плюс 24. Синоптики прогнозируют небольшие осадки. Это были новости региона.
0: Сделано в России.